0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово! Так, рассказываю историю. Я недавно сидел с ребенком в супермаркете 40 минут, потому что его забыл отец. Мне интересно, почему малой ко мне подошел и сказал, что он потерялся. Наверное, он поймался на мысли, типа, ну все, родителей у меня нет, вот Хагрид ходит, чипсы выбирает. Мы пошли в комнату охраны посмотреть по камерам. Он чек забрал, сына нет. Потерял своего скрипыша. Я еще понимаю, какую травму мы ребенку нанесли. Мы просто с трех камер показали, как от него отец уходит. И меня так повеселило, что когда отец вернулся за своим сыном, он заходит в супермаркет в футболке с надписью «Своих не бросаем». Это чисто русский мув, да? У нас же люди, ну, на выборы ходят в футболке ЛДПР за Путина голосовать. Давайте объективно, на фоне последних событий эту футболку надо с этого мужика снять и на Трампа надеть, да? Короче, рассказывай. Он подходит своему сыну с фразой «Я тебе куплю все, что хочешь, только маме не говори». Ну, на месте малого я бы сказал: «Пап, я хочу отчима». Но ответ малого был еще смешнее. Он на него смотрит такой: «Пап, опять?» Я считаю, если ты такой отец, не извиняйся, газуй, подойди, скажи: «Я тебя забыл, потому что ты лох неприметный. Ты что, домой дорогу найти не можешь? Ты же до яйцеклетки дорогу нашел». В итоге малому накупают сладкого, мы идем на выход, и этому мужику звонит жена, и там вот такой разговор: «Да, с малым, да, в супермаркете, да, включу громкую связь». Он включает громкую связь, малой передает привет, и после этого жена говорит: Я сразу понял, что эта женщина — это кобра. И сейчас кобра сделает свой бросок, потому что она говорит: «С сыном в супермаркете, какой молодец. А я просто с балкона смотрю, ты один домой идешь». Потом в моменте развернулся и как побежал обратно. Мужик говорит: «Это залет». Жена говорит: «Это не залет, это Дайсон». Да? Давайте подведем. Спасибо, спасибо большое. Давайте подведем итог истории, да? Кобра с добычей, кабрёнок с добычей, жертва парализована. В итоге, я могу оправдать отца. Давайте объективно, малого в списке продуктов не было. По списочку пошел и пошел домой. Ну давайте еще такой момент, что если бы меня мой отец где-то оставил, там бы никаких изменений не было. Это была бы его любимая история на всех застольях. Он говорил: «Дим, я собаку 3 раза из дому вывозил, на дорогу находил, а ты что, тупей собаки?» Спасибо большое!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: С улицы пришли два куска грязи. Утверждают, что они мои дети. Попробую отмыть, по голосу вроде похоже.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если люди разводятся, нельзя винить кого-то одного. Виноваты оба. И жена, и теща. Сначала комплименты, потом алименты. Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах. Если вы не можете достучаться до сердца девушки, попробуйте постучать в печень. Хочешь все сделать правильно? Послушай свою девушку и сделай наоборот. Вот уже 3 дня, как я живу наедине с котом. Знаете, существо, которое только спит и жрет, так себе компания. Поэтому коту скучно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Равкин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулина оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номинации.

0: самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Признаю, что присвоил 9700 рублей, выделенных ансамблю бабушек «Селяночка» на кокошнике. Всю сумму я потратил на приобретение смартфона в личных целях. Объяснить свой поступок могу тем, что кокошники у ансамбля какие-никакие есть, а смартфона у меня не было никакого и никогда. Не знал, честное слово, что в сельских деревнях и селах уборные, сортиры, туалеты называют нужниками. Думал, что меня разыгрывают, поэтому обиделся до драки. Молоко я не разбавляла, просто случайно уронила во флягу чайник с водой. Причем два раза за день.
3: Я, Локтионов ФТ, пытался расплатиться в такси скидочной картой алкомаркета «Винный мир», так как был уверен в возможности использования бонусных баллов в транспорте и в целом по всей Москве. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На это у нее ушло 5 мужей.

0: причинная соображалка у русскоязычного населения существует. За что, за, почему Запад и не очень, так сказать, к русским серьезно относится? Потому что они даже представить не могут себе, что так соображать можно. Живем, конечно, мы по-другому.
1: Это же гениальный случай. Мне где задали вопрос? О, я испытал гордость за Россию. Все-таки здесь русских много. Я вас прошу, испытайте гордость сейчас. Так вот, во французской гостинице меня спросили, скажите, почему все клиенты всех национальностей, если что-то случается со сливным бачком в номере, вызывают сантехника? Только русские не вызывают. Только русские. Они сами залезают в сливной бачок. Вы испытываете чувство гордости уже за русских? Сворошат там чего-то? И все работать начинает. Вопрос был задан так, что я гордость за отчизну испытал. Откуда все русские знают устройство сливного бачка? Я не посрамил отчизны. Я ответил, у нас в школе такой предмет преподают.
2: Ну, после этой истории уже почти ничего рассказывать нельзя. В Париже, чтобы вы знали на будущее, такие новые платные туалеты. Они устроены следующим образом. Заходите, ступенька, поднимаетесь на ступеньку, пол под тяжестью, под весом тела опускается, дверца закрывается. Когда спускаетесь со ступеньки, пол поднимается, дверца открывается, вы выходите, и кабинка ополаскивается душем вся. Вот. Наш зашел, поднялся на ступеньку, дверца закрылась. И он ногами встал на унитаз. Париж такого не видел никогда. Дверца открылась. Орлом на унитазе. Сидит мужик со спущенными штанами. И его поливают душем. Последнее. Москва, мужской туалет МГУ. Мужской туалет МГУ, надпись на стене. Лена, я тебя люблю, Костя. Это не все. Внизу приписка. Костя, ты дебил? Лена ходит в женский туалет. Подпись Женя. И это не все. И третье. Женя, ты сам дебил. Подпись Лена.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Друзья, которые выкладывают фото с грибами, вы на следующий день тоже что-нибудь выкладывайте. А то я переживаю.

0: России. Лучше. Однажды в офисе.
1: Вот так вот!
2: Что случилось, Мишка? Ютуб ускорили или что?
1: Чего? Не, намного круче. Мне одобрили двухнедельный отпуск. Все.
3: Вау.
1: Никаких больше ваших кислых рож. Никаких, блин, еще 2 часа. А еще и вторник сегодня. Все. Я отпуск, блин. До свидания.
2: Мишаня, слушай, а ты же в курсе, что ты после отпуска возвращаешься сюда?
1: Да плевать вообще.
3: Мишуся, это очень круто. Я прям рада за тебя.
1: Спасибо.
3: Куда ты планируешь?
1: Что планирую?
2: Ну, ехать. Ты куда планируешь?
1: Ну, к себе домой, на Мишу, на 24, строение 1.
3: Да это понятно. Отдыхать куда?
2: Отдыхать ты куда?
1: Ребят, а санкции что, и вам на слух вели или что? Кать, я каждый вечер представляю тебя голой.
3: Что?
1: Это мы слышим, да, Катя? А то, что я в отпуск домой к себе еду, мы не слышим.
3: Миш, ну это же отпуск. Надо куда-то за границу поехать.
1: Ага. Вон, Дуров съездил в отпуск за границу, и что? И где он сейчас? Сидит дома, ничего не делает. Вот и я то же самое буду делать, просто без всей этой суеты и тюрьмы. Вот и все.
3: Ну подожди, дома нельзя отдыхать.
1: А в каком чтении такой закон приняли?
3: Да ну блин, ну отпуск, это же в первую очередь новые впечатления. Вот мы с Леней поехали в Бангкок. Сразу же пошли в самый популярный тайский стритфуд. Оттуда сразу же в самую популярную тайскую больницу. Лечить самую популярную тайскую диарею. Ну, блин, это так классно, сразу, понимаешь, весь спектр впечатлений, сразу всю культуру мы вкусили, понимаешь, все ощутили. А погода, ребята, там погода просто вообще кайф. Плюс 40 в тени. Леня даже пару раз хотел солнце в ответ вот так ударить. Вообще прикольно. Правда, я очень советую.
1: Кать, ты меня вообще не понимаешь. Я хочу отдохнуть. Я не хочу приехать в другую страну за 100 тысяч рублей, посмотреть на нее и сказать, блин, один в один, как в интернете, да? Не надо мне этого.
3: Ну вот хорошо, и что ты планируешь дома делать?
1: Ничего, Катя, абсолютно ничего. Дом для этого и нужен, чтобы там ничего не делать. Обычный животный набор. Сон, еда, эротика. Меня этот набор ни разу не подводил.
3: Ну это же скучно, Миша, скукота. А нужны впечатления. Вот мы с Леней поехали в Северную Корею.
1: Да, блин.
3: Слушайте, это кайф. Нам 2 часа на границе не верили, что мы по собственной воле туда едем. Так круто было. А достопримечательности, ребята, вообще нифига там нет. Но зато мы отлично выучили, как будет по-корейски. Здравствуйте, спасибо и стойте, стрелять буду. Это на всю жизнь воспоминания.
1: Меня в этих историях очень сильно Леню жаль всегда, да?
3: А, нет, так это все разные Лени.
1: А, да?
3: Да. Они почему-то после каждой поездки перестают на связь выходить.
0: Однажды в России.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Кстати, если наступать на грабли с противоположной стороны, то никакого интереса. Ну, палка как палка.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: На вас не обращают внимания?
2: Есть такое.
1: А вы бы хотели привлечь внимание?
2: Да, было бы неплохо.
1: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
3: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор Газа» слушают еще несколько тысяч человек.
1: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
2: Да ты зацени, какие басы!
3: Да, ведь это «Бубуня».

0: как же я раньше обходился без моей любимой Бубуни?
1: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
2: И даже составляют протокол.
1: Бубуня.
2: Бубуня.
1: Закажите вашу Бубуню на сайте dits.dits.
3: Не реклама.
4: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шнитерсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
2: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
4: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови. Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
2: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шнеперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
4: Ашот Абрамович Шнеперсон. Вперед, Россия!
5: О, ужас! Я преступил закон и очень виноват! Как же мне теперь быть?
6: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. Пельмень Решаев. И вот вы уже не очень виноваты. Виноваты условно или даже не виноваты совсем.
5: Разве такое возможно?
6: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
5: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
6: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
7: Все решам, всех оправдам.
6: Онлайн-консультация бесплатна на сайте «Наш суд, самый гуманный суд в мире. .и.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Спасибо моей микроволновке за то, что каждый день дарит мне возможность насладиться горячей тарелкой холодного супа.

0: Встречайте! Команда ВВ Омск.
1: Ребенок у психолога.
2: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
3: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
2: Ну это же бабушка!
3: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит.

0: Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
1: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
0: Я не могу.
1: Почему?
0: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
2: Команда «Пацаны. Москва».
3: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
4: Ну, Сергей Семенович.
5: Отстань!
4: Ну что с вами?
5: У меня плохое настроение.
4: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
5: Да что за свою жизнь прикольную вообще придумал?
4: Машину в космос запустил.
5: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
4: Мы сделали речные трамваи.
6: Вы что, приколов вообще не понимаете?
5: Может, вы еще и мусор сортируете?
4: Сортируем.
6: Ну, это клиника уже.
5: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
4: Сергей Семенович, ну извините.
5: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
4: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
5: Не знаю уже.
4: Может, в Лондоне?
6: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
4: Может быть, в Нью-Йорке?
6: Нет, оно там вообще вонючее просто.
4: Ну а где тогда?
6: Не знаю.
4: Ну где, Сергей Семенович?
5: В Москве!
3: Видимо, в Москве!
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из шашлыка.

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Когда мужчина 62 года приходит в гольф-клуб, говорит: так и так, я довольно прилично играю в гольф, но в последнее время зрение упало, и знаю, что бью хорошо, а куда летит шарик, я не помню. Да вы не волнуйтесь, у нас есть дедушка, ему 94 года, но зоркий сокол. Старенький, но видит блестяще. $6 в час. Представляете, такая цена у нас дешевая. Отлично, давайте дедушку, я ему еще и на чай дам, если он будет хорошо видеть, куда шарик летит. Хорошо, пожалуйста. Приходит дедушка в шортиках, в гольфиках, беленький такой, симпатичный. Он прицелился, говорит: видите, где шарик? Конечно, дорогой, вижу. Сейчас ударю, посмотрите, куда он полетит. Бах, по шарику, шарик улетел. Ну что, видели, куда улетел шарик? Конечно. Куда? Забыл. В баре парень девушке говорит: прошу прощения, это в 12 ночи не вы вчера танцевали на барной стойке в лифчике, в трусиках? Она говорит: парень, ты рано ушел. Слушай, я слышал, ты опять женился? Да, на Таньке. Так это же сестра ж твоей первой жены. Да, но к теще как-то привык.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На международном музыкальном конкурсе слабовидящий шотландский волынщик 2 часа дул в бобра.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
2: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа римской борьбе. Ну, эта новость дошла до нас совсем недавно.
3: Ага, с пятого раза.
2: Но мы, конечно же, все обрадовались.
3: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
2: В смысле с пятого раза?
4: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
2: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий «Где бровь?». Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
5: Где здесь выход?
2: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
5: Я беру 50 на 50.
2: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
5: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
2: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
4: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
2: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
5: Да мы тут все Ксения Бородина.
2: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
4: На лобном.
2: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
6: И мы
2: закрываемся.
6: Счастливы!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Андрей, госслужащий из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Почему женщинам так модно сейчас быть меркантильными и эгоистичными с***ми? Хотя большинство из них ничего вообще из себя не представляют и ничего не умеют. И как с этим бороться? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, видимо, молодой еще парень, потому что он думает, что это сейчас стало быть модными, меркантильными, эгоистичными, дорогой. Женщинам всегда выгодно быть меркантильными, эгоистичными. Это нормальная история. А женщины такие, ну, в какие ставят ее ситуацию, так она как бы и действует. У меня вопрос. Большинство из них вообще ничего не представляют и ничего не умеют. Так и большинство мужчин ничего из себя не представляют и ничего не умеют. Поэтому мы берем мужчин, которые из себя ничего не представляют и не умеют, сводим их с меркантильными с***ми, которые ничего не умеют и ничего из себя не представляют. И таким образом формируем счастливые и гармоничные семьи. Если тебе это не подходит, выбирай из тех, смотри, большинство. Ну, значит, что? Меньшинство-то представляет? Поэтому, ну они, ну ко мне тянутся такие. Неизвестно, почему они к тебе тянутся, ибо все знают закон семейной психологии, что подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Если тебя окружают такие люди, думают, а что ты там делаешь? Кстати, меня окружают, ну я не знаю кто, ну сейчас как-то толерантно сказать, что меня окружают, ну пусть будут строители, так ты на стройке живешь. Меня окружают тупые, ну перестань, ну выйди из своей семьи. Нет, это вот странная история. Женщины такие. Ну, женщины, нормальные женщины. Вот меня, например, меркантильные, эгоистичные не окружают. Ну, ладно. И вы все знаете, куда она делась. А ведь нет. Я не верю. Обман. Андрей из Москвы. Тебя кинули. Тебя кинули. Как с этим бороться? Ну, дети, как ты будешь бороться? Ну, ты свою жизнь собираешься потратить на борьбу с меркантильными с***ми. Ну, что в твоей голове? Ну, у тебя жизнь-то короткая, елки-палки. Ну, найди нормальную бабу. Ну, меркантильная. Меркантильная. А почему? А как же? Мы же даже узнаем, что значит меркантильная? Что, она что-то хочет от тебя? А от кого? Она от меня будет что-то хотеть. Мы же, конечно, так хотим. Появляется не меркантильная и не с***ка. Она говорит, дорогой, что ты хочешь? Он говорит, я хочу секс, когда я захочу, я хочу трехразовое питание, я хочу, чтобы ты платила за бензин в моей машине, я хочу, чтобы ты чесала мне спину, не знаю чем, и делала педикюр зубами. Говорит, да, ну, конечно, я же не меркантильная. Я всю жизнь мечтала найти человека, которому делать педикюр зубами, заправлять там, я не знаю что, автомобиль, и чтобы сама возбуждалась, когда я тебя захочу. Да, конечно, ишь ты, хитро сделанный. Люди так устроены, они идут на рынок отношений, и хотят на этом рынке что-то получить. Это же нормально. Как устроен рынок? Ты приходишь на рынок с тем, чего у тебя много, чтобы получить то, чего у тебя нету. Но нужно понимать, что на рынке сидят такие же самые люди. Они не пришли просто тебя удовлетворять. Они хотят поменять то, что у него есть, на то, чего ему не хватает. Ходишь по рынку и смотришь на свою валюту. Я на этом рынке не смог ничего купить. Я месяц работал, купил один гнилой баклажан. Это на рынке все меркантильные с***ки, твари, и кто там еще. А может, ты просто мало зарабатываешь? Может, тебе не надо было ходить на рынок, абсос? Ешь дома сам свой баклажан? В общем, я что, злой такой сегодня?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Тесты.
1: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говорит Семен Маркович, наши дети как наши деньги. Какими бы ни были большими, всегда кажутся маленькими.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Так, ну, наша любимая рубрика «В кабинете у врача». Доктор, почему вместо того, чтобы вылечить меня, вы шутите о моей бессоннице? Как это почему? Это же очень весело. Да? И много у вас еще таких шуточек? О, вам и не снилось. Устами младенца глаголит истина. Не забывайте об этом. Представьте, в школе урок арифметики. Учительница задает Вовочке вопрос. Вот представь, я даю тебе $200. Ты отдаешь 50 Машеньке, 50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя в итоге будет? Вовочка, немного подумав, говорит. В итоге, ну, насколько я понимаю, оргия. Я, конечно, прошу прощения,

0: нас страничка черного юмора. Представьте, обычная квартира, звонок в дверь. На пороге человек с огромным, ну просто таким преогромным барабаном. Скажите, пожалуйста, здесь Иванова хоронят?
1: Ну, вообще-то, Иванов, это я, но доктор сказал, что я еще немного поживу.
2: А, да, ну, извините.
0: Человек с барабаном разочарованно уходит. Через минуту снова звонок, на пороге тот же человек. Простите, а можно я вас пока тут барабан оставлю?
3: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Является ли накопленный за годы супружества лишний вес совместно нажитым имуществом? И что с ним делать при разводе?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Звонок 6 утра, а я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется, звать Семочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повлетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл отключить телефон, и вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он развесил настольную лампу. Папа включил. Папа ударило током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот тут? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Да что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой. Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь. И мать его, и отца его. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок, иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга? Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга, какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, куда я тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь. Дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодыш. Артист – существо возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь отхаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, ой, ой, это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей, мамина Сёма. Кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма, дай мне телефон, у меня тоже проблема есть. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Отец хотел показать сыну, как правильно подтягиваться на турнике, но интернет отключили.

0: снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. И «плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Шотландский праздник обломал веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Краснеют женщины, смеются даже дети. Веселый ветер, что ж ты натворил?
3: Подожди, они же что-то поддевают или нет?
1: Не знаю, мы видим только юбки.
4: Видимо, в этой ситуации ничего не поддевали.
0: В крови мужчины плещет пиво, ведет себя он некрасиво. Мужчина бойко машет ксивой и на меня наводит ствол. А мы ведь когда-то все за него голосовали, ребята.
3: Катышки, катышки, катышки и нитки от бабки на вас свитера, в пупочке у ней китки.
2: На Юмор ФМ.
4: Давай, Надеж, твоя песня.
1: Ага. А новый

0: Терпешь!
1: Готовы?
2: Осенью в дождливый серый день вскочил у

0: плевать. А если за глаза, то мы всегда пожалуйста.
1: Ой, прикольно, смешно. Класс.
2: Наташа, твоя
1: так,
2: песня.
1: Так, сейчас.
0: Людоеда мы ловим на живца, на безымянный палец без кольца.
3: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
0: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем. Но потом.
3: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Это, конечно, невинный мультик, но неужели никто не задумывался, почему только у тихого маленького пятачка было дома ружье?

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Настя гуляла на детской площадке. Наслушалась там всякого, приходит домой и с порога говорит папе и старшему брату. Ну чё, здорово, дятлы! Школа, 2 класс. Учительница разбила детей по парам и сообщила, что каждая пара делает друг другу подарок. Девочки на 23 февраля, мальчики на 8 марта. 9-летняя Леночка подходит к своему напарнику и спрашивает. «Вадик, а что ты мне подаришь?» «Ну, как что? Это будет сюрприз». Лена с максимально серьезным видом. «Не, мне сюрпризы не нужны. Мне розовые туфельки». Из школьных сочинений Артема. «В школе я начинаю изучать знания. Когда я узнаю много знаний, я иду домой». И вот на опушке показался олень. Стройный, как жираф. «У нас счастливая семья. Папа работает, мама красивая. А если выспится, то еще и добрая».
0: Угарный папа.
1: Виктору 4 года. Заявляет родителям. «Я завтра с вами картошку копать не буду». «Почему?» – спрашивает папа. «Копать будете вы, а я буду наблюдать, чтобы копали там, где надо». 8-летний Вова живет в Курске. Бабушка его спрашивает. «Вова, а кем ты хочешь стать?» Он, не задумываясь, ученым. «А в какой же области ты будешь ученым?» Вова также стремительно отвечает. «В Курской, конечно же». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram плюс 7 915 0303567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч!

0: всегда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Тихо, лягушек.
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жили они, как залив и бухта. Он заливал, а она бухтела.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: коррупцию.
2: Как бороться с коррупцией в стране, где конверты сделаны точно по ширине купюр? Чтобы повысить всем прожиточный минимум, надо кое-кому понизить зажраточный максимум.
3: Честного чиновника можно узнать по глазам, по грустным, голодным глазам.
4: Многие люди мечтают о двух вещах: чтобы не было коррупции и чтобы был такой знакомый, который может все порешать.
2: Ну, мы не пожили, так хоть чиновники наши поживут.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя

0: на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада Гранта» комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Проверка на Юмор-ФМ.
1: Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. «Послушайте», — сказал вдруг великий комбинатор, — «как вас звали в детстве?»
2: «Зачем это вам?»
1: «Да так, не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, Ипполит Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали?»
2: «Ипа».
1: «Кейса», — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
2: «А, как он гениально!
1: Так вот что, киса, постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета.
2: Ой,
1: о, одним словом, заседание продолжается. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
2: «Все-таки, — сказал он, — очень дорого. 16-й ряд, 3 рубля.
1: Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?»
2: «А куда же? Ведь без билета не пустят.
1: Кисовый пошляк. В каждом благоустроенном театре есть 2 окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане обращаются непосредственно в окошечко администратора». И действительно, перед окошечком кассы стояло человек 5 скромно одетых людей. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов ассоциации те и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то Фортинбраса при Умслопогасе. Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича «Мне только справку! Вы же видите, что я даже калош не снял!» пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Скорее!» — крикнул он Остапу. «Вашу бумажку!»
2: «2 места», — сказал Остап очень тихо, — «в партере».
1: «Кому?»
2: «Мне».
1: «А кто вы такой, чтобы я давал вам места?»
2: «А я все-таки думаю, что вы меня знаете».
1: «Не узнаю». Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу 2 места в 11-м ряду.
2: «Ходят всякие», — сказал администратор, пожимая плечами. «Кто их знает, кто они такие? Может быть, он из наркомпроса? Кажется, я его видел в наркомпросе. Где же я его видел?»
1: И машинально выдавая пропуска счастливым те и кинокритикам, притихший Яков Минилаевич продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Минилаевич вспомнил эти чистые глаза. Этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: народ тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка.

0: Реклама.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре.
4: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
6: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Самое время начинать утренние бодрящие процедуры, имя которым «Шутки шоу», друзья. Всем доброе утро. В студии Юмор-ФМ Ольга Мажара. Оля, доброе утро. И тебе привет.
2: Доброе бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Доброе бодрое. Хорошего настроения. Сегодня четверг, завтра пятница. Но не будем забегать прям вот далеко, прям в пятницу, потому что и сегодня будет что и послушать, и над чем посмеяться. И главное, кстати говоря, что у нас забрать.
1: Угу. Заглянем сейчас в ближайшее будущее этого четверга.
2: Давай.
1: Ну, на минут 40 вперед. Роман Едусов появится в рубрике «Голая штанга». Самая спортивная рубрика, между прочим. Самая брутальная рубрика также на подходе. Джейсон Сетхэм. Я такого не говорил на экваторе часа. И совсем скоро здесь появится Дима Ксенофонтов. Биг стендап.
2: Ну, а прямо сейчас ловите наше самое обаятельное.
1: Доброе бодрое!

0: Юмор-ФМ.
1: 2 июля на всех кодокалендарях страны, друзья. День сюрпризов. Вот такой праздник отмечается сегодня. О них и поговорим. А что для вас уже вот стало настоящим сюрпризом с самого начала этого лета?
2: Ну вот не с самого прям начала, но вот где-то с конца июня, начало июля, я была прям в шоке. Там совпало просто столько всего. И ретроградный Меркурий пришел.
1: Потом, с понедельником совпал.
2: Потом было клубничное полнолуние. А потом еще, значит, Юпитер ушел в знак Рака на целый год. Обалдеть. Слушай, на самом деле, я просто поймала себя на мысли, что многие люди чуть-чуть прям сошли с ума.
1: Человек кукушный астрологом у нас в эфире здесь.
2: Кукушечный?
1: Кукушечный. Для меня главным сюрпризом стало, что уже первый месяц лета пролетело. Это случилось незаметно. Июль уже, второе число на календаре.
2: Кстати, день рождения моего кота. Кузя, с днем рождения!
1: Вот такой вот праздник. В общем, что для вас стало настоящим сюрпризом с начала этого лета? Делитесь, пишите, двери веселого чата открыты. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение.
2: Ну, а прямо сейчас обещанный ранее биг стендап на Юмор-ФМ.
1: Дима Ксенофонтов появится.

0: Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
1: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. Она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая, ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю, а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит, я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а... Вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит, ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу. Каждый день я живу с психологом, у меня жена психолог. Я ем с психологом, сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. Ну, то есть, когда тебе обычная девушка говорит, ты дебил, ты думаешь, ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях, о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг, зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. А еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа, ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще неявно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Но если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. И инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит, представляешь, мне написала Катя, пишет такая, «Привет! Как дела?» Я думаю, блин, ну явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней, что-то типа, привет, там я Дима, как дела? Она говорит, а я тебя вообще по-другому представляла. Я даже знаю как.
2: Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения.
1: Спасибо большое, у меня на этом все.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Пенка на Юмор ФМ.
1: Никогда не понимала пожелания мужика тебе богатого. Пожелайте мне просто богатства. Зачем мне посредник между мной и деньгами?

0: Что для вас стало настоящим сюрпризом с самого начала этого лета? В этом вопросе разбираемся. Это может быть все, что угодно. Ну вот, кстати, для меня еще стало большим сюрпризом вылет Нидерландов, например, с чемпионата мира 2026.
1: Для меня сейчас тоже прям сюрприз.
0: Да, вылет Германии.
1: А еще кто там вылетел?
0: Ну, не знаю, вот Португалия на подходе, мне кажется, еще.
1: Да? Ну все.
0: Вместе с Криштиану Роналду.
1: Но это уже будет никакой не сюрприз, Антон. Ты все предсказал.
0: Я не то чтобы прям Нострадамус, конечно, но вот не исключаем такое развитие событий. Давайте к вашим комментариям из нашего веселого чата. Андрей написал следующее. Доброе утро, Антон. Доброе утро, Оля.
2: Доброе утро, Андрей.
1: Доброе утро.
0: Я считаю, что главное событие этого лета у меня еще впереди.
1: Да, конечно. Ну, а сюрприз-то какой? Случился уже.
0: Все-таки вылетит Португалия, да?
1: Евгений вот желает всем доброго утра, хорошего эфира. Мяу говорит. Ну, мяу, конечно же. А сюрприз вот такой. Одноклассница, которую не видел с самой школы, а это, между прочим, 1993 год.
0: Мам, дорогая.
1: Звучит страшно, честно. Прислала, значит, мне привет и пожелала доброго утра. Вопрос. Мне нужно насторожиться? Но вообще, на самом деле, вот сейчас это вообще никакой не сюрприз, потому что так. В самом разгаре ретроградный Меркурий, угу. А это значит, что люди из прошлого возвращаются, чтобы что-то договорить.
0: Там,
1: что,
0: кстати,
1: они не договорили.
0: Под основным ударом этого ретроградного Меркурия, по-моему, весы. По-моему, раки.
1: Да, мы все, Антон.
0: По-моему, девы.
1: Антон, мы все. Но... потому что в каждом человеке есть немножечко от всего. Но не будем сейчас углубляться, потому что это совсем другая передача.
0: Да, астрология нас не отпускает, как вы видите. Ну, как нас, больше Ольгу, конечно, с самого утра. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках. Мессенджер Макс, смс-сообщение. Что для вас стало настоящим сюрпризом с самого начала этого лета? Пишите, делитесь, двери веселого чата открыты.
1: Ну, а прямо сейчас вообще никакой не сюрприз. Мы его уже вам обещали, поэтому встречайте красивый, блестящий, лысый, невероятный Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
0: Цитаты, которые разобрали. Цитаты.
3: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Лапша готовится 5 минут, а я всегда готов. Аскорбинку знаешь? Я оскорбил. Сократа знаешь? Я сократил. Теорию относительности знаешь? Я отнес. Лысого из Бразерс знаешь? Я побрил. Флешку в ноутбуке видишь? Я вставил. С первого раза. Жизнь нужно прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: SsangYong, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Tour, сырамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей. И в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей. С выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Можешь мне не ставить лайки, но пойми, так не поступают с близкими людьми.

0: Что для вас стало настоящим сюрпризом с начала этого лета? Вот, кстати, этот вопрос задаем не только вам, у коллег наших спросил, что для вас стало сюрпризом.
1: И
0: один,
1: что?
0: Не задумываясь, ответил, что вот как-то незаметно подкралось 43 именно сегодня ему. Мальчишка в кепке и джинсах клёш. 43-летний.
1: Слушай, но я как-то тоже так неожиданно думаю, вот вчера буквально за 300 рублей купила на станции метро Чеховская котеночка, а котеночку уже 13
0: лет, ты
1: понимаешь? Вообще было, как быстро летит время.
0: Давайте к вашим комментариям из нашего веселого чата. Роська пишет: отсутствие лета. На дворе 2 июля, она стопит и холодно.
1: Это где то
0: Екатеринбург.
1: О, мы приезжайте
0: вам,
1: в Москву.
0: А мы вам желаем, чтобы лето к вам пришло, да, чтобы вот эта вся непогода скорее закончилась.
1: У нас сегодня плюс 30 или что-то в этом духе. В общем, с ума сойти. Но, кстати говоря, я вчера поймала себе на мысли, что когда включаешь кондиционер, так хорошо. И с ума сходить не хочется. И дома пьешь что-нибудь холодненькое.
0: Вот еще одна вещь, которую мы сделали, да, в жизни правильно.
1: Установили кондиционер. Да, это вообще. Еще, кстати говоря, Андрей написал, что для него главным сюрпризом этого лета стало вот ощущение грусти по 90-м. Особенно по 92-му, 95-му.
0: Да,
1: Андрей,
0: да,
1: ну
0: да.
1: Вы там давайте, держитесь.
0: Так, мы вас понимаем.
1: Слушай, еще, кстати говоря, сюрприз этого лета. Я периодически там же вожусь у себя, ну, так сказать, в огородике, где цветочки выращиваю, все дела. И как-то руками рвала траву и поймался на мысль, что пахнет мятой, а я ее не сажала. Оказалось, что у меня растет самая настоящая болотная мята. Так вот, открытие этого лета, что есть какая-то болотная мята, которая сама по себе растет.
0: А кто это у нас живет на болотах, получается?
1: Ква-ква-ква.
0: 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты.

0: Юмор-ФМ.
1: Слово о сюрпризах и приятных. Кого-то из вас ждет такое уже этим утром, друзья. Совсем скоро здесь в эфире Юмор-ФМ та самая шутка Николая Фоменко, которую кому-то из вас выпадет честь повторить, чтобы стать богаче на 3000 рублей сразу же. Ну а еще приятный сюрприз. Заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
2: Но это если вы в улыбайзере. Если нет, тогда самое время взять и там оказаться. Легко, быстро, просто, красиво, бесплатно. Слово, которое любят, мне кажется, все. В общем, заходите на сайт веселорадио.ру. Туда загружаете свою улыбку в наш улыбайзер и хоба! Вы уже в игре, в суперигре «Автомобиль за улыбку».
1: Итак, да, шутка здесь совсем скоро. Все подробности на сайте веселорадио.ру. Ну а еще раньше появится обещанный нами Роман Юнусов.
2: Голая штанга на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
4: Гол! Штанга!
3: В этой непростой ситуации Зейдор смело пошел в борьбу и отвоевал мяч, но против него нарушили правила. А тут, смотрите, на нем еще кто-то и посидел. Смертин переодевается, но так медленно, как будто вся жизнь впереди. И мы видим, как Бериша оседлал капитана Ростова Глебова. Ну понятно, надо же как-то пробиваться в основной состав. Что? Почему только двое? Два человека в стенке для Михайловича. Это ничто. Хотя нет, все-таки он попал в стенку.

0: Вы знаете, вратарь Кёпке очень напоминает Яшина. Но в отличие от Кёпке, Яшин обычно играл в кепке. Ну, знаете, 1 апреля. Да, для кого-то это день дурака, а для бесчастных день рождения. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол!
2: Штанга!
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
4: Хорошая погода.
5: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.
2: Вам, кстати, никакие деньги сдавать не надо. Наоборот, даже можете забрать наши. 3000 рублей тому, кто повторит шутку, которая только что прозвучала в исполнении Николая Фоменко. Ну и путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
3: Да, просто повторяйте ее здесь, и все, вы уже в финале. В финале суперигры «Автомобиль» за улыбку. Есть такая возможность сейчас у каждого, кто крутится в нашем улыбайзере. А он, как вы видите на сайте веселорадио.ру, крутится с невероятной скоростью. Поэтому мы его сейчас как остановим и как увидим одну единственную фотографию. Вот этому человеку как раз-таки звонить и будем, предлагаю, выяснять, кто же этот счастливчик. 3, 2, 1.
2: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Вячеслав, город Мурманск. Именно он появляется в нашем улыбайзере. Такой вот улыбак.
2: У Вячеслава была фотосессия на фоне обоев. Мы понимаем, правильно?
3: Мы правильно понимаем. Так и есть. Кстати, может, себяшечка. Может, у него рука длинная, и он так красиво снял, как будто бы его сфотографировали. Я так тоже умею.
2: Я тоже так умею. Иногда мои руки называют селфи-палки, когда мы делаем селфи. Так, ну что, давайте звонить в Мурманск, звонить Вячеславу, узнавать, удалось ли человеку поймать шутку Николая Фоменко.
3: Давай.
2: Звоним в Мурманск, делаем это прямо сейчас.
3: Ну, кстати, в Мурманске столько же, сколько и в Москве. 7.50.
2: Угу.
3: Давай еще раз позвоним.
2: Добрая ты сегодня.
3: Я добрая, я всегда добрая. Что значит сегодня?
2: Так, попытка номер два, внимание.
3: Вячеслав, давайте. Мурманск, мы вас вызываем. Прямо сейчас. Но...
2: Мы сделали все, что было в наших силах.
3: Мы сделали и сделаем. Оставляем вашу улыбку в нашем улыбайзере. Это значит, что запросто можем позвонить вам еще раз. Главное, чтобы в следующий раз мобильная связь была на нашей стороне.
2: Да, этого бы очень хотелось, конечно.
3: Очень-очень. Так что все внимание на Юмор ФМ. Делитесь улыбкой на сайте веселоерадио.ру. И пусть у вас все получится.
2: Да, фото Вячеслава, напоминаем, остается в нашем улыбайзере. Может так произойти, что еще раз мы ему позвоним. Ну, а если вашего действительно пока нет, а это для нас сюрприз и не особо приятный, да. Сайт веселорадио.ру — это официальный сайт Юмор ФМ. Добро пожаловать, заходите, делитесь своей улыбкой. Таким образом, вы автоматически становитесь претендентом, ну, на неплохую сумму в 3000 рублей.
3: А главное, вы получаете путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», где как раз-таки можете заполучить целый автомобиль.
2: Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра
2: продолжается.
0: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: День сюрпризов. Вот такой праздничный сюрприз на 2 июля выпал. Мы спрашиваем, что для вас стало настоящим сюрпризом с самого начала этого лета?
2: Вот, кстати, в ВК Евгений написал, ну, конечно же, переезд Юмор-ФМ в новую студию. Думал, ну все, сейчас зазнаются. А нет, как были классные, так и остались. Вот уж воистину не место красить человека. Да, подтверждаем, абсолютно не место. Тем более, что, кстати говоря, мы сегодня с Антоном прям черно-белые, поэтому мы сегодня место не красим. Можно прям посмотреть на сайте веселаярадио.ру.
1: Но и можно, и нужно отправлять свои комментарии в наш веселый чат. Координаты прежние, 915-0303-567. Что для вас стало настоящим сюрпризом с самого начала этого лета? Пишите. Шутки шоу в студии, да, черно-белые. Ольга Мажар, Антон Бурный.
2: Но веселые! Просто страшно.
1: Всем доброго, бодрого.
2: Мяу.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: предлагаю пробежаться по списку праздников, которые помимо Дня сюрпризов выпали, собственно, на этот четверг. Всемирный день собаки отмечается сегодня.
1: Я сегодня поздравлю своего любимчика.
0: Человек, собаки, друг.
1: Однозначно.
0: Это знают все вокруг.
1: Гав-гав-гав.
0: А Всемирный день НЛО или День уфолога.
1: А с ними нельзя разговаривать, Антон.
0: Неправильно ты, Оль, ты подаешь информацию. Нельзя отвечать.
1: А, отвечать нельзя?
0: Без разрешения ООН.
1: А разговаривать можно,
0: на
1: получается?
0: Их сигналы.
1: То есть смотри, они же сейчас мне ничего не спрашивают, а я им говорю, как дела? Так можно?
0: Ой,
1: ну скажи, что можно мне все.
0: Ты даже знаешь, вот разрешение на это спрашивать не надо, ты просто вот...
1: Я поняла.
0: Все вывалило из головы, что было.
1: Давай дальше.
0: Международный день спортивного журналиста также отмечается в этот четверг.
1: Так поздравляем всех.
0: Причастных.
1: Всех. Особенно Дмитрия, нашего любимого.
0: Губерниева.
1: Конечно. Но он же спортивный журналист.
0: Ну, больше да, наверное.
1: Больше спортивный,
0: чем журналист. Ладно, засчитано, да.
1: Да не, классный мужчина, человек. Спортсмен.
0: Остановись! Такой набор праздников. Выбирайте любой, который больше нравится. Нам прямо сейчас давайте встречать героев любимого скейт-шоу.
1: Лучше «Однажды в России».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в баре».
3: Ой, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Челкунчика на 31 декабря. Пау.
4: Чего?
3: Чего?
4: Миш, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
5: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка, оказывается.
4: Прикинь? Ну, а ты что думал?
5: Я думал, просто информация.
3: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже?
5: Вау.
3: Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в танце разбираться? Не.
4: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9-го этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь.
3: Ну, если туда будет огромная очередь... И, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я туда хочу.
4: Конечно,
3: я прыгну.
4: Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут и серфил, типа, не могу жить без океана.
3: Ну, че?
4: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твоей истории
3: сейчас цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
4: Вот давай, что ты сейчас любишь?
3: Падл-теннис люблю.
4: Падл-теннис он любит, пожалуйста.
3: Еще люблю кроссовки Adidas Gazelle, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
4: Конечно.
3: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
4: Придурок, мы вместе росли, мы братья.
6: Еще раз здравствуйте. Ваш виски, ваше пиво и ваш бокальчик «Ля Кремана» с нашей фирменной подачей.
3: Заткнись, Валер.
4: Я молчу.
3: Просто заткнись.
4: Я молчу.
6: Так,
4: я...
6: Вот счет. Да.
3: Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
4: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
3: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
4: Конечной.
3: Нет, Валера, на конченной. Это от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро. И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
4: Однушка.
3: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
4: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
6: 4 300. Угу. 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик Ля Кремана.
4: Ля Кремана, 3000.
3: Пошел ты, яйшку, да, Валер?
4: Я молчу.
2: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
1: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июля.
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», контракт комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Комары кусают тебя не ради еды. Они относят кровь на анализ кукушки, чтобы она могла дать более точный прогноз продолжительности твоей жизни.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Здесь в мире, значит, новый тренд на необычных домашних животных.
1: Паучки?
0: Наверняка кто-то и заводит, да, паучков, но тут немного, да, да, другой формации животные и птицы. В общем, американки, например, в частности, жительницы крупных городов в качестве домашних животных выбирают голубей.
1: А, типа голубиная почта или просто голубей?
0: Просто голубей, да, с целью там письма кому-то передавать. В общем, он стал наиболее заметен у зумеров и миллениалов, конечно же. И всему виной, как ты думаешь, что?
1: Что?
0: Подписчики, просмотры, лайки.
1: А, типа смотрите, какой у меня голубочек.
0: Ради этого, да.
1: Понятно.
0: Что интересно, например, китайцы заводят петухов в качестве домашних животных. Ну, прям в дома, прям в квартире. А французы поговаривают карликовых коров.
1: Угу. Слушай, ну вот у нас, наверное, петуха прям в квартире завести не получится. Потому что, подожди, потому что тут же в домовом чатике найдут того нехорошего человека, который вот этого петуха завел и который
0: кухарекает. И у всего подъезда, скорее всего, будет суп на ужин, да?
1: Именно, да, именно так.
0: Да нет, ты знаешь, люди, конечно, умудряются заводить.
1: Умудряются, но потом умудряются также и разводить этих самых, ну вот, странных существ.
0: Ну, в общем, удивили меня в этом списке голуби, конечно.
1: Да?
0: Да.
1: Меня петухи. Если честно. Вот. Но с другой стороны...
0: Петухи меня вообще не удивили, а вот голуби в качестве домашних животных, ну, не знаю.
1: Ну, скажем так, вот у меня больше шансов завести в квартире голубя, чем петуха, потому что петуха поймают мои кошки, и тогда, ну, ему хана сразу.
0: А голубя не поймают твои кошки?
1: Ну, если он будет в клетке, то нет. Но у кого-то из кошек может случиться инфаркт. Но не будем о грустном. Давайте... Я даже не знаю, это вот веселая новость или какая. Ну, в общем, российские вузы начали отменять дипломные работы, потому что нейросеть пишет за этих самых товарищей.
0: И, казалось бы, хочется закричать «Наконец-то!»
1: Но!
0: Но!
1: Но.
0: Я просто, да, знаком с этой новостью. Но дипломы отменяют, однако устный экзамен никто не отменял.
1: И прекрасно. Я извиняюсь, но чтобы понять, что действительно специалист, специалист, он должен за все ответить. А не вот это вот накорякал, значит, на бумажечке и потом пошел, значит, вот лечить людей там или что-то еще.
0: Ну, как вы понимаете, здесь шутки-шоу в студии МРФМ за такую инициативу.
1: Честно, да. Вот сочинский филиал РУДН сделал это первым. Кто знает, может быть, с данного высшего учебного заведения сейчас многие возьмут пример. И эти, кстати, изменения коснутся бакалавров, которые поступили в ВУЗ, начиная с 2024 года. Так что учение свет, а не учение, сами знаете что, нейросеть.
0: А шутки-шоу, шутки-шоу. Давайте продолжать. Говорим сегодня с вами вот о чем, а что для вас стало настоящим сюрпризом с самого начала этого года. Ну, кстати, да, чем не сюрприз?
1: Сюрприз.
0: Отмена дипломов и, да, переход к устным экзаменам. 915-0303-567, по этому номеру можно и нужно отправлять свои варианты в веселый чат.
1: Что касается юмора, обязательно здесь появятся лучшие миниатюры проекта «Лига городов». Очень скоро, ну а прямо сейчас любимая, фирменная, невероятная, неповторимая, не реклама.
0: Все о ней, да.
2: А у нас не реклама. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
3: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
4: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».

0: смартфоны да айпадушки станут ближе к бабушке.
1: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
2: Не реклама! Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдулниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдулниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
3: я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы.
2: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Спешите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
4: Саламат Машет.
2: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
5: Скучаете? Не знаете, чем себя занять? А в продажу уже поступил новый номер мужского журнала «Женатик».
6: А это точно мужской журнал?
5: Да, самый настоящий мужской журнал для мужчин в новом номере. Как запомнить те самые даты? Мнемонические практики от А до Я.
7: Поберегись!
5: Три верных и два неверных способа увернуться от летящей сковороды.
7: Роковой волосок на пиджаке.
5: Теперь у тебя есть достоверное объяснение.
7: А в нашей специальной рубрике «Вместе и навсегда» учимся ловить настроение второй половинки.
5: «Женатик» также в номере.
7: 10 методов сказать теще «люблю». Как приготовить романтический ужин из перловой крупы.
8: Вешаем полку с помощью логарифмической линейки и пластилина.
7: Девушка месяца Вупи Голдберг.
6: Я надеюсь, одетая?
7: Ну, разумеется. Мужской журнал «Женатик». Спрашивайте в ларьках, носите на руках.
5: В каждом номере подарок. Мужской альманах «Монах».

0: Реклама.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
0: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Даже в сказках, где все возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая — это две разные Василисы.

0: возвращаемся к теме сегодняшнего эфира. Напоминаю, день сюрпризов отмечается сегодня. Спрашиваем, что для вас стало настоящим сюрпризом с начала этого лета. Марина написала веселый чат. Наконец-то позади школа и экзамены у дочки.
1: Ну вот, казалось бы, ты вроде как бы ожидаешь, но все равно это такой сюрприз. Типа, все? Реально все? Все, можно выдыхать. Сюрприз хороший, приятный, классный.
0: Да, впереди университет и тоже экзамены. Сессии.
1: Да, какие мы неприятные ребятки сейчас
0: просто
1: были.
0: Просто факт.
1: Татьяна вот написала, сюрприз устроили гномики, которые ушили мою летнюю одежду. Пришлось устраивать сюрприз семейному бюджету. Летом, конечно, можно в неглиже, но такой сюрприз не каждый вывезет.
0: Да.
1: Это был бы вопрос или нет?
0: Это утверждение?
1: Да. Да. Опять-таки, там штраф за хождение в неглиже в общественном месте, я имею в виду, а дом-то можно.
0: Пожалуйста, да. Доброе бодрое от Юли.
1: И доброе, вам тоже бодрое. Доброе бодрое.
0: Настоящим сюрпризом для меня стало, пишет Юля, когда я нашла случайно у себя в огороде ежиное гнездо.
1: Как это звучит? Ежиное гнездо.
0: Мама и 4 ежонка. Прикольные такие, миленькие. Увидев меня, начали разбегаться в разные стороны.
1: Кстати, посмотреть и умилиться можно в телеграм-канале Юмор ФМ. Я в этом году тоже встретила ежика. Да, в лесу. Я, честно говоря, давно их не видела. А мне рассказали, почему. Потому что они же ночные жители, а днем они спят. А тут в 11 утра какой-то запоздал.

0: Но еще немного о сюрпризах. Довольно масштабные мы для вас уже активно готовим. Все случится 26 июля в гастроквартале 3 вокзала Депо.
1: Мы приглашаем вас на пикник Юмор ФМ, где будет и вкусно, и по-летнему музыкально, и весело, и зажигательно. Потому что мы пригласили самых-самых-самых любимых артистов. В 17 часов, кстати, начинается концерт. Это будет воскресенье, 26 июля. Приходите все, потому что веселиться будем, ну, просто до упаду. И вход, кстати говоря, абсолютно свободный.
0: Что касается артистов, которые появятся и споют для вас, это будут Галибри и Мавик, например.
1: Это будет, кстати говоря, диджей Димиксер.
0: Дмитрий Колдун.
1: Филатов и Кэрос.
0: Султан Лагучев и многие-многие другие.
1: Да, ну и напомним, мы вас приглашаем, а вы уж приглашаете всех-всех-всех друзей. И приходите всей семьей, кстати говоря, не то чтобы прям вот всей семьей, но вот именно вы можете сейчас сыграть вместе с нами.
0: 229-2909, код Москвы 495, ждем ваших звонков. А пока Лига Городов, лучшие миниатюры проекта в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и ТНТ

0: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
1: Так, хорошо, а что там дальше?
2: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите команды в чемпионат России по футболу.
1: Настолько?
2: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
1: Да, конечно, мы же еще молодые, у нас полно сил.
2: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
1: Это еще зачем?
2: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет:

0: Команда «Северяне». Нягань.
1: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
2: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
3: 35 рублей.
2: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
3: Нет.
2: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
3: Нет.
2: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
3: Да нет.
2: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
3: Я не могу продать вам паспорт.
2: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
3: 5600.
2: Был бы 5500, купил бы.
3: Что вам нужно?
2: Что там по хлебу?
3: Да на свой хлеб.
2: Всегда работает.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лена летом загорала возле сетки Рабицы, поэтому у нее была кличка Вафля.

0: Песня про Воронеж. Песня про
1: Воронеж. Как известно, все песни планеты Земля были написаны про город Воронеж. У нас есть оригинальные версии данных композиций. А еще у нас Юля вот только что буквально была на связи со студией. Соединение не случилось. Юля, перезванивайте. Мы вас ждем. Возвращайтесь к нам.
2: Пятигорск, звоните срочно нам. 229-2909, код 495. Юля, фирменные кот-носочки уже наглажены. Ну, во-первых, они связаны.
1: Лично Ольга Сергеевна связана. Лично ей же наглажены.
2: А ты что делал?
1: Красиво, я смотрел, как наблюдал
2: за всем происходящим. Смотрите, какой вот человек интересный. Просто за всем, так сказать, наблюдает. Ну что?
1: Так, пока мы ждем звонка от Юли, в общем-то, напомним, что будет происходить. Услышим припев известной композиции. Три слова в припеве, перекрыты названием города Воронеж. Все три слова достаточно расшифровать, сделать это правильно, чтобы забрать наши фирменные кот-носочки.
2: Ну, Юль, мы желаем вам удачи, потому что, может быть, вы нам сейчас как-то смс-иное хоба, да и напишите. Да, Антон?
1: 915-0303-567, собственно, ну, в таком случае есть у всех
2: однозначно
1: возможность забрать наши фирменные кот-носочки.
2: Если все готовы.
1: Единый номер для смс, для телеграммы и для мессенджера Макс. 915-0303-567.
2: Да, ты готов?
1: Я-то готов.
2: И я готова. Погнали!

0: Но это очень сложное задание, прям, ну, очень сложное задание, с которым, кстати говоря, Кристина справилась раньше всех.
1: Написала она следующее. Какая?
0: Какая? Какая?
1: Ямайка! Ей так больно. Какая боль? Действительно, какая?
0: Какая?
1: Какая?
0: Какая?
1: Аргентина, Ямайка. Ямайка.
0: Ура! Ура, написала, кстати говоря, и Кристина тоже. Кристина, мы вас поздравляем. Люблю вас, написала она, мы вас тоже любим. Фирменные кот-носочки Юмор-ФМ вам достаются. Так что мяу-мяу и мур-мур-мур.
1: Фирменные кот-носочки, это получается плод нашей с вами любви, Кристина.
0: Как это странно звучит.
1: Ну, мы любим ее, она любит нас. Вот, пожалуйста, так получилось.
0: Так родились носочки.
1: Поздравляем еще раз.
2: Песня про Воронеж на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. 2 июля на календаре, день сюрпризов отмечается сегодня. А что для вас стало настоящим сюрпризом с начала этого лета? В этом вопросе разбираемся.
2: Светлана вот написала, что постирала брюки мужа, а там 5000.
1: Вот это сюрприз.
2: И штаны постирались, и купюры как новые. Вы главное мужу не говорите.
1: Да-да.
2: Все себе любимый, отмыло, так сказать, деньги.
1: Ну а нам комментарии, пожалуйста, в веселый чат. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках. Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: нарушая традиции, делимся с вами тем, что будет происходить в рамках этой 60 минутки. Что касается юмора, Денис Клявер появится под занавес часа. Самый лучший Дэн.
1: А еще, кстати, самый лучший Сатья появится с ответами на животрепещущие вопросы. Кто знает, может быть, данный вопрос животрепещет и у вас прямо сейчас. Да. А что за вопрос, вы узнаете прямо вот где-то в середине этого часа.
0: Да, я сейчас прямо скажу. Как правильно познакомиться с девушкой?
1: О, кстати, это важно. Тут же как раз россиянам накануне сказали: влюбляйтесь и женитесь. Ну, была такая новость.
0: Была, была.
1: Влюбляйтесь и женитесь.
0: Ну, а пока те самые золотые номера горячо любимой игры. Тот самый КВН в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Парма. Город Пермь.
3: Александр Твардовский. Поэма «Василий Тёр». «Василий Терминатор». Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чуй! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. «Терминатор». «Терминатор!» — зашептались мужики.
4: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
3: «Нержавейка?» «Нержавейка!» — отвечает наш герой.
4: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
3: «Мне нужна твоя одежда». Эх, парень дал, а кто б не дал?
4: Вдруг из темноты квартала робот жидкого металла.
3: Пули градом, все, конец. Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
4: Подбитым глазом
3: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
4: Вот зараза!
3: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата,
4: дайте вас перевяжу.
3: Улыбнулся он: «Не надо, я до свадьбы заживу». И поднялся терминатор. И баба! Бубут! Пиу-пиу-пиу-пиу! Все капут. А город подумал: ученья идут.
4: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
3: Может, на курорт отправить?
4: Или орден приварить?
3: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back. Спи спокойно, Сара Коннор.
4: Сохрани твой мирный сон.
3: Терминатор, скромный робот.
2: С человеческим лицом. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада» гранта в комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: снова есть чем поделиться, есть что рассказать. В России появилось, как по мне, довольно классное развлечение. Называется оно «Киноужины».
1: Это что такое?
0: Что, да, эта история себя представляет? Это не просто показ фильма, а иммерсивное погружение. В общем-то, во время которого подают тебе еду, связанную непосредственно с сюжетом того, что ты смотришь.
1: Про Ганнибала Лектора я бы не хотела.
0: Да-да, ты там и с «Матрицей» тоже, знаешь, небольшой выбор. Принесут две таблетки. А поговорим, что ранее уже появились сеансы «Рататуя». Помните, да, такую картину? Во время просмотра зрителям приносили клубнику и сыр прямо из бусорного пакета.
1: Идеально.
0: Тот самый Рататуй из финала мультфильма. А теперь можно, говорят, посмотреть «Каролину в стране кошмаров». Не
1: это
0: знаю,
1: что?
0: Не знаком с данным произведением. А попробовав там, попробовать можно тематический чай и десерт. А также печенье с пуговицами.
1: Прекрасно.
0: Пока, в общем-то, такие киноужины проводят только в Москве. Но обещают, что в ближайшее время и в других городах тоже появится такое развлечение.
1: Кстати, вот почему-то сейчас в голову на память пришел фильм «Ешь, молись, люби», и вот там Джулия Робертс просто объедалась в Италии до такой степени, что она потом не влезла в джинсы. Вот на этот фильм я бы сходила, но он длинный.
0: Вот я с него, признаюсь честно, ушел из кинотеатра.
1: Но он слишком длинный.
0: Совсем
1: не моя длинный.
0: История. Но если в формате киноужина, почему бы и нет?
1: Ну вот, вот именно в Италии, когда там вкусненько все
0: да-да-да.
1: Было, да?
0: А еще Иван Васильевич меняет профессию, пожалуйста.
1: Кстати, да, икра
0: застолье.
1: Черная. А, нет, икра заморская баклажана. Идеально.
0: Да, по-моему, классное, да, развлечение, так что будет возможность, обязательно сходите.
1: Да, все внимание далее мужчинам.
0: Так.
1: Тут нумерологи выявили самых конфликтных женщин. И ну-ка. Это, Антон, не я.
0: Так.
1: Самые конфликтные рождаются 4-го, 7-го, 13-го, 16-го.
0: Опачки!
1: Твоя. 22-го, 25-го и 31-го числа. Но! Вот здесь есть одно очень важное
0: ну-ка,
1: но.
0: Ну-ка.
1: На самом деле они очень добрые и заботливые. Агрессорами они становятся только тогда, когда их задевают или разочаровывают. Вот так. Просто сильный характер и острый язык не дают им вот просто взять и стерпеть какие-то обиды.
0: Слушайте, впервые могу сказать, что нумерологи очень точно все это как-то вычислили, подсчитали.
1: Вот.
0: Все про
1: вот
0: мою. Конфликтная. При этом маленькая еще, как чихуахуа. Ой, опять огребать, в общем, да, за мои слова в эфире.
1: А я вырежу, отправлю.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте продолжать. Кстати, о взаимоотношениях, как и обещали, поговорим. Точнее, это сделает Сатя с юмором. Как правильно познакомиться с девушкой прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Владимир, графический дизайнер из Иркутска, спрашивает.
3: Здравствуйте, такой вопрос у меня. Как правильно подойти к знакомству с девушкой, чтобы не только произвести хорошее первое впечатление, но и заложить основу для здоровых и гармоничных отношений в будущем? Такого плана вопрос. Спасибо.
2: Сатья отвечает.
4: Как правильно подойти к женщине, и чтобы еще и заложить основы гармоничных каких-то отношений. Очень репкий персонаж. Я вот, например, никогда в жизни не подходил к женщине, мне незнакомой сексуально привлекательной, чтобы заложить какие-то основы дальнейшие. Единственное, что я хотел заложить, это вот точно, так сказать, не основы. И большинство мужчин поступает именно так, они подходят, потому что ну, у них есть некий сексуальный интерес. Ну, вопрос напополам разделим, как правильно подойти, чтобы тебя не слили. Поэтому очень хорошо звучит, когда ты не очень заинтересован. Как бы мимо, вот как бы невзначай, как бы вот я живу насыщенной жизнью, кстати, мадам, что за красота такая мимо проходит, вот как-то так, когда, ой, пожалуйста, ну разрешите мне с вами заложить основы, потому что я настолько никчемный, что уже никто давно со мной спать не хочет, и основы закладывать тоже, ну пожалуйста, последний шанс, ну вы же хороший, добрый человек, у вас большое сердце, ну пожалуйста, поехали со мной в номера, не отказывайте, ибо я умру, я кинусь в окно, вот это вся история. Да, это все отстой. Женщина, чтобы с мужчиной хотела спать, заниматься сексом, ей нужно две вещи. Первое, она должна тобой восхищаться. Второе, она должна тебе доверять. Все. Поэтому открываешь ей сердце, интересуешься ей. Ой, боже, как интересно, что ты говоришь? О, ничего, швея-мотористка в техникум. Потрясающе, как интересно. Нижний Новгород, о, это отличный город, мне очень нравится. Ты от него оттуда уехала, правильно сделала. Где живешь? В Москве. О, Москва, отличный город. А что ты любишь? Тату? Тату великолепно. Слушай ее, задавай вопросы, она твоя.
0: Что для вас стало настоящим сюрпризом с начала этого лета?
2: Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Давай быстренько в тему прозвучавшей композиции «Пати» от Филатова и Кэроса. Пати мы устроим 26 июля, напоминаем.
2: Да,
1: гастроквартал 3 вокзала Депо. В 17.00 стартуем, вход абсолютно свободный, бесплатный.
2: Ждем всех и каждого. Филатов и Кэрос там точно будут, там точно будут. Шутки шоу там точно будут. Султан Лагучев там точно будут. Галибри Мавик там точно будете вы. Так,
1: вас-то мы... и только и не хватает.
2: Вот, обязательно приходите, и с вами мы... раскачаем это лето.
1: Хочется еще напомнить, что в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку», друзья.
2: Ну, раз ты, Антон, хочешь про все напомнить, давай про все напомним.
1: Давай, открывай свой блокнотик с записями.
2: Значит, смотри, завтра будет пятница.
1: Да, это очередной день прекрасный для того, чтобы оказаться в суперфинале нашей суперигры. А если вы уже в нашей бездушной машине, имя которой «Улыбайзер», она, кстати, очень справедливая, не устаю напоминать об этом, то просто слушайте эфир.
2: Да.
1: Ловить шутки Николая Фоменко.
2: Да.
1: Ждите момента, когда мы вам позвоним.
2: Да.
1: Повторить шутку, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал. Если вас там пока нет, сайт веселаярадио.ру.
2: Да.
1: Заходите и делитесь своей улыбкой.
2: Да.
1: Да, вы таким образом окажетесь в числе претендентов на главный суперприз.
2: Слушай, давай как-нибудь устроим день, когда мы на все предложения будем говорить
1: «да». Это опасно, это опасно, ну, правда.
2: Ну, давай попробуем. Ну как, не сегодня, но как-нибудь обязательно.
1: Хорошо, хочешь, чтобы Денис Клявер появился прямо сейчас?
2: Да.
1: Пожалуйста, самый лучший Дэн.
2: Да.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Что ни говори, современная фармацевтика творит реальные чудеса. Но иногда и она, знаете, бессильна. Представим. Аптека. Очередь доходит до молодого парня. Фармацевт спрашивает: что вам, молодой человек? Дайте мне, пожалуйста, тест на беременность. Аптекарь улыбнулась, роется в коробке и говорит: подскажите, а вам какой? Ну, мне, если честно, желательно отрицательный. По-настоящему волевого человека на пути к цели ничто не остановит. Дневник хронического алкоголика. 14 января, 14.00. Первая запись в дневнике. Решил бросить пить. 14 января, 14 часов 30 минут. Спрятал от себя весь алкоголь. 15 января, 7 часов утра. Нашел весь алкоголь. Меня не объегоришь. Даже очень сильно любящие сердца должны иногда отдыхать друг от друга. Представьте, жена уехала из дома ровно на месяц на отдых. Возвращается в квартире, бардак, грязь, пустые бутылки повсюду, женское белье. И в центре всего этого хаоса сидит ее муж, пьяный, в одних трусах, головой поник и плачет. Жена, ясное дело, в крик: «Ну,

0: скажи мне. Скажи мне хоть что-нибудь, а? Скажи ты мне хоть одно слово. Скажи! Муж заплаканный поднимает глаза и говорит: спасибо.
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
3: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда-то я влюбился в свою жену с первого взгляда. Сейчас-то я понимаю, что надо было бросить на нее еще один взгляд.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Мы вас спрашивали, что для вас стало настоящим сюрпризом с начала этого лета. Вот для нас, кстати, еще один сюрприз. Оказалось, что вот мы тут посовещались сейчас за эфиром и поняли, что подмосковный загар
2: один из самых лучших. Да, действительно. Загорайте у нас в Красногорске.
1: А загаров-то у нас было немало, конечно, разных. Так вот, да.
2: Так вот, да. На самом деле, я еще хочу про один сюрприз рассказать. Тут уже практически вот в последний момент Дмитрий написал из Москвы. В начале этого лета у меня был день рождения, 8 июня, а 9-го я женился в 52 года. Первый раз.
1: Красиво.
2: Получается, все-таки холостые еще где-то есть.
1: Чего ты ржешь? Ты в личных целях тут интересуешься?
2: Ну да. Просто говорят, ты мне сам периодически, смотри, кстати говоря, очень даже симпатичный.
1: Все, уже женатый.
2: Ну это Оля. Да. Но я просто к тому, что ты говоришь, хороших разбирают щенками. Нормально?
1: Это, кстати, не я говорю, это есть такое устоявшееся выражение.
2: Ну ты мне буквально недавно тоже про это сказал, про щенков, все дела.
1: Ну так говорят. Хороших еще щенками разобрали.
2: Гав-гав, давай прощаться до завтра.
1: Дмитрий, мы вас поздравляем, кстати.
2: Да, мы вас поздравляем, и вашу жену поздравляем с тем, что у вас есть такой вот, у нее есть такой вот прекрасный вы.
1: И с днем рождения наступившим, кстати,
2: да,
1: тоже
2: поздравляем. Всех поздравляем, кстати говоря.
1: Да, далее здесь Настя Иванова в эфире МРФМ. Ваши приветы передаст шутка Николай Фоменко. В любой момент может что сделать? Появиться. Кому-то из вас Настя позвонит, попросит ее повторить. Пусть все сложится, и добро пожаловать в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Шутки шоу вернутся завтра. 7 часов утра в студии Юмор-ФМ. Будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. А на сегодня мы говорим пока. Мяу-мяу. Мур-мур-мур.
1: С наступающей пятницы. Чао. Пока.

0: Реклама.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани. Пани, о пани. А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если вам кажется, что собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

мы каждый день, знаете, мы смотрим на нашу улыбайся и думаем, как же мы без ума вообще от наших слушателей. Почему? Потому что, ну, настолько вы все прекрасные, что хочется кому-то из вас отдать новенький автомобиль. Друзья, супер игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Мы по-прежнему ждем ваши фотки на сайте vechiloradio.ru. Вот сегодня загружайте, а уже завтра можем позвонить именно вам. И если вы назовете шутку, соберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, возможно, в суперфинале именно вам мы отдадим новенький автомобиль. Так что присоединяйтесь. Ну, а в этом часе вам всем привет, доброе утро, здравствуйте. Говорю я, Настя Иванова. В веселом чате передам привет и шутки ваши и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, подписывайтесь. И смешного в финале часа послушаем рубрику «Ждите, звольте». Также услышим 5 шуток Фоменко про вредные привычки. Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа» в середине часа. Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люси Чеботина будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки песни «Автомобиль за улыбку».

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: В багажнике покойник, в багажнике покойник, набитый экстрасенсом, статисты не нашли. Ну а теперь ждем от тебя следующую песню.
3: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту, ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди». Меня разорвал, видишь, вот документ. Ой. Ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
3: Ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду? Остановись.
3: Таков закон сандалий.
0: На Юмор ФМ.
4: Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины.
4: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
2: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
2: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ничто так не защищает от беременности, как халат, бигуди и огуречная маска.

0: Напомню, друзья, наш номер плюс 7-915-0303-567. Он вам нужен для того, чтобы написать свои приветы, поздравления и шутки для веселого чата, который стартует буквально через 15 минут. Все обязательно передам. Самое главное, не забывайте подписываться. Ну, а еще в этом часе, в финале, послушаем рубрику «Что дозволите». Также услышим 5 шуток Фоменко про вредные привычки. Ну, а прямо сейчас Гар Дмитриев с детскими перлами в нашей любимой рубрике «Угарный папа». Делаем звук громче.
1: «Юмор-ФМ» представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
1: «Угарный папа».
2: Шестилетний Семен, поглаживая кошку по мордочке, приговаривает: «Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень ценятся». Мама говорит дочке Элине: «Я тебя люблю». Эля отвечает: «Правильно, я для этого и родилась». Из школьных сочинений Пети: «Душа Татьяны полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ей кого-нибудь». На крыше было много голубей, человек 40. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
1: Угарный папа.
2: Полине 3,5 года. Пришли на собеседование в подготовительную школу. Психолог спрашивает: «Ты же когда вырастешь, будешь хорошей девочкой?» «Я буду женщиной». Даня 4,5 года. «Мам, а кем я буду, когда вырасту?» «Ну, наверное, космонавтом». Даня озадачена: «А что, на планете Земля уже работы не осталось?» Семья собирается на улицу, одевают младшего. Алекс изо всех сил вырывается от папы: «Я хочу, чтобы комбинезон мне надела мама». Папа делает грустное лицо: «Тогда я ужасно обижусь». «Ну ладно», — подумав, отвечает сын. «Так и быть, застегнешь мне ботинки». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, плюс 7-915-0303-567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие — нет. Пока-пока.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
0: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: Это веселый чат на Юмор ФМ. Желаем, передаем привет и поздравляем. Все это здесь. Номер наш +7 915 0303567. Пишите нам смс-сообщение и не забывайте подписываться. Ну а писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и даже просто старые добрые смс-ки можно отправлять. Да, главное, когда пишем смс-ки, обязательно пишем, как вас зовут, хорошо? И обязательно подписываемся. Пишите, с какого города еще, да. Привет девчонкам из бухгалтерии, из Брянска, Иринке и Любовь Васильевне. Привет вам и меньше бумажек от Юлии. Хорошо, передали. Идем дальше. Алмаз пишет. Привет, Юмор ФМ. Едем из Челябинска домой в город Химки. Ехать еще долго. Слушаем вас и коротаем время. Привет моему дорогому мальчику Амиру и любимой и неповторимой супруге Римме. Всем хорошего дня. Спасибо вам большое, Алмаз. Ну, а мы желаем вам хорошей дороги, конечно же. Будьте, пожалуйста, аккуратны и побольше вам зеленых светофоров. Светлана передает привет своему любимому супругу Дмитрию, желает ему здоровья, крепкого счастья и поздравляет с наступающей годовщиной. Пишет, пусть у нас будет столько же любви, сколько было до сегодняшнего дня. Класс, мы тоже этого вам искренне желаем. Вообще, всем-всем-всем желаем вам любви, потому что что? Потому что любовь лучшее, что может быть. Вот такая романтичная нотка, друзья, в завершении этого веселого чата. Ну а шутками, приветами, поздравлениями вернусь через час. Пишите как можно больше. А пока послушаем 5 шуток Фоменко и в финале рубрика «Шутить изволите».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: вредные привычки.
2: Жрать на ночь вредно. На утро ничего не остается. Ночью предметы теряют все свои привычные очертания. Берешь стакан водички попить, а в руке уже почему-то бутер с ветчиной. Что-то постоянно тянет меня среди ночи к холодильнику. Наверное, магнитики. Живешь себе насыщенной жизнью, полной радости и приключений, и вдруг выясняется, что это алкоголизм. Пейте, дети, молоко, а не то, что я вчера.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оказывается, о моей работе еще Чуковский писал.
2: И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья. Очень забавные истории порой происходят с великими мира сего. Это же спустя сотни лет мы продолжаем восхищаться их остроумием и находчивостью. На счету великого драматурга известного острослова Бернарда Шоу немало таких историй. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз Бернард Шоу был приглашен на прием в Королевский дворец, где между ним и Ее Величеством произошел следующий разговор. «Это правда, что вы считаете, что все без исключения женщины продаются?» – спросила драматурга королева. «Правда», – ответил Шоу. «Сколько же тогда, по-вашему, должна стоить королева Англии?» «Ну, фунта 2 или 3», – невозмутимо ответил Шоу. «Так мало?» – гневно воскликнула королева. «Ну вот, ваше величество, вы уже и торгуетесь». Однажды Шоу довольно критично отозвался о чьей-то живописи в присутствии одного художника. «Почему вы такой непримиримый?» – негодовал художник. «Ведь вы же не написали в своей жизни ни одной картины». «Что верно, то верно», – спокойно согласился писатель. «Однако могу же я высказать свое мнение об омлете, хотя не снес в своей жизни ни одного яйца?» Попробовав на одном из обедов невкусный салат, Бернард Шоу заметил. «Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, врачи под землей, а домашние хозяйки под майонезом».
0: Шутить изволите.
1: Думаю, крайнюю шутку от Бернарда Шоу можно смело применить к некоторым домашним хозяйкам и в наше бурное и непростое время. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки –

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Антон и Ольга на свадьбе клялись, что только смерть разлучит их, но, как оказалось, теща Валентина Михайловна тоже на кое-что способна.

Все те, кто собираются в путь, друзья, пожелаем вам хорошей дороги. Ну а те, кто уже на работе, все те, кто уже что-то делает полезного, как минимум для себя, вам классного дня, конечно же. Напомню, что сегодня уже четверг, мы все ближе к пятнице, поэтому если вдруг есть какие-то расстройства по поводу того, что не хотелось бы работать, погода хорошая, лето и тра-та-та-тра-та-та, в общем, не переживаем, друзья, потому что пятница завтра, а дальше уже выходные. Желаю нам всем, конечно же, хорошей погоды. Ну и привет тем, кто только что к нам присоединился. У микрофона я, Настя Иванова. Рассказываю, что будет в этом часе. Будет веселый чат. Передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите смс-сообщение на наш номер +7 915 0303567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа услышим Задорнова. Также послушаем рубрику «Реалити-криминалити» с нашим любимым Игорем Мухичем. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это юморов, шутки, песни, автомобиль с улыбкой.

0: Встречайте, Александр Лукашов. Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Рад всех снова видеть. Очень хорошо, когда это взаимно. Но так бывает не всегда. Меня, например, перестали любить в семье, потому что я устроился на такую работу, откуда ничего нельзя унести домой. Я страховой агент. Максимум, что я могу украсть с работы, это надежду. Мама скажет: «Саша, у нас прохудилась крыша, что нам делать?» И я такой: «Спокойно, мама, у нас есть надежда. Надежда, что сегодня не пойдет дождь». У меня есть друг пожарный, который мне постоянно говорит, что страховщик – это не мужская профессия, потому что в ней нет ничего рискового и опасного, как, например, в профессиях пожарного, сапера или полицейского. Но я считаю наоборот, что моя профессия самая опасная, потому что если моя страховая вдруг не выплатит бабки, то я смогу легко выхватить люлей и от пожарного, и от сапера, и в первую очередь от полицейского. Недавно прочитал, что страховой агент официально является новейшей профессией. Новейшей, прикиньте. Не древнейшей, как у моей бывшей. Да, у моей бывшей древнейшая профессия. Она кузнец. Очень странно, что профессия страховой агент не появилась в древности. Она бы могла уберечь многих людей от плохих событий. Я уверен, что Пушкин вообще бы не ходил на дуэли, если бы был застрахован. Он бы не мог допустить того, чтобы его жена Наташа наваривалась на его ранениях. Типа: «Саша, ты как в воду глядел, когда сказал, что мы купим шубу только через твой труп. Спасибо страхованию». Я почитал биографии Пушкина и Дантеса и узнал, что они были прохвостами и одинаково любили легкую наживу. Я вот думаю, если бы в то время существовало страхование, они бы вообще не стрелялись, а наоборот работали вдоль. И вместе мутили подставные ДТП с каретами, о которых мы бы узнали из стихов Пушкина. Типа: «Мороз и солнце, день чудесный, дуэт с Дантесом у нас тесный, дуэль забыта, как и шпага, мы пилим бабки на ОСАГО». У меня есть племянник, и я узнал, что его сейчас воспитывают по методике лидера, в которой строго запрещено пугать цыганами, потому что, цитирую, «он может вырасти не раскрывшейся тревожной личностью». Чувствуете в зале запах родительского упущения? Похлопайте, кого в детстве тоже пугали цыганами. Вот они мы, не раскрывшиеся. Нас всех пугали. Я один раз спросил, это в зале, где были цыгане, и они тоже похлопали. Меня за все пугали. Разбитая ваза, тройка в четверти, чавканье. Когда на экраны вышла Кармелита, я думал, все, они точно за мной. Сейчас вылезут из телека, как баба из звонка. Иногда позволяю себе поплакать. Похлопайте, кто тоже временами плачет. Слишком веселые аплодисменты для ревущих людей. Сейчас хочу научиться это делать профессионально, потому что узнал, что моя знакомая работает в Москве плакальщицей на богатых похоронах и зарабатывает 300 тысяч в месяц. 300 штук, прикиньте. Я прослезился. Потом еще раз, когда осознал, что сделал это бесплатно. Еще заметил, что девушки плачут не на тех моментах, на которых нужно. Я был с девушкой в кино, и она расплакалась, когда главный герой подарил своей любимой фургон роз. И моя такая: «Вау, это так мило! Почему ты мне никогда не дарил фургон роз? Даже просто фургон?» Просто я плакал, когда грузчики в этом фургоне ударили крыло. Вот прям район передней стоечки. Там, где две точки покраски. Где как ни крась, перекупы все равно обнаружат, что тачка уже битая. А это минус 1300 от стоимости небитого фургона. И в титрах не написали: «Ни один фургон во время съемок не пострадал». Пострадал, блин, я видел. Будьте аккуратны на дорогах и обязательно застрахованы. А у меня все. С вами был Александр Лукашов. Плачьте только от громкого смеха. Чао.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж, по-любому оно будет хотеть жрать.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В каждом человеке есть что-то хорошее, если как следует его обыскать. У оптимиста жена всегда ночует у подруги. Мастерство не пропьешь, а вот мастерскую легко. В древние времена гонца вешали, если он приносил голосовое сообщение. Если часы с кукушкой развернуть циферблатом к стене, получатся часы с дятлом. Бесит, когда ты младший лейтенант, и все хотят потанцевать с тобой, а потом становишься полковником, и тебе уже никто не пишет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Мне было очень тяжело, когда жена ушла, и стало совсем невыносимо, когда она вернулась.

0: детям передаем привет и поздравляем здесь в веселом чате на Юмор-ФМ. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и обязательно подписывайтесь. Пишет нам Кирилл. А я вот не работаю, я на даче лежу. Не завидуйте, давайте лучше в отпуск отдыхать. Из Москвы это сообщение. Кирилл, искренне желаем, чтобы вы как можно больше лежали, отдыхали. Как минимум за тех, кто не может пойти в отпуск. Вот, пожалуйста, напишите, за кого Кирилл тоже должен полежать, он за вас полежит. У него есть время, видите, возможность. Кирилл, мы очень рады. Хорошо вам провести время. Привет моей любимой бабушке Гале из Екатеринбурга. Написала это сообщение Слава. Передали. Оксана пишет. Огромный привет моему дорогому мужу Микрюкову Михаилу. Мы его сильно любим и желаем, чтобы все у него было хорошо. Ждем его домой. Скучаем. Хорошо. Значит, все, сообщение есть. Меня зовут Дмитрий из Орловской области. Хочу поздравить своего любимого начальника Виталия Евгеньевича с днем рождения. Пожелать здоровья, счастья, больше хороших и добрых моментов в жизни. Знаете, мы вас любим, ценим и уважаем ваш коллектив. Дима, Николаевич и Михалыч. Спасибо, любимое радио. Класс, мы рады. Желаем тоже вам хорошего дня. Настя из города Брянск передает привет коллегам Ларисе, Виктории и Руслане. Мои замечательные коллеги, пусть каждый ваш день будет наполнен счастьем и успехами, как наш общий рабочий процесс. Ура, друзья! Пишите больше сообщений до конца часа. Этого насладимся рубрикой «Реалити-криминалити» и в финале послушаем «Задорного навсегда».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Первый раз я ударил пострадавшего, потому что он мне не понравился. Второй раз я его ударил, потому что мне не понравилось, как я его ударил в первый раз. Последующие удары я наносил с целью убедиться, что второй удар был нанесен правильно. Вследствие удара граблями ниже поясницы пострадавшая получила сотрясение таза. Гражданка Кузнецова вела себя буйно. Шумела, кричала и мешала гражданам спокойно отдыхать в вытрезвителе. Потерпевшая сама бросила в меня мобильным телефоном, нецензурно выражаясь и причиняя мне физические и душевные травмы. Я поднял телефон и вернул его потерпевшей. Она опять бросила телефон, ушибив мне перед лба. Я вернул его во второй раз. После третьего раза я понял, что потерпевшая хочет избавиться от телефона, поэтому и положил его в свой карман. От потерпевшей я не убегал, а уходил спортивным шагом, которым обычно и хожу. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
1: Реалити криминалити
2: с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: Сегодня днем в Вологде ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, возможен дождь, ночью плюс 18 и также вероятны осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В гостях хорошо, а дома убери, прибей, вынеси мусор. Пойду лучше в гости.

0: Навалились на бедных богатых народные целители, колдуны, ведьмаки, волшебники, магии теперь. Белое, черное, высшее, деревенское, любовное, реальное. То есть эти нереальные все были. Да, да. Вип-магия, пси-магия есть. Я не знаю, это психи лечат, наверное. Какое замечательное объявление было в газете. Как приворожить мужчину? Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание. Вначале взять лист бумаги, записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если уж совсем не получилось, потрясающе, надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше записываете? Пепел. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще. Там дальше в 12 часов, когда перестали по темечку водить, готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечка. И дальше. Тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, разве. О, лапшевешение. Дальше. Это не все. Записываете? Если фотографию, мне нравятся эти «если», вам не удастся достать? Можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь! После чего повторить предыдущую операцию. Если не удастся достать... Все время если. Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками и положить прутики под половичок. Если этого не удастся сделать, все время... Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости и заставить его 3 минуты вытирать ноги о половичок. А ну 3 ноги! Потом посадить его за стол и начать кормить. Заранее подготовить веник и смести потом со стола за ним все крошки. А дальше. Если он ест аккуратно, ну вот такой вот попался, вот недотёпа, вот аккуратно ест. Готовы? Точно готовы? Надо его напугать, чтобы он рассыпал еду. Нормально? И приписка, должен принести свои извинения, написано «даю гарантия» и в скобках. Прошу прощения, даже презерватив не дает 100% гарантии, а я даю.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Каждый раз, когда я что-то покупаю, с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она раздражает.

0: Главное, чтобы в вашем городе точно был Юмор-ФМ, потому что, друзья, ну как это нас не слушать? Ну как это? У нас есть, например, для вас новенький классненький автомобиль, который мы можем кому-то подарить из наших участников Супер-игры «Автомобиль за улыбку». И, кстати, если вы в игре, то я вам совсем скоро позвоню. Ну кому-то из вас точно, кого выберет улыбайзер. Спрашиваю, какая шутка прозвучала только что. Если вы ответите верно, то заберете 3000 рублей, отправитесь в суперфинал, и, возможно, именно вам мы подарим тот самый новый автомобиль. Ну а пока ожидайте. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Еще и в этом часе, в веселом чате, передам ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите. И смешного в финале часа послушаем Маменко, также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наша фирменная не реклама, ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Саша, я сейчас тебе такое расскажу. Ты просто охренеешь, Саша. Значит так, иду я вчера по площади.
3: Так.
2: Смотрю, Денис с Катей гуляют. Подхожу, смотрю, Денис, но не с Катей, не с женой со своей гуляет, ты представляешь? Господи, бедная Катя, что с ней будет, когда она узнает?
3: А это, Яночка, не наше дело, кто там с кем гуляет. Они взрослые люди, они сами разберутся.
2: Да подожди, Саш, какая я буду после этого подруга? Вот если бы тебя так увидели, я бы хотела об этом знать.
3: Во-первых, Яночка, меня никто нигде так не увидит. Потому что я бы так не делал, понимаешь? Я же не имбецил с любовницей днем по площади ходить.
2: Подожди, а как бы ты сделал?
3: Я не знаю, ну как-то заранее договоритесь, да, там, может быть, ну сними квартиру, там, на крайний случай гостиницу. Тормози, не надо меня туда впутывать, Яна, не надо.
2: А чё ты, Сашечка, так занервничал, а? Меню в руки взял, вот на люстру посмотрел.
3: Действительно, блин, как я тупо спалился, а, Ян, сейчас? Мне же все изменщики всю дорогу говорили: братан, если что, ни в коем случае не бери в руки меню и не смотри на люстру, потому что смотреть на люстру — это первый признак измены.
4: Привет, ребята.
5: Привет, я.
2: Катенька, счастье мое, как ты поживаешь, а?
5: Я.
2: Как ты справляешься со всем?
5: Нормально, спасибо.
2: Катюш, я так хочу, чтобы ты всегда была счастлива.
5: Да?
2: Правда.
5: А что-то не так со мной? Я не пойму, у меня что-то с лицом или кофточка не идет.
3: Не-не, Кать, ты прекрасно выглядишь, на самом деле. Просто Яна сегодня немножечко эмоциональна. Да, мы просто перед тем, как сюда прийти, мы посмотрели фильмы. Посмотрели много фильмов, там «Один плюс один».
5: Я поняла.
3: «Малышка на миллион», «Титаник», и она что-то...
5: Растрогалась.
3: Да, что-то расчувствовалась.
2: Денис, а как у тебя дела? Что-то похорошел как-то, похудел.
5: Да, он такой красавчик. У меня Денис сейчас на ЗОЖе. Он занялся спортом. У него прогулки каждый вечер на свежем воздухе. Молодец.
3: О, слушай, Дэн, а сейчас же еще прохладно гулять. Ты, может быть, на своих прогулках бы какой-нибудь, ну, капюшон бы надевал, да? Ну так, прям натягивал бы на глаза, чтобы лица не было видно. Ну, чтобы не заболеть, я имею в виду, понял?
2: Да, а то сейчас такие огромные ужасные заразы ходят. Знаешь, можно домой притащить такую тяжелую инфекцию.
3: Да.
6: Что, не было, происходит? Ты что-то накосячил? Что с ней?
2: Что, да. Саш, я больше не могу молчать. Значит так, Кать, я должна тебе рассказать. Денис тебе изменяет. Я его вчера с какой-то видела на улице.
5: Блин, вот ты фантазер же, Яна, да к нему сестра из Саратова вчера приехала, вот он и ходит, город показывает.
3: Я говорил тебе, не лезь ты в чужую семью.
5: Ну вот ты, кстати, постоянно что-то выдумываешь такое. То я вышла в солнечных очках гулять, ты всем сказала, что меня Денис бьет, и я синяки прячу. До этого он старый ковер выбрасывал, ты вызвала полицию, потому что он меня убил, расчленил и по частям выносит. Ян, ты чего?
6: Яна, занимайся своей семьей, в нашу семью не лезь, Ян.
2: Просто Касенька, она моя лучшая подружка, я за нее очень переживаю.
5: Да какая я тебе лучшая подружка? Я тебя третий раз в жизни вижу. Ты просто сплетница, Яна. Хватит уже, займись своей жизнью. Вон, за Виталиком своим.
6: Да, все, пошли отсюда, наверное. Не обессудь. Давай, все.
2: Вот опять я крайне осталась.
3: Подожди, Ян, это все, ладно. А что за Виталик, за которым тебе постоянно следить надо, а?
2: Брат мой.
3: Какой брат? У тебя нет братьев, Яна.
2: Ой, Саша, знаешь что, а?
3: Что?
2: Не лезь, а? Вот ты в своей семье разбирайся.
3: Ты что, гонишь, что ли? Это наша семья.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Хочешь обеспеченного мужчину? Найди мужчину и обеспечь.
2: Это была шутка Николая Фоменко, друзья. Она прозвучала. Стартовал у нас круг новый у Улыбайзера, даже не один. Сейчас с бешеной скоростью крутятся все фотографии. Зайдите на сайт веселорадио.ру, посмотрите в трансляции, как это все происходит. Ну и, кстати, заходите туда, если вдруг вы еще не с нами, если вы еще не в игре. Оставляйте там свои классные фотки. Далее, что нужно будет делать? Нужно будет слушать 24/7 Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко, ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а после нашего звонка назвать шутку, забрать 3000, отправиться в суперфинал, и, возможно, в суперфинале нашей суперигры вы заберете новенький автомобиль. Правила предельно простые, поэтому присоединяйтесь вот прямо сейчас, потому что завтра уже мы можем позвонить именно вам. Но, я думаю, правила понятны. Давайте переходить уже к самой игре, и самое время сказать «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку!
2: Екатерина из Москвы. Я сейчас буду набирать ваш номер. Очень хочу услышать ваш голос. Очень хочу услышать, как вы называете шутку. Забирайте 3000 рублей и отправляйтесь в суперфинал. Помните, пожалуйста, об этом. И давайте попробуем до вас дозвониться. Так, номер набрали. Ага. Екатерина, пожалуйста, внимание на свой мобильный телефон, потому что я сейчас попробую еще раз до вас дозвониться. Угу. Дубль два. Нет, все-таки Екатерина из Москвы, видимо, с кем-то общается сейчас очень активно, не хочет она с нами говорить. Но ничего, ничего. Екатерина, возможно, мы вам еще раз позвоним, и тогда-то точно вы назовете шутку, заберете 3000 рублей и станете нашей суперфиналисткой. В целом, так может сделать каждый из наших участников. Друзья, ваша основная задача — быть всегда с нами на связи. Называть шутку, забирать 3000, отправляться в суперфинал и под Новый год, возможно, забрать у нас новенький автомобиль. Ну а если вы еще не с нами, помните, что участие в нашей игре бесплатное. Сегодня присоединяйтесь, и завтра мы можем позвонить именно вам. Вот и все. Давайте этот эпизод игры завершать. До следующей игры. Пока просто в спокойном состоянии посмотрим на наш Улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Так, ну, по поводу ночи ничего, конечно, сказать не могу, но вечером мы с вами точно один вместе проведем. 26 июля, друзья, мы приглашаем вас всех на наш пикник музыкальный «Юмор-ФМ». Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо 26 июля в 17 часов по Москве. Будем с вами праздновать на главной сцене Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун и многие другие ваши любимые ведущие, поэтому не пропустите это событие. Ну, а прямо сейчас не пропустите ни рекламу на «Юмор-ФМ».
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
3: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
2: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Одес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
3: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
2: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте. Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю. Не реклама.
4: Я деловой человек и серьезно отношусь к безопасности. Вот почему охрану своего бизнеса я доверяю только Пупсику.
5: Частное охранное предприятие «Пупсик». Пожалуй, лучшее охранное агентство в России.
6: «Пупсик» сопроводит, защитит, прикроет. Личная охрана, пультовая охрана. Отряд «Пупсиков» быстрого реагирования.
7: Новинка. Услуга «Пупсик плюс Мопсик».
6: Патрулирование объектов со служебными собаками.
8: Вам нужен телохранитель?
5: Только на этой неделе. Два «Пупсика» по цене одного. По промокоду «Ползунки». Частное охранное предприятие «Пупсик».
6: Кстати, мы ищем новое название.
8: Подробности на сайте помогу.агу.
9: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
5: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
10: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
11: В знакомой с детства трехлитровой банке.
5: На самых дальних полках.
10: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
11: Уже с активированным углем.
10: Соки и нектары осадок.
5: Осадок сладок.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, о пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители запрещали Игорю приходить домой так поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой.

0: есть новые шутки и приветы и поздравления. Просто вы сейчас здесь на волне юмор-ФМ. Вам напомню номер наш. +7 915 03 03 567. Пишите, обязательно подписывайтесь. Аля нам пишет: поздравьте, пожалуйста, моего мужа с юбилеем. 60 лет ему исполнилось. Мой любимый, желаю тебе крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой. Твоя жена Аля. Крепко целую, обнимаю. Мы тоже присоединяемся и поздравляем вашего супруга. Только вы не написали, как его зовут, но, видимо, он сам догадается. Хорошо, идем дальше. Хотим поздравить с 50-летием Абызова Александра и пожелать от всего сердца успешного будущего, комфортного настоящего, светлых надежд, уверенности в своих силах, надежных друзей и любящих близких. С уважением и любовью, семья Абызовы, Минины и Катаевы. Наталья вообще все это написала. Мы тоже присоединяемся. Именинник, ура вам, с днем рождения. Привет, Аня и Наталья из города Первоуральска. Девчонки, держитесь. Завтра пятница и солнечные дни впереди. Гуля все это написала. Спасибо, Юмор-ФМ. Спасибо вам большое, Гуля. Мы тоже присоединяемся. Желаем вам классного настроения. Значит, Татьяна из Миаса, Юрий Серкин. Не переживай, жизнь наладится. Слушай Юмор-ФМ и чаще улыбайся. Да. Коллеги передают привет Динь-Динь из Тамбова. Желают, чтобы она долго, чтобы она до отпуска не расслаблялась в своем нелегком труде. Но не дают расслабиться человеку. Расслабляйтесь, уважаемые, расслабляйтесь. Слушайте Юмор-ФМ впереди, потому что у нас лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В финале анекдоты Игоря Маменко. Ну а приветы ровно через час. Пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор FM.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
3: А давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь. Ведь юмор – это же боль.
4: Давайте я начну тогда.
5: Давай.
4: Меня зовут Максим. Я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
6: Он гордится тобой.
3: Это очень грустно.
6: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
3: Прям как в «Титанике».
6: Прикинь.
5: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
4: Красивая.
5: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
4: А они что?
5: А их каждый день по СТС крутят.
6: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
3: А это что за фильм?
6: В смысле фильм?
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17. Завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если при устройстве на работу вам говорят, что работа – это семья, пропишите в договоре, что при разводе имущество пополам.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дедушка с бабушкой едут в «Жигулях», бабушка за рулем. Их останавливает инспектор ГИБДД. Инспектор Петров, ваши документы. Бабушка. А? Дед, документы давай, права брось. Пожалуйста. Спасибо, нарушайте, там знак был. Бабушка. А? Дед, нарушаешь, говорит, там знак был, аккуратнее езжай.
2: Я прослежу.
1: Хорошо. В Саратов едете?
2: Да.
1: Сами из Саратова?
2: Да.
1: Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни. Бабушка. А? Дед, кажется, он тебя знает.
3: Доченька, пора бы тебе уже и принца найти. Да мама, молодая еще, зачем мне? Папа с дивана говорит, не гоже такой лошади без принца. Две подруги сидят, одна говорит, вот послала за картошкой своего. Мою машина сбила. Да. Какой кошмар. И что же ты будешь делать теперь? Не знаю, рис, наверное.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей. 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
11: ООО Т-МОБ. Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
13: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
14: Я в игре?
15: Чего плачешь-то?
14: Ты же хотел поиграть.
15: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.

0: В российской столице час дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Поцеловал Иван-Царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца. Самец, догадался Иван.

0: если вдруг у вас нет ресурса улыбаться, ну, по каким-то там причинам, то давайте мы подберем для вас все самое лучшее, чтобы точно настроение у вас поднялось, чтобы точно все было хорошо. Как минимум, один шаг вы можете сделать самостоятельно, это передать себе привет. А вот если рядом с вами человеку грустно, то можете ему привет передать или же поздравить с праздником с каким-нибудь, или даже шутку пошутить в нашем веселом чате. Номер +7 915 0303 567. Пишите, не забывайте подписываться. А вот и смешного в этом часе мы услышим Жванецкого в финале. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа узнаем, как распределять семейный бюджет в рубрике «Сатя с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона вас всех приветствую, я Настя Иванова. Всем доброго дня, здравствуйте. А все это юмор вам. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
2: Потерялась я, мама.
3: Что? Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
2: Я потерялась.
3: Ты потерялась?
2: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
3: Как ты потерялась?
2: Я прыгала на батуте.
3: И почему ты потерялась?
2: Сильно прыгала. И потерялась.
3: А где твоя мама?
2: Не знаю.
3: А как она выглядит?
2: Плохо.
3: А где вы живете с мамой?
2: Red Bull. Нет. Адреналин Раш.
3: А, пансионат энергетиков?
2: Да.
3: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
2: Не помню.
3: Вообще не помнишь?
2: Помню только последние три буквы.
3: Какие?
2: Адя.
3: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
2: Нет.
3: Бадя?
2: Нет.
3: Вадя?
2: Нет.
3: Может, Гадя?
2: Похоже, но нет.
3: Задя?
2: Нет.
3: Может быть, и Адя?
2: Нет такого имени.
3: Фадя?
2: Нет.
3: А, может, Надя?
2: Нет.
3: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
2: Красивое имя.
3: Гадя, а как твоя фамилия?
2: Не помню.
3: Вообще не помнишь?
2: Помню только последние три буквы.
3: Какие?
2: Ова.
3: Но тут попроще будет. Иванова.
2: Нет.
3: Петрова.
2: Нет.
3: Сидорова.
2: Нет.
3: Корова.
2: Нет.
3: Здорова.
2: Нет.
3: Хреново.
2: Да.
3: Хреново?
2: Да.
3: Гадя Хреново?
2: Да.
3: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
2: Не помню.
3: Вообще не помню.
2: Помню только последние три буквы.
3: Вна.
2: ВИЧ.
3: Петрович.
2: Да.
3: Гадя Петрович Хренова?
2: Да.
3: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
2: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: От учителя физики Вася узнал, что Земля вертится. А от учителя труда, на чем именно?

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать бы на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и съесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск. Решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
1: Шутки, песни, блюз, шоу музыкальных пародий. Все звезды, блюз, Стас Ярушин, блюз, очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения!
3: Шутки, блюз!

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жизнь жестока. Вот ты только перестал зависеть от родителей, как тут же становишься метеозависимым.

0: Это веселый чат в эфире Юмор-ФМ. Привет и шутки и поздравления ваши прозвучат. Ну а если вы не успели написать, вы еще успеваете. Плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Итак, сообщение. Поздравляем с днем рождения Васю Винниченко. Мира, добра, здоровья. Его сын Александр и Ника. А также все близкие, родные шлют ему это поздравление. Мы вас поздравляем, Вася. Пусть у вас все будет хорошо. Исполняются все-все-все ваши мечты. Любимому супругу Владимиру, который сейчас за рулем, большой привет. Я его очень сильно люблю. Татьяна из города Миас. Передали. Идем дальше. Значит, есть еще такое сообщение. Ирине летит привет от Сергея. Желает он ей хорошего настроения. Татьяна пишет: здравствуйте. Спасаемся от жары на рыбалке. Передайте привет мужу Александру. Не злись, большая рыба еще клюнет, а кораблик потонет. Вот и все. Вот так и нужно. Так и нужно. Хорошее времяпрепровождение у вас там. Анна передает привет коллективу. Держитесь, скоро обед. Анна, уже пора на обед, точно. Уже как будто бы очень много времени прошло, и пора бы уже пообедать. Так, друзья, ну а у нас пора что? Пора уже ожидать Дениса Савельева, и пора писать ему приветы и поздравления, чтобы он все это успел зачитать в юморе на заказ. Вы ему пишите, номер наш прежний, а пока его ждете, послушайте анекдот самого лучшего Дэна через несколько минут. Ну а в финале услышите задорного, а точнее Жванецкого навсегда.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Сводки с полей. Сельхозсобрание, встает председатель и говорит: значит, дорогие колхозники, в прошлом году мы с вами посеяли 10 га пшеницы, их всех сожрал хомяк.

0: Шрёдере. Шеф смотрит на все это и говорит: «Маш, а мне вообще-то 3 копии надо было». И снова в эфире «Секреты высокой кухни». У известного ресторатора Рабиновича берут интервью. Скажите, Рабинович, а правда, что у вас подают вот те самые котлеты из рябчика?
1: Он говорит: «Да, почему бы нет? Но это же очень расточительно».
0: «Ну, да, но мы добавляем туда немножечко конины». «В какой пропорции, извините, можно уточнить?»
1: «Да все по-честному. 1:1. Один рябчик, один конь».
2: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17, завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
9: Акция действует до конца июля.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я никогда не видел, чтобы кто-то улыбался во время утренней пробежки. Вот, собственно, и все, что нужно знать о занятиях бегом.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я тебе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить, вот этого сколько? Я говорю, а что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте, что-то такое длинное. Я говорю, ну столько, он отрезает. Он боится говорить, а вот этого сколько? Я говорю, я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю, две. Он говорит, две. Значит, он очень любил меня, вот из-за Райкина и всего. Говорит, нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. И вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю, ну, можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько. И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через с другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой... Они же знали и служебный вход. Просто убили бы, к чертовой матери. В этом районе. Уж сколько говорили, я уже читаю. Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: Два часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Я недавно женился, и вскоре в моем доме появился горластый и розовощекий карапуз. Мой тесть.

0: вас. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Этот рабочий день продолжается в компании лучших шуток и песен, а еще ваших приветов, поздравлений и признаний. Здравствуйте, друзья! Юмор на заказ в эфире Веселого радио. У микрофона с этой минуты, как всегда, Денис Савельев. Привет! С большим удовольствием буду озвучивать ваше послание, которое, кстати, уже принимается. Так что пишите. Номер наш неизменный. Плюс 7 915 0303 567. Ваши послания принимаются в Telegram, в Макс, либо же в обычном смс-формате нам тоже можно написать. Привет, это Марк из Петербурга. Направляю привет своей девушке Кате. Извини, что опять задерживаюсь на работе. Надеюсь, это сообщение спасет наш ужин. Елена из Самары далее передает привет мужу Антону. Желает ему легкого дня и чтобы он скорее возвращался домой. Анна из Сочи передает привет подруге Кате и поздравляет ее с днем рождения. Желает ей быть самой счастливой и радостной и просит поставить для нее шутки песни «Плюс».
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, плюс Надежда

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисты, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую насчет. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки, песни
4: плюс. Позвольте, споем.
0: Так. Через года слышу мамин я голос. Да мне 45, и я с мамой живу.
4: Надя?
1: Так. Никита бывает кусачий, слишком характер горячий. Да у Никиты характер горячий, Никита бывает кусачий.
4: Двух все понятно было.
3: Да, это просто мы, ну, размазали, чтобы да. Подольше. И он когда слушал, понял, что про него.
5: На Юмор ФМ.
4: Давай, Хабиб.
2: Календарный месяц уж кончается, за квартиру нечем нам платить. Вот и чемоданы собираются, угадайте, с кем я буду жить. С матерью, с отчимом, с бабушкой.
3: И так далее, все родственники.
0: Поем.
2: За айфон, бабка деда предала. Дед сидит, чай гоняет, улыбается. Ай, смешно, вот смешно.

0: Это...
1: Не понимаешь?
2: Жалко бабушку.
1: Ну, бабушка, у нее нет, большого пальца нет, через тач один не может зайти никуда. Шутки, песни, плюс! Ты, твоя песня.
3: Ну, ладно, давайте. Припаркуйте меня за бесплатно. Я буквально на 10 минут. Я туда и немедля обратно. Припаркуйте вот где-нибудь тут. Припаркуйте меня за бесплатно. Припаркуйте без денег совсем. А не то я завою, а не то я залаю, а не то я квитанцию съем. Квитанцию эту съем, Стас.
1: Все, все, проеду. Хабиб, давай твоя песня.
0: Скажу честно, у меня тоже проеду. Сейчас. Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
4: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На встречу выпускников пришел только отличник Вася. Остальные приехали, приплыли, прилетели.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Это час «Привет и поздравления» в эфире «Веселого радио». Друзья, подключайтесь, пишите и заказывайте свои любимые рубрики. Еще раз напомню номер плюс 7 915 0303 567. Ваши послания, как всегда, принимаются в Telegram, Макс, либо же в обычном СМС-формате. Наталья передает привет своему любимому мужу Виктору Бутакову. «Не грусти, не скучай, у нас все будет замечательно, потому что я тебя очень люблю», признается она на всю страну. Светлана тоже спешит передать привет мужу Сергею. Сидим в машине, а завтра поедем на море к друзьям. Здорово, прекрасного вам отдыха. Сергей из Пензы передает привет своему напарнику Петру, желает им спокойной смены и поменьше суеты сегодня. Пусть так оно и будет, да, действительно. Мария из Омска далее передает привет своему дорогому мужу, желает ему хорошего рабочего дня и пишет, что очень ждет его дома. Ну и, соответственно, скучает по нему тоже очень сильно. Роман из Владимира поздравляет с годовщиной своих родителей. Мам, пап, вы наша гордость. Желаю вам еще много-много лет провести вместе в счастье и большой любви. Алексей из Омска передает привет другу Александру. Желает ему удачи в делах и отличного настроения. А вот Елена направляет привет подруге Марии. Желает ей удачного дня и чтобы лето радовало яркими эмоциями. А еще заказывает для нее угарного папу, которого мы прямо сейчас и послушаем. Но сначала отметим события, которые можно отметить в этот четверг. Во-первых, отмечается сегодня Всемирный день собаки, так что если являетесь счастливым обладателем такого питомца, смело его сегодня поздравляйте. День сюрпризов также можно отметить. Надеюсь, день хороших все-таки сюрпризов. Международный день спортивного журналиста. Тоже есть такой праздник. Их, конечно же, от всей души поздравляем. Ну и день забывчивости тоже в этот четверг присутствует такой интересный праздник.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
2: Четырехлетний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: «Представляешь, там было два котика. Один спрятался, а второй смирился». Семену 4 года. В детском саду обед. Сема говорит воспитательнице: «Женщина, принеси мне компот». Из школьных сочинений Антона. Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие. А для чего весь этот фальш? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
0: Угарный папа.
2: Папа и четырехлетний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: «Ты мне не отец, у тебя вечно нет денег». По радио поет Полина Гагарина: «Драмы больше нет, больше не болит, больше не болит». Дочь Аня слушает и спрашивает: «Мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Юмор ФМ. Ну, тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю. Плюс 7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.

0: не возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да!
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы-пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветств и поздравлений продолжается в эфире Веселого Радио. По-прежнему можно передать свои сообщения на всю страну, либо же заказать любимую рубрику. Да, такое тоже возможно. Пишите плюс 7 915 0303 567. Ваше сообщение по-прежнему принимается в Telegram, Макс, либо же по СМС. Пишет нам Сергей из Борисоглебска. Едем по трассе Саратов-Москва. Жара 30 градусов. Быстрее добраться до речки. Всем отличного настроения и только позитива. София передает привет своей маме. Пишет, что они готовят вместе кушать. Давайте приятного аппетита им пожелаем. Далее большой привет отправляется в город Новозыбков. Жене Юле, дочке Дарине и сыну Ярославу. Я вас очень люблю. Подписался ваш Димка. С днем рождения Васю Виниченко. Добра и здоровья желают его сын Александр, Ника. И все близкие и родные люди тоже шлют ему поздравления. Светлана из Твери поздравляет подругу Юлю с тем, что она наконец-то вышла в отпуск. Наслаждайся солнцем, забудь про все рабочие чаты, ты это заслужила. Поставьте для нее «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на Патриках.
2: Доброе утро, дорогие жители нашего прекрасного района. Передо мной сидят люди с недовольными лицами. Некоторые с 9 утра уже глушат опироль по 900 рублей. Половина наверняка даже еще не ложились. А это значит, что мы в Патриках. Ладно, разрешите представиться. Меня зовут Михаил Коровкин. Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. У меня прекрасная новость. Мы рады представить вам новая детская площадка. Тут и черепашка, и паутинка, и лабиринт, и горка. Пользуйтесь.
3: Михаил Коровкин. А нахрена?
2: Ну как нахрена? Для детишек, чтобы они радовались, удивлялись.
3: То есть детишки прилетают такие с отпуска, с Катара, видят вот эту паутинку и говорят: ой, надо залезть на нее, пойдем скорее, Рамон.
2: Ну, уважаемые жители нашего прекрасного района, ну, это же для детей. По всему городу ставят, ну чем мы хуже? Надо, чтобы дети развивались.
4: Вот подожди, а ты как себе представляешь вот это? То есть ты думаешь, мой сын Елисей идет с урока французского языка на капуэра, да, говорит своему другу там: Мишель, джокрыска, дансу, ливр. И такой: о, охренеть, это что, ла-лабиринт? И как, давай развиваться, так?
2: Очень смешно вы придумали, женщина. Но вы поймите, я же это не с потолка взял. Наши аналитики провели соцопрос и выяснили, что в этом районе не хватает детской площадки.
5: Дядь, это Патрики, понимаешь? Здесь детям вертолетные площадки не хватает. Детям парковочных мест не хватает, понимаешь? Хороших ресторанов, времени в сутках, в конце концов, не хватает, понимаешь?
2: Почему я все время забываю, что самые недовольные хлебальники у людей, у которых все есть?
4: В смысле?
2: Ну, хорошо, давайте пойдем от обратного. А вот вы сами чего бы хотели в нашем районе?
4: Ну, концерт Бруно Марса, например.
2: Еще?
3: Качели.
2: Качели! Качели, конечно, качели, это мы можем. Качели всегда пожалуйста. А какие бы вы хотели качели? Такие, чтобы солнышко можно было крутиться или как карусель?
3: БДСМ качели. И, кстати, солнышко я пробовала делать, это небезопасно.
2: Да как вы задолбали, блин, вечно недовольные, зажравшиеся. Стараешься вам, стараешься, деньги какие-то выделяешь, вам все не нравится. Вам вообще что-то в жизни нравится, кроме как гладить маленькую псину и на электросамокатах кататься?
3: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное, ну, например, Дубай.
2: Ты вообще кто? Ты девочка, девушка, женщина. Непонятно же, такие титьки могут быть и в 18, и в 45. Тебе сколько лет?
3: А у дамы неприлично спрашивать про возраст.
2: Ну и 45 тогда тебе! А ты, мама Елисея, ты вообще хоть представляешь, сколько обычное молоко в магазине стоит?
4: 300 рублей.
2: Нет.
4: А, то есть 600?
2: Нет.
4: 1200?
2: Да я про обычное молоко из коровы, которое!
4: Да что вы вообще докопались? Что надо-то?
5: Дядь, реально, что тебе надо?
2: Да задолбали вы меня все, понятно? Вам деньги выделяют, выделяют, выделяют. Вам все время мало, вам все время что-то не нравится. Я вот эту площадку вообще на свои деньги построил, понятно? Паутинку, блин, на свои сплел.
3: В смысле?
2: Трусы свисли. Слушайте, а можете на сайте префектуры отзыв хороший оставить? Типа, горка классная, все устраивает. Молодец, Коровкин. И мне, может, тогда зарплату поднимут, а то я префект, а у меня все машины на газу.
3: А как мы отзыв оставим? Мы же здесь не живем. Мы сюда приезжаем каждое утро в надежде, что нас снимут в беспринципных.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Друзья, ну а мы с вами давайте не будем искать какой-то повод и просто будем счастливыми здесь, сегодня и сейчас. Юмор на заказ продолжается в эфире Веселого радио. Привет, поздравления, признания. Ну и, конечно же, ваши любимые рубрики «Все это здесь».
1: Юмор на заказ.
0: Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших сообщений. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же отправить обычное СМС-послание. Павел из Краснодара передает привет своему папе Егору. Желает ему бодрости и хорошей погоды на дачу. Мы тебя очень любим, пишет он. Анна из Нижнего Новгорода поздравляет сестру Лену с днем свадьбы. Ребята, будьте бесконечно счастливы и берегите свою любовь. Ксения из Красноярска поздравляет подругу Юлю с днем рождения. Пусть этот год станет для тебя самым ярким и незабываемым. Сияй и просто будь счастлива. Иван из Перми передает привет своим родителям. Желает им отличной рыбалки на этих выходных. Погода сейчас

0: Ветеринарный врач ухо, горло, нос на свадьбе получил во все свои специальности.
1: Бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил. А платная медицина с бесплатных бахил. Сдал кучу анализов, заплатил 10 тысяч. Теперь врач подозревает, что у меня есть деньги.
0: Мне кажется, что вы больны не мной. Мне кажется, что вы больны по жизни.
2: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17, завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получающий 26 тысяч рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: «Учись хорошо, сынок».

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Юмор на заказ потихоньку подходит к своему логическому завершению. Прямо сейчас финальная порция ваших сообщений. Павел из Уфы передает привет другу Александру, желает ему удачи во всем и отличного лета. Наслаждайся и просто будь счастлив. Вот такие прекрасные пожелания. Виктор из Саранска передает привет подруге Маше, желает ей удачного дня и побольше солнца. А еще признается, что очень по ней скучает. Ольга из Москвы поздравляет свою маму Елену с юбилеем, пишет: «Ты самая красивая и мудрая. Мы тебя очень сильно любим и от всей души поздравляем с твоим днем». А Надежда из Твери передает теплый привет своим родителям, маме Галине и папе Виктору. Пусть у вас сегодня будет хороший день и отличное настроение. Еще одно сообщение от Сергея из Екатеринбурга. Он передает большое приветствие своему старшему брату Андрею. Пишет, что брат его лучший пример, держаться желает ему на работе и чтобы этот день был легким. А для всей нашей страны просит поставить Ильфа, Петрова и Бурунова. Именно эту рубрику послушаем в финале часа, друзья. Ну а ваш привет, поздравления и признания будут уже в веселом чате. Продолжайте их писать. Номер прежний, плюс 7 915 0303 567. Ваше послание, как всегда, готов принимать в Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. Ну и самое главное, друзья, когда пишете, не забывайте указывать, от кого и для кого, собственно, ваше послание, чтобы человек, которому вы пишете, точно понял, что это от вас и специально для него. Все важные слова сказаны. Ильф, Петров и Бурнов прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Никифор Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с Персидским. «Ну, как торговля?» «Написал замечательные стихи. Про Гаврилу. Что-нибудь крестьянское. Пахал Гаврила с позаранку. Гаврила плуг свой обожал». «Да что Гаврила? Ведь это же халтура!» — защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе». «А вы были на Кавказе?» «Ну, через 2 недели поеду». «А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы». «Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые». «Скажите, Ляпсус, — спросил Персидский, — какие, по-вашему, шакалы?» «Да знаю я, отстаньте!» «Ну, скажите, если знаете. Ну, такие, в форме змеи». После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. «Вы писали этот отчерк в капитанском мостике?» «Я писал». «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас. Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». «Ну и удружили же вы капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис». «В чем дело?» «Дело в том, что... вы знаете, что такое домкрат?» «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое!» «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами».
3: «Да, ну, такой... падает, одним словом».
2: «Домкрат падает». «Заметьте все, домкрат стремительно падает». «Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник». Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. «Слушайте, домкрат одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой домкрат, употребляемый для поднятия экипажей и тому подобное, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки и так далее. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Почему вы халтурите вместо того, чтобы учиться? Ответьте. Мне нужны деньги. Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником. Ай, Трубецкой, Трубецкой. Да, кстати, ляпсус, почему Трубецкой? Никифор Трубецкой. Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий. Никифор Долгорукий. Или Никифор Валуа. Или еще лучше, гражданин Никифор Сумароков Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка, сразу три стишка в Герасим и Муму, то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым. Ах вы, халтурщик!
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
6: Фоменко Фейк Радио!
7: Да, детка.

0: Реклама.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот можно было весь день играть.
6: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре?
8: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
9: Вот поиграешь.
6: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора уже в кино. 6+.
10: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
11: Мы не хмуримся и продолжаем.
10: Новости, от которых хочется улыбаться.
12: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
10: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
10: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
10: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: российской столице 15.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой для укрепления собственных убеждений.

Леонид Агутин добавил летнего настроения в эфир Веселого Радио. Вам, друзья, желаю как можно больше тепла и улыбок. Ну и чтобы лето проходило действительно именно так, как вы этого хотите. Делайте громче Юмор ФМ, наслаждайтесь. Ну а поводы для вашей улыбки мы уже нашли. В финале этого часа ждем вечную классику. Послушаем монолог Михаила Задорнова. Также по плану веселые спортивные моменты в рубрике «Гол, ой, штанга». Самые брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил», а на старте часа большой стендап. У микрофона Денис Савельев. Вы слушаете радио Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер, здравствуйте, привет. Да, я Марина, мне уже за 40. Я не замужем, все мои подруги сидят с детьми, а я сижу в ТикТоке. Кто не знает, такая соцсеть для школьников и странных взрослых. Я там целыми днями, 30 тысяч подписчиков. Подругам очень интересно, они даже иногда спрашивают. Я недавно одной хвастаюсь, я говорю, представляешь, у меня один видос 4 ляма набрал. Она такая, Марин, лучше бы ты ребенка родила. И я такая, думаешь, он больше наберет? Быть блогером вообще непросто. Тебя любой может унизить. Вот недавно мне написали комментарий. С такой заточкой ты никогда себе мужика не найдешь. Я не поняла сначала, при чем тут колющее оружие. Я не на той стадии отчаяния, чтобы так охотиться на мужчин. Типа, свадьба или жизнь. В общем, погуглила. Оказалось, что на блатном сленге заточка — это лицо. Прикиньте, у Пушкина, я помню чудную заточку. Передо мной явилась ты. А еще недавно мне написали комментарий, кто эту старость в интернет пустил. Ростелеком. А до какого возраста в интернет можно? Я не знала, что есть ограничения. Не было такого, что я открываю браузер, а там всплывающее окно. Для входа в интернет отметьте все пешеходные переходы и русских рэперов. И я такая, доступ заблокирован, для вас газета и телевизор. Знаете, единственное, от кого мне было бы приятно услышать, что я уже старая, это пенсионный фонд. Типа, эта старость еще не у нас, пенсия давно ждет вас. Недавно прям вот приятный парень пригласил меня на свидание. Но не забывайте, что мне пишут только странные люди. Он написал, если хочешь, приезжай ко мне, посидим в машине. Я думаю, у тебя что, машина в квартире стоит? Я знаю только одного такого, отец дяди Федора. Неужели разводится? Ну просто как, у тебя есть машина, ты в ней сидишь, а приехать не можешь. Я представляю, мне сбрасывают геолокацию, я приезжаю, там ДПС. То есть мне, чтобы посидеть в машине, нужно вызвать машину, посидеть в машине, доехать на машине, чтобы посидеть в машине. Слишком насыщенный вечер будет. Оказалось, что он таксист. Я думаю, ну хорошо, что не охранник пятерочки. Как бы ты меня тогда пригласил? Приходи ко мне, постоим в дверях? Или шахтер, спускайся ко мне, подолбим шахту? В общем, я поняла, что серьезные отношения мне не найти, и стала встречаться с одним парнем для здоровья. Пока он однажды не сказал, слушай, а давай я сделаю тебе ребенка. Здрасте, папа Карло. Сейчас бегаю за поленом. Он говорит, ну у тебя же нету. Я говорю, у меня и моющего пылесоса нету. Сделай мне лучше его. Он такой, ну... Я говорю, да я понимаю, это деньги, а ты хотел помочь тем, чего не жалко. Подруга говорит, ты что, говорит, всю жизнь искать будешь? Я говорю, ну а что плохого? Не с ним, так понадкусываю. Да. Ну а если не найду, знаете, издам энциклопедию. Мужчины от А до Я. От Антона до Якова. С Якова до всякого. Спасибо, Марина Светлакова.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо мое.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды, знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить девушку, но только не сцепление.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор ФМ. Давид Салаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну построил бы нам что-нибудь нормальное, ну например, Дубай.
0: Александр Ташенчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, вести и порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Велкой Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с 1-2 зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Улитки такие медленные, потому что на них давит помимо домика еще и ипотека, которую они на этот домик взяли.

0: Читать по губам – это, конечно, полезный навык, но лучше все-таки общаться, а не молчать. Именно для этого у нас есть веселый чат, куда прямо сейчас врываются ваши приветы, шутки и поздравления. Плюс 7-915-0303-567 – номер для ваших сообщений, которые, как всегда, принимаются в Telegram, Макс, либо же по СМС. Подключайтесь, друзья, пишите и, конечно же, не забывайте подписываться. Привет из Нижневартовска, и пусть этот привет долетит до Краснодарского края. Всем, кто работает, и всем, кто уже в отпуске, всем мамам в декрете и дачникам-огородникам. Помните, лето пролетит быстрее, чем вы успеете моргнуть, поэтому наслаждайтесь каждым днем. Всем добра, любви и позитива. Вот такое замечательное сообщение пришло от Татьяны. Передайте привет Алене Петриковой из Мариуполя, от Ивана из Ростова-на-Дону. Ты самая лучшая, я тебя обожаю и скучаю, признался Иван на всю страну. К шуткам тоже переходим. Вот такой поделился Денис. Только в России, объезжая пробку по дорогам, по дворам из можно встать в пробку во дворе. Да, такое у нас бывает. Юлия из Ростова-на-Дону огромный привет передает своей лучшей подруге Кате. Пусть у тебя все сегодня идет по плану и настроение будет отличным, несмотря ни на что. И от Марины из Самары большой привет ее свекрови Ирине. Вы у нас замечательная, пусть у вас сегодня будет только хорошее настроение и положительные эмоции. Положительных эмоций нам добавит Михаил Задорнов уже в финале этого часа. Уже через пару минут встречайте рубрику «Гол, ой, штанга».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроите нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: И в этот самый момент Чугайнов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади защитника. Да, стройными рядами идут японские олимпийцы. А, простите, это корейские олимпийцы. Они так похожи по глазам. Удар! Хороший удар, но мяч застрял в телах сборной Бельгии. Весь вечер на стадионе стояла такая тишина, что было слышно, как наша команда пролетает, как фанера над Парижем. Вы только посмотрите! Посмотрите, как технично опростоволосились игроки «Локомотива». Нарушение! Москвич попал ногой нашему нападающему чуть пониже спины. Хотя там и мягкое место, но все равно штрафной. 3-4. Закончили. Предлагаю, как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на...

0: 16 градусов со знаком плюс.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку, этот вид спорта станет значительно интереснее.

0: мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
1: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе.
0: Пиво в ладошки не наливаем. Это...
1: Ну, плакать хочется просто. Представляете, но Липевка, вот это. Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9.00 до 20.00 каждый божий день.
0: Народ талантливый.
1: Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки туалета. Готовы? Написано, закрыто учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж. Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают жизни потрясающе. Присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда на асфальте кто-то прикололся и написал: «Я люблю твою жену». Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик, вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
2: Лежащие полицейские на дорогах. Тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе. Кричат: «Вау! Yes!» Ха-ха, я ехал за грузовичком. В грузовичке в открытом кузове везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи.
1: А мужик решил поехать на каток и думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках, а, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старый «Жигули», ай, надену коньки и поеду.
0: Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль.
1: Он сел, поехал. Аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся, авария.
3: А он не выходит. Приехала ГАИ.
1: Говорит, выходи. Он вышел.
0: Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент.
3: Мужик за рулем в коньках. Это чисто российское.
4: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Реклама.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: российской столице 16 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Девушки как мороженое. Сначала холодные, потом тают, потом липнут.

0: кто там и что наделал, но точно знаю, что сделать нужно всем и каждому. Это зайти на сайт веселыйрадио.ру и стать участником суперигры «Автомобиль за улыбку». Не упустить эту возможность, потому что стать обладателем нового и роскошного авто в этом году можно абсолютно бесплатно. Подсказка для всех, кто участвует. Играть мы будем уже в этом часе, поэтому будьте предельно внимательны. Ну и ловите автомобильную шутку Николая Фоменко. А еще ловите в эфире только лучшие шутки и песни. В финале часа любимые анекдоты Игоря Маменко, немного ранее «Лига городов» и ее лучшие моменты, а также очень смешная нереклама. Ну а на старте шоу «Однажды в России». Меня зовут Денис Савельев, всем привет, вы слушаете радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в роддоме».
2: В смысле мат-капитал нельзя напрямую привязать к счету ВБ? А, ну, только на ребенка потратить?
3: Что такое? Где он? Где? Где мой сыняра, мой сынище, а? А, ну давай рожайся! Ах, родится, я ему сразу скафандр куплю, потому что я его до космоса подкидывать буду, потом ловить буду снизу. Мой сын, сыныч мой! Подрастет, я его научу, как баб на гитару ловить. Ну где мой сын Бернар? Ну давай, давай, давай, давай.
2: Дима, успокойся, я еще не родила.
3: Как, в смысле не родила? У тебя воды еще вчера отошли.
2: Мне сейчас пока еще нельзя. Я потерплю. Мне нужно хотя бы сутки еще продержаться. Тогда я точно не рожу скорпиона.
3: Ты что, а? Ты что, перепутала компрессионные чулки? На мозг натянула, что ли, а? Какая разница, скорпион, не скорпион? Скорпиона родить плохо, только если реально скорпион пойдет оттуда. Где ты этого понабралась, а, скорпионы, вот это все? Это где?
2: В моем любимом шоу «Натальная карта».
3: Фу! Кто этот дебилизм вообще придумает? Мамулечка, привет, мам.
4: Привет, девочка.
3: Привет, мамуль.
4: Привет, Аллочка. Привет, моя. Привет, Катюш. Ой, господи. А я что-то из дома выскочила.
3: Ага.
4: Уже очень хотела внучка увидеть первое.
3: А тут ситуация. А она не хочет мне его рожать. Говорит, буду терпеть, чтобы скорпион не родился. Пожалуйста.
2: Я просто хочу чуть-чуть еще насладиться беременностью. Немножечко выждать это время. Ну и не родить скорпиона. Да. Вы же не хотите, чтобы ваш внук, ваш фирменный лимонный пирог, ел со словами ну, другой бабушке вкуснее.
3: Да блин, да не важно, кто скорпион или нет. Мам, да объясни, пожалуйста. Ну скажи, ну вот наш папа скорпион, и все нормально, ну скажи, ма, ну да, но он свою собаку больше, чем тебя любит, но он ее в твою честь назвал.
4: Катя, терпи, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, еще одного скорпиона я не выдержу в семье, понимаешь?
3: Ну что, вообще все, вы умом поехали, что ли, а? Одновременно всей планетой? Да что с вами, женщины, не так? Не, я раньше думал, что вы совсем ку-ку, когда вы этот каталог открываете страницу, трете, чтобы пахло вкусно, а потом этим журналом вот так натираетесь, ходите. Я еще думал, ну да, оказывается, это нормально вообще было. Сейчас у вас астрология головного мозга, пожалуйста. Еще у вас астрология наука, наука. Приравняли квантовую физику к печеньке с предсказаниями.
2: Дим, ну ты тоже завелся так. Ты пойми, я-то своего сына любым буду любить. Но он потом вырастет, девочки будут убегать от него со свиданий. Потому что он ноябрьский, Дим. И у нас вообще в обществе уже всех приняли. Жирных приняли, рыжих, очкастых, в брекетах. Всех приняли. Даже к Никитам как-то стали потеплее относиться. Но скорпионов люди пока не готовы принять. А насчет астрологии, это не просто так мы все в нее ударились. Это вы, мужики, виноваты. На астрологию хотя бы можно опереться. А на вас опереться нельзя. Потому что каждый второй у нас кабель. Абьюзер и сыночка-корзиночка.
3: Я-то у тебя не такое.
4: Ой, девочка, у тебя тут рубашечка вылезла. Сейчас мое солнышко, моя звезда. Рай ты мой на земле.
2: Она мне ответила.
3: Кто?
2: Моя любимая. Ивана Олещенко. Она мне даже видео прислала в ответ.
5: Так, Кисунь, сегодня те самые лунные сутки, когда асцендент будет в Козероге, а Венера в Марсе, под покровительством Джуманджи и Холодца. Поэтому рожай спокойно, Заюш, все будет хорошо, да прибудет с тобой кукареку.
2: Она дала добро! Рожаем! Рожаем прямо сейчас! Быстрее!

0: Реклама.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: интересно, а вот люди, которые пишут на заднем стекле автомобиля «Спасибо за сына», они действительно думают, что другие автомобилисты им помогали?
1: И это суперигра «Автомобиль за улыбку» в эфире Юмор-ФМ. Прямо сейчас есть шанс стать богаче на 3000 рублей. Ну и, само собой, пополнить список суперфиналистов нашей игры, из которого, из суперфинала имею в виду, легко и просто взять и запрыгнуть в новый роскошный автомобиль уже в конце этого года. Друзья, сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою фотографию, если вы еще не с нами по каким-то причинам. Напомню, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное, правила максимально простые. В общем, все звезды сошлись для того, чтобы вы стали участником, ну и, конечно же, выиграли новый автомобиль уже в конце этого года. А все, что нужно сделать прямо сейчас, это взять и повторить шутку, которую Николай Фоменко только что озвучил. Кто будет это делать, давайте решим, точнее, наш улыбайзер это решит, который я прямо сейчас и остановлю. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
2: Автомобиль за улыбку!
1: Сергей из Балашихи. Именно ему сегодня улыбнулся наш улыбайзер. Или он улыбнулся улыбайзеру. Не знаю, как там все это случилось. Но, в общем, его фотографию выбрал наш фирменный улыбайзер. И ему мы прямо сейчас и будем звонить. Набрал номер Сергея. Звоним недалеко, в Балашиху, буквально вот рядом. И не дозваниваемся. Как же такое может быть? А такое, знаете ли, бывает. Ничего страшного. Есть вторая попытка, которой мы, конечно же, воспользуемся. И все-таки будем надеяться, что Сергей у нас на связи. Звоним еще раз. Повторно набран номер Сергея. Еще раз повторю, звоним в Балашиху. Но нет, не сегодня. Но будем надеяться, что в следующий раз Сергей точно подойдет к телефону, повторит шутку, заберет 3000 рублей и получит заветный пропуск в суперфинал. Давайте ему этого пожелаем и будем, конечно же, надеяться и ждать следующего раза, когда вновь улыбайзер выберет его фотографию. А может быть, в следующий раз улыбайзер выберет вашу фотографию, которую можно загрузить на сайт веселаярадио.ру. Друзья, заходите прямо сейчас, загружайте. Напомню, участие в игре абсолютно бесплатное. Правила максимально простые, с ними, кстати, тоже на сайте можно познакомиться. Ну и всех своих друзей, родственников, родных и близких людей тоже к игре подключайте. Опять же, это бесплатно, это просто. И вместе, совместными усилиями возьмите и выиграйте новый и роскошный автомобиль. Игра продолжается, давайте вновь раскрутим улыбайзер, ну и, конечно же, будем двигаться дальше.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Ну а кому точно стоит подарить свою любовь, так это артистам, которые выступят на нашем музыкальном пикнике Юмор ФМ. Друзья, мы вас всех приглашаем 26 июля. Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо. Начало концерта в 17 часов. Ну а на главной сцене для вас выступят Филат ФКРС, Гали Бримавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, Диджей Демиксер, LX24 и многие-многие другие звезды. Приходите, будет весело, ждем только вас, вход свободный.
1: А у нас...

0: Ваши помидорчики заскучали?
1: Лучок взгрустнул.
0: А у огурчиков депрессия?
2: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
3: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
2: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
3: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил.
2: Помидорчики не скучали.
3: А огурчики взбодрились.
2: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
1: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
4: «Лепешечка»
5: в саду и в огороде.
6: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
7: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
8: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик-класса на Черноморское побережье России.
6: Яркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
8: Куда прешь.
6: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
8: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе .упс.
6: Куда прешь?
7: На море.
6: У Вася, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.
9: Вас замучили приступы напрасной ревности?
10: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью?
9: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности от Элла.
11: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ любви и верности имени Сары Джессики Паркер.
9: Незаметно расположите детектор от Элла неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
11: Детектор супружеской верности от Элла прост в эксплуатации и работает от самого обычного автомобильного аккумулятора.
9: Более миллиона российских Дездемон уже сделали свой выбор.
1: Детектор супружеской верности от Элла!
11: Он развеет все сомнения.
9: Ну, или подтвердит.
10: Без скандалов и без драк сохранит ваш крепкий брак.
9: От Элла.
10: От Элла.
11: Спрашивайте в магазинах бытовой техники.

0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Опечалиться, друзья мои, правда, не надо, потому что на Юмор-ФМ всегда лучшие шутки и песни, а еще ваш привет, поздравления и пожелания. Веселый чат прямо сейчас, пишите +7 915 0303567, Макс, Телеграм, СМС-формат. Все работает, все существует, и все средства коммуникации принимают ваши замечательные сообщения. Главное, не забывайте под ними подписываться. Поздравьте, пожалуйста, нашу сотрудницу Машу Макаренко с днем рождения. Вот такое первое послание. Далее поздравления с днем рождения отправляются Ефимову Максиму из Губахи. Здоровья, успехов, ведь в 25 лет все еще впереди. Далее шуткой поделилась Галина. Учительница этики попала молотком себе по пальцу и на полчаса стала учителем труда. Елена далее передает огромный привет дорогой коллеге Юлии, крутому, стойкому и замечательному человеку. Поздравляет ее с самым счастливым событием, которое произошло 29 лет назад, рождением ее сына. И, конечно же, отдельные поздравления направляются имениннику Рустаму. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний, ярких побед, верных друзей, чтобы каждый новый день приносил только радость, любовь и успех. Пусть все задуманное обязательно сбывается. Вот так, такие замечательные и теплые слова от Елены, к которым мы, конечно же, всей страной присоединяемся. Друзья, вы тоже подключайтесь. +7 915 0303567. В финале этого часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко, а еще впереди Лига городов. Не пропустите.
1: Поделись улыбкой.
2: Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
1: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
2: Да не шарят они в технологиях.
1: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезды с камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
3: Да?
1: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
4: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
1: А я откуда знаю? Я же их не трогал.

0: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
1: Ну что?
0: А куда бурановские бабушки пропали?
1: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
2: За внуками приглядывают.
1: Ага, приглядывают. За нами всеми.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
4: Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17. Завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Учебник по математике – твой единственный шанс съесть 12 арбузов из 25.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А вы это, наверное, знаете, когда гаишник останавливает. Нарушаем ваши права. Тут там 5000 раз через окно. Большое спасибо, можете ехать, всего доброго. Он ему раз еще пятерочку берет. Впереди через 21 километр стоит пост. Там наши ребята, я им позвоню, не беспокойтесь, можете ехать. Он ему раз еще пятерку. Я работаю по средам и пятницам. В это время можно даже в нетрезвом состоянии. Все, вплоть до трупа в багажнике. Пожалуйста, езжайте, всего доброго, жене привет. Он ему раз еще пятерку. А теперь стихи.
2: На викторине «Поле чудес» Розалинда Сигизмундовна так сильно крутанула барабан, что банка с опятами открыла первые три буквы. Муж и супруга лежат в кроватке. Она говорит: дорогой, давай будем играть в ролевые игры. Он говорит: давай попробуем. Ты таксист, а я молодая симпатичная девочка, которая доехала, но у меня нет при себе денег рассчитаться за проезд. Муж говорит: давай. Дяденька таксист, у меня денег расплатиться на проезд. Отпустите меня, пожалуйста. Иди.
0: Игорь Маменко

0: шутить. Дайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот можно было весь день играть.
1: Мир игр стал ее реальностью.
9: Я в игре?
10: Чего плачешь-то?
9: Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
1: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор и пациент». Полночи просидел под дверью, без талончика не принимала.

0: Друзья, надеюсь, ваше настроение тоже поднимается выше под лучшие шутки и песни в эфире Юмор-ФМ. Спасибо, Нюша. Ну что ж, рабочий день плавно подходит к завершению. Впереди дорога домой и наверняка вечер в приятной компании. Ну а тем, кто свои рабочие дела уже закончил, желаю, конечно же, приятного отдыха и предлагаю сделать громкость немного громче. Вы этого все-таки заслужили. Для вас в этом часе монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера и ответы на семейные вопросы в рубрике «Сатья с юмором». Ну а на старте часа тот самый КВН. Меня зовут Денис Савельев. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша сатья.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СССР.
3: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, ступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
4: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серопитерский вечер. Я ходил туда-сюда настроений. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки. Интересные народные песни. Полдень, женский полдень, на воде при. Босоногий мальчик, босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся, детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса, что в жемчите две заглядки. Подходим, поем красивым детям. 8 рублей, напоминаю, опять от меня сбежала. Но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю красивым детям 8 рублей. Домовой. Проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся. 8 рублей детям, товарищ, не стойте. Подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, 8 рублей красивым детям. Обычным детям 16. Не стесняемся. Засыпают турки котлован. Оуа, оуа, оуа. Не подходим, не стесняемся. Напрасно старушка ждет сына домой. Ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста. Для вас уникальнейший караоке. Что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения. Я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке. Для вас установлен, да.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
4: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода!»

0: Телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли девушка первая написать мужчине в социальных сетях или познакомиться очно? Не будет ли это выглядеть неуместно или как-то навязчиво? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может, но просто нужно это сделать ненавязчиво и уместно. В любом случае, разрешение на общение в нашем обществе дает кто? Конечно, женщина. Женщина дает разрешение и на начало общения. Женщина дает разрешение и на секс. Женщина на все дает разрешение. Мужчина здесь ведомый. Поэтому, да, конечно. Если вы, ну, стимулируете общение, да, у вас, как, знаете, Валера, давай познакомимся, смотри, я без трусов. Это, конечно, ну, вот это навязчиво. Лучший способ начать отношения – это попросить у мужчины небольшую помощь или услугу. Молодой человек, пожалуйста, помогите девушке хрупкой поднять этот чемоданчик. Скажите, пожалуйста, а вот этот огромный телевизор, почему в дюймах? Я не понимаю, это сколько. Скажите, пожалуйста, а вот это вот воздух из резины так дует, это все сломалось машина? И сразу мужчина такой, уже с ключом и домкратом вылез, уже пузо светилось, уже весь вспотел. Мужчины же, мистер, решаю все проблемы. Ему же произвести впечатление на женщину одно удовольствие. Просто когда мужчина выполняет маленькую, не так, мужчина, не хотите ипотеку за октябрь закрыть? Нет, не так. Когда мужчина выполняет маленькую просьбу женщины, он избавляется от одного из своих очень больших страхов. Знаете, как? Обломаться. Поэтому все культуры, все этикеты, все они построены на том, чтобы мужчина оказывал легкие услуги женщины. Там подал руку, там подал стаканчик, там приоткрыл дверь, там пропустил вперед, показал, что я вот безопасно что-то сделать, чтобы завязался какой-то разговор.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как узнать у своего мужчины, хочет ли он жениться? Прямо спросить, либо ждать, пока сам предложит?
2: Если ты с ним не спишь, это легче сделать. Вот мужчина прямо волнуется. Он говорит, а когда мы будем спать? Когда будет секс? Говорит, а я, знаю, извините, но я все такая домашняя, я семейная, у меня, ну, я не знаю, католическая школа, у меня воспитание православное или там еще что-то, русские традиции. Я не сплю с малознакомыми, я только с мужем могу спать. И сразу ты узнаешь, он хочет ли на тебе жениться. Как правило, не сегодня. Потому что замечено, что у мужчины брак, он в категории важное, но не срочное. Это по стилю Кави. А секс в категории важное и срочное. Вот никто же никогда не задает вопрос, как узнать у мужчины, хочет ли он меня? Он с тобой общается. Он уже тебя хочет. Вряд ли он такой, мадам, пойдемте попьем кофе, а то со мной вообще никто не пьет кофе. Если мужчина с женщиной общается, проявляет знаки внимания, однозначно, ну, он сексуально привлечен. Однозначно. Хочет ли он жениться? Да, но, возможно, не на вас. И не сегодня. Как узнать? А ты не торопись выполнять обязанности жены, и сразу все узнаешь. Сразу все узнаешь.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Искал, куда положил ключи. Нашел коньяк. Ключи теперь не нужны.

0: И вновь ваши приветы, шутки и поздравления направляются в эфир Веселого Радио. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших сообщений, которые принимаются в Макс, Телеграм, либо же в СМС-формате. Пишите и не забывайте подписываться. Огромный привет направляется Ксюше и Насте. Скоро конец рабочего дня. Не грустите. Это пожелание Виктории. Передайте привет детям и внучке Варе. Здесь отметилась бабушка Наталья из Омска. Шутка Андрея вашему вниманию. Мой сосед ведет себя так, словно у меня нет перфоратора. Вот непонятно, то ли шутка, то ли какая-то угроза, что ли, прозвучала в сторону соседа. Ну ладно, все-таки шутка. От Александры большой привет направляется в Самару ее кумовьям, Алене и Вове. Далее сообщение от Анжелики. Она передает привет любимому мужчине Максиму, его родителям Дмитрию Константиновичу, Наталье Ивановне и дочке Лизе. Всем желает она отличного настроения. Есть еще шутка Олега. Друг решил взвеситься. Нет у меня больше робота-пылесоса. Аккуратнее с друзьями надо, конечно. Так, еще одно сообщение успею прочитать. Алексей из Краснодара огромный привет направляет своему напарнику Вадиму. Желает ему держаться там на работе, чтобы пробки обходили его стороной, и чтобы погода тоже сегодня была отличной. Вечернее шоу 2 июля встречайте буквально через 25 минут. В финале этого часа монолог маэстро Жванецкого, а уже через пару минут анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: Намек – дело тонкое, а тонкий намек, как говорится, тем более. Диалог в церкви. Святой отец, я в печали. Моей душе нет покоя. Прошу помогите. Вчера у вас на исповеди была моя жена. Скажите, она мне изменяет? Священник закрывает глаза и торжественно произносит. Это невозможно. Тайна исповеди священна. Ступай, олень мой, и будь повнимательней. Люстру не зацепи. Каждый руководитель просто обязан заботиться об улучшении условий труда. И вот тому прямое подтверждение. Собрание на заводе. Директор объявляет. Товарищи рабочие, с завтрашнего дня мы вводим новые технологии. Весь коллектив. Ура! Теперь вы будете попадать на завод не по пропуску, а по отпечатку пальца. Все хором. Да! И тут один мужик руку поднимает и говорит. Моя фамилия Петров. Слушайте, а может лучше все-таки сначала модернизируем станки? Директор возмущен. Это еще зачем? Ну да просто с теми станками, что есть. Через пару недель мы, фрезеровщики, вообще на работу не попадаем. Ох уж эти блондинки. Хотя и брюнетки тоже могут. ДТП. Гаишник спрашивает блондинку за рулем. Ну и как все произошло? Блондинка. Еду, вдруг дерево посредине дороги. Я влево, оно влево. Понимаете, я вправо, оно вправо. Милиционер в бешенстве. Здесь же в радиусе 10 километров нет ни одного дерева. А это что тогда? Удивленно спрашивает та. Девушка, ну это освежитель воздуха. Елочка.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17, завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мадемуазель, можно вашу ручку? Надо же, какая тонкая и изящная. Достанешь, дядя, огурчик?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок, выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира 7. Жилец, да. Бригадир, ну? Жилец, что? Будем хоронить? Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю, может быть и ты. Что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку. Вы услышите наше звучание, вы снимете себе последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте там и слушайте сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Касатин, застегнитесь. Спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Люди все время читают о вас на груди, как на заборе. И вы там пишете что-то новое каждый раз. Федор Григорьевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас. Вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, полно работы. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но это напрасно, наверное, кто-то пошутил. Жилец, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе. Из группы музыкантов вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду. Бригадир, вы слышали, что он сказал? Здесь таких 15 человек. Тромбон. Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем вы опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Не торопясь? Жилец, да. По пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте. В память Сигизмунда Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь, и ты туда. За кулисами крик, кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в

0: FM.
1: С чего нужно начинать эфир? Конечно же, с хорошего такого от всей души чиха, чтобы потом не мешал все последующие 3 часа. Все, я включила микрофон, можешь говорить. Привет, это Солнечная, а она?
2: Привет, я Деточкина, но есть хорошая примета. Если ты не хочешь чихнуть, посмотри на Солнечную. Точно отпустит. Я сейчас посмотрела и меня отпустила.
1: Ты сказала, если не хочешь чихнуть, то посмотри на Солнечную.
2: Я просто не хотела чихать.
1: Если не хочешь, то посмотришь и захочешь.
2: Нет, если не хочешь чихнуть, смотришь на тебя и отпускает. Все, я правильно сказала, так не путай меня. Короче говоря, мы пришли. Мы уже тут спорим, как вы понимаете, и скоро будем спорить.
1: Нет,
2: с вами.
1: Юля, ты не права.
2: Я всегда права, мы все это знаем, уже много раз проверяли, что правее я, а ты левее.
1: Да, если, ты понимаешь, смотря с какого угла смотреть. Если со стороны камеры, кстати, не забывайте заходить в видеотрансляцию на сайте веселоерадио.ру, Деточкин действительно сидит справа, и она правее. Но если зайти с заднего, так сказать, фланга, то
2: не надо, а вот это не надо, мне не нравится этот вариант.
1: В общем, тему мы вам принесли совсем другую, какую через пару минут расскажем, будем играть, будем разные классные рубрики слушать. А пока всем еще раз добрый вечер.
0: Дни Юли на Юмор-ФМ.
3: Как судьба, моя судьба, не один я на столбах, кем я был и кем.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: действительно много всего. В ближайшие три часа солнечные деточкины здесь. И вот принесли тему.
1: Я тут недавно передавала показания воды, ну, впрочем, как и каждый месяц, и поняла, какое мне удовольствие доставляет, когда я смотрю, там вот у нас есть МОСРУ, в Москве такой специальный сайт, ты передаешь показания воды, а он тебе потом говорит, вы потратили меньше, чем в среднем тратят жители Москвы.
0: Что, серьезно? Там есть такая строчка?
1: И там есть прям такая шкала.
0: Нет, про шкалу-то я знаю, просто чтобы вы потратили меньше, мне никогда не писала.
1: Вот, а вот у меня такое бывает, когда коты слишком много не пьют, я всегда очень радуюсь, что я потратила меньше, чем все остальные, а значит, заплатила меньше. Ну, следите за руками, как говорится. Решили у вас, друзья, узнать, какая взрослая привычка появилась у вас вот неожиданно. Ну, не знаю, может быть, вы тоже стали любить отсчитывать, сколько воды вы потратили и сколько сэкономили. Смотрите теперь на скидочки в магазинах и все такое прочее.
0: Акции. Вот у меня появилось, я теперь многое покупаю по акции, хотя говорю себе, боже, Юля, ты же не к этому стремилась всю свою жизнь.
1: Ну, скажи, это вот есть какое-то удовольствие? Я еще люблю
0: нет,
1: прийти.
0: Нет, в этом есть почему-то некая неловкость.
1: Мне
0: и делаешь
1: нравится.
0: Вид, что ты случайно пришла к половине седьмого, когда выкладывают зеленый
1: цвет. Нет, вот именно.
0: Просто проходила мимо, и так сложилось.
1: Я специально прихожу, мне прям это удовольствие. Вот я успела и урвала у кого-то, вот у тебя, например, которая стесняется взять. В общем, пишите нам свои взрослые привычки, которые у вас неожиданно появились. Очень ждем ВКонтакте, в Телеграме, вот там, в группах Юмор ФМ, стоит нам на нас подписаться, а потом уже писать.
0: А, ты про группы сказал?
1: Да.
0: Тогда давай и про опрос сразу. Там вывесили опрос, как обычно. Вы человек, который немного постаревший ребенок или чувствуете себя взрослым, ответственным? Я ребенок, но не постаревший. Где третий вариант, Юля?
1: Как это ты не постаревший?
0: Так это...
1: Сейчас пойдем посмотрим.
0: Нет. Значит, ладно, проголосую за взрослым ответственным, чего уж там. И на номер плюс 7-915-03-03-567 ждем ваши комментарии в Максе, в Телеграме и смс-очки, да.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Давай. Ах, аллергия, аллергия, слезы три ручья сквозь смех. Аллергия, аллергия, я чихал на вас, на всех.
3: Тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих, тих

0: сильный оранжевый мальчик не достает до кольца. Добавил бы сливок, может быть, разбавилось бы.
1: Младший центровой с мозгом огурца в баскетбол играет без кольца.
2: Младший центровой
0: с мозгом огурца?
2: А баскетбол играет без кольца. Ой. Можно еще было и без конца. Ну, то есть он вообще не выходит с площадки.
0: У мерседесов это звезды, у Хонды это буква Х. И у Пежо легко и просто всего лишь силуэтик льва. И даже у Субара звезды, и у Хендая буква Х. И только в логотипе Шкоды нарисовали, фиг поймешь. И даже если долго смотришь, то непонятно. Ни хрена.
1: Колл-центр Сбербанка, они, если честно, на нарах, на нарах, на нарах.
2: А тебе звонили хоть раз, нет?
1: Я пыталась как-то дозвониться вообще.
2: Нет, а тебе звонили с тюрьмы, когда, здравствуйте, это колл-центр Сбербанка.
1: Я говорю,
2: сколько вам дали? Было такое.
1: Ты прям ржал, да?
2: Я прям, ну конечно, ну а как еще?
0: Познал он боли, познал он слез, раскидывая с бабушкой по грядкам навоз. В руках лопата и пот на лбу. И скажем честно, что каникулы такие видел он в гробу.
3: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
3: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
4: Шутки песни с Люсей.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор ФМ.
1: Сегодня мы спросили у наших слушателей, какие взрослые привычки у них, то есть у вас появились. Рассказывайте, делитесь. Деточкина вот привела в пример себя, что она очень любит заходить на сайт Мусру и любоваться, что «Ой, в этом месяце вы потратили меньше воды, чем в прошлом». Это значит, что ты меньше моешься?
2: Да. Ну, чувствуешь, вот пахнет.
1: Да, чувствую, да. Вот, теперь это подтверждается уже, как бы, данными из твоих квитанций. А вот Егор пишет, что он внезапно начал получать удовольствие от чтения квитанции за коммунальные услуги, потому что он, ему есть чем заняться. Он сидит, сравнивает цифры предыдущей и нынешней. Ищу закономерности. Иногда даже немного расстраиваюсь, если...
2: немного.
1: Да.
2: Я рыдаю, когда смотрю вот эти, вы знаете, как сравнишь, сколько это стоило 2 года назад и сколько сейчас. Там, знаете ли, в разы все.
1: Подожди, Юлечка, через немного. Вот 25 числа, когда квитанции приходят, будешь рыдать в 4 ручья, потому что, как мы помним, с 1 июля опять поднялась...
2: А разве не отменили? Нет. Говорят, что перенесли на октябрь. На
1: после выборов?
2: Да.
1: Нет, что-то я как бы не видела.
2: Сейчас погуглим.
1: Такого.
2: Это, по-моему, хорошая новость, но не очень. Потому что сразу там...
1: Хорошая, но ненадолго.
2: Екатерина нам пишет, что у нее вместо селфи, фото котов, счетчиков, отчетов с работы, чеков и прочей веселости. А у Олеговича появилась привычка отправлять музыкальные открытки. А можно мне прислать, Олегович, вот прям туда загрузите, я себе сохраню, буду Солнечное отправлять музыкальную открытку. Она такое любит, что-нибудь пожестче.
1: Даже, пожалуйста. А можно физическую музыкальную открытку? Потому что я помню, что раньше были...
2: Да, да, ты открываешь а там какая-нибудь...
1: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
2: Да.
1: Так, вот
2: какие
1: здесь...
2: мы старые.
1: Почему?
2: Сейчас этого никто не помнит.
1: Только нет, просто можно в бабушкиных вещах покопаться и найти там такие открыточки.
2: Это свои, что ли, вещи так уже начала называть?
1: А ты в смысле про себя говоришь, что ты застала эти открытки? Ой, Деточкина, какая ты старенькая. Как хорошо, что мы натрындели, потому что пока мы трындели, я пыталась найти потерянный комментарий, но так и не нашла. Поищу его еще и накидайте новых. +7 915 0303567. Рассказывайте, какие взрослые привычки внезапно появились у вас. А мы расскажем, что в этом часе будет в эфире Юмор ФМ. А в этом часе в эфире Юмор ФМ, кроме ваших комментов, еще будет много шуток Фоменко Про и как раз в тему про отдых и путешествия. Хотя с такими ценами путешествуют все, большинство, наверное, в собственном дворе.
2: На дачу. Будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, где можно отдохнуть в ближайшие выходные.
1: Ну а прямо сейчас мы будем смеяться, веселиться, угорать вместе с угарным папой.
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю 1 000 000 смешинных звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
3: Камиль 4 года. Помогает папе с мамой перекапывать огород. Камиль собирает дождевых червяков и приговаривает. Этот большой червяк – папа. Этот червяк – мама. Этот маленький червячок – сыночек. Вот такая у нас червивая семья. Папа 5-летней Таисии уехал в командировку. Тася увидела, что мама грустная, и спрашивает. «Мам, ты что, по папе скучаешь?» «Да», – отвечает мама. «А почему ты по нему скучаешь? Он тебе что, родственник, что ли?» Из школьных сочинений Саши. Мой жизненный пример. ЕГЭ – это не только содрать деньги со школьников, но и увеличивать в стране дворников. Павлин был оснащен красивым складным хвостом. Паустовский часто рассказывал, как они любили сидеть на костре. В поле колосилась золотистая рожа.
0: Угарный папа!
3: Мама спрашивает у 10-летней Тани, как школа? Дочь отвечает, школа как беременность, идет 9 месяцев, только начинает тошнить уже на 2-й неделе. Папа помогает маме закатывать соленья на зиму. Процесс не быстрый, жаркий. 5-летняя Арина забегает на кухню за очередной порцией чего-то вкусного, долго наблюдает за ними и говорит, что на зиму пасетесь. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Озон.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, вести и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый платчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: хорошие новости в эфире Юмор ФМ.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Впереди выходные. Расскажу, как провести эти дни максимально насыщенно. В подмосковном Ликино-Дулево всех ждут на фестиваль «Вар-варенье». Конечно, главное событие праздника – это соревнование варенье-варов. Они будут готовить прямо на глазах у зрителей, ну а затем дадут попробовать свои вот эти вот приготовленные лакомства. Вкусы самые разные, и тут главное не слипнуться. Ну, наверняка захочется перепробовать все. А еще будет пара конкурсов, где мы бы с тобой могли бы участвовать, потому что вот первый, например, называется «Конкурс бабушек». Ягодка-малинка, а второй – выставка огородных пугал «Чудо-огородное».
2: Чура, я участвую в первой.
0: Хорошо.
2: Кто-то же должен.
0: А я не поеду, потому что я поеду в Сыктывкар. Там 4 июля будет фестиваль «Повсян-лун», что в переводе «банный день». Прямо в местном парке устроят эко-баню. Впервые зрители смогут воочию видеть подлинные банные обряды карелов, и там покажут обряд, который пробудит привлекательность и жизненную силу. Кстати, помню, был такой в моем детстве, там бабушка поливала из тазика и говорила: «С гуси вода, с Юлечки худоба». Наверное, у карелов такой же. А еще покажут, как умилостивить духа бани. Будет работать пармастер, и он отхлещет любого желающего вдоль и поперек, потому что у него пихтовые веники и банный чан, как замочат тебя, Юлька. Ну и на закуску дадут, конечно, еду, калитки и кушман предлагают. А, кушман – это окрошка с редькой.
2: А, я думала, это еврейская фамилия.
0: Нет. А калитки, почему не спрашиваешь, что?
2: Это пирожки. А потому что такие. Я знаю, вот у нас здесь в столовой, в которой ты, Юлечка, не ходишь, есть прекрасные.
0: Калитки? Да. А кушман там есть?
2: Сыром и картошкой буквально вчера взяла.
0: Эх, жалко, кушмана нет, я бы тогда ходила. Юмор ФМ поддерживает 5-й фестиваль Динотерра уже в эти выходные. С 3 по 5 июля деревня Шестакова в Кузбассе превратится в настоящую доисторическую вселенную.
2: Нам туда, как
0: да.
2: Доисторическим существам.
0: Собирайтесь всей семьей, вас ждет встреча с наукой. 100 ученых, антропологов и палеонтологов проведут увлекательные лекции. Ну, а если вы хотите почувствовать себя настоящим исследователем, присоединяйтесь к раскопкам. Еще можно нарядиться в костюм пещерного человека, пройти в составе диношествия, поздравить пситокозавра под гимн фестиваля и заглянуть в прошлое с помощью 3D-очков. Концерты под открытым небом тоже будут. На сцене выступит группа «Пицца» и Сергей Бабунец. Приезжайте с ночевой. Фестиваль длится 3 дня, и атмосфера того стоит.
2: Да, мы с Деточкиной древние люди тоже там будем, и нас можно будет откопать.
1: Деточкина. Свободу, Юрий, Деточкина. Не виноват.

0: на голове опроса нет, а в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте есть. Мы сегодня спросили Юлечку наших слушателей, что?
1: Мы спросили, я чувствую себя взрослым ответственным человеком, или просто я немного постаревший ребенок, и вот таких большинство ВКонтакте, 68% голосуют за то, что они старенькие дети.
0: А я проголосовала за то, что я взрослый ответственный человек. Нас действительно меньше, 71% в телеграм-канале тоже за то, что они постаревшие дети. Хорошо. Кто-то же должен быть постаревшим ребенком, если я одна такая за всех за вас ответственная. В комментариях рассказывайте, какая взрослая привычка у вас появилась неожиданно. Ну а в эфире у нас...

0: я уеду, а вы от меня отдохнете.
1: Только на шестой день отдыха в Египте Сергей понял, что он еще в дьюти-фри. Купил влажные салфетки с запахом океана и жвачку со вкусом тропических фруктов. А вы как собираетесь отдыхать в этом году?
2: Юмор FM. Шутки и песни. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17, завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июля. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Согласно закону о кладах, женщина, нашедшая заначку мужа, имеет право только на 25% ее стоимости.

0: На Юмор-ФМ.
1: Сегодня наша тема – это ваши взрослые привычки. Какие привычки у вас появились со временем? Рассказывайте, делитесь. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. И вот в Максе нам пишет Сергей. А мне 40 лет, и сейчас такая у меня есть привычка, прямо, говорит, стыдно сказать. И такой вот эмоджик рдеющий, которому стыдно, прислал. Когда вижу девушку с накачанными губами, начинаю говорить ей: «Ути-ути-ути-ути!» Взрослая привычка или нет, не знаю. Я спросила у Сергея, прямо в лицо он это делает или как? Не ответил, потому что...
2: Ну, потому что он, скорее всего, про себя говорит.
1: Ну, а если ему не нравится, про себя имеет право говорить?
2: Может, да. Ну, в смысле, он про себя говорит: «Ути-ути-ути».
1: Это мы так и не выяснили. Человек не ответил, оставил открытым финал.
2: Так, вот Евгений, у него какая привычка появилась с возрастом? Не гоняться за женщинами с высунутым языком, а с комфортом поджидать их в засаде. Прям как-то даже... И так плащ распахивать им навстречу. Обычно вот так поджидают.
1: Боже, я подумала, женщина с высунутым языком. Да еще сижу, пытаюсь понять, почему.
2: Почему женщины бегают, да?
1: Оказывается, это он.
2: Да, гоняется за женщинами.
1: Понятно,
2: раньше
1: чтобы язык, да. Понятно, да. С плащом-то, да. Хорошая финалочка. Алексей пишет, неожиданно для себя начал носить мультитул. Я чуть мультититул не прочитала. Мультитул. Что такое мультитул?
2: Мультититул. Я думаю, что это такая жилетка, как у Вассермана. Ну, там же много карманов. И там прячется
1: много... Сюда одно положила, сюда другое. Да здесь вот пирожное у тебя.
2: Вообще, давай погуглим, что это такое.
1: В карманах или сумке, если поискать, можно найти пару-тройку саморезов, ключ на 10, стяжки. Это, видимо, такая вот штука, которую мужчины носят. Она такая складная, и там есть все.
2: Ну, в смысле, ножик, ножницы, носу, ковырялка.
1: Да. Нитки, иголки.
2: Обычно
1: нет, к сожалению,
2: у мужчины этого для
1: нет.
2: этого ноготь на мизинце длинный, он заменяет любой мультитул. Ну, то есть ты этим ногтем можешь открутить болтик, открутившийся.
1: Я не видела
2: мужчин
1: с длинным ногтем.
2: Не видела?
1: Нет.
2: На мизинце?
1: Нет.
2: Обращай внимание.
1: Подожди,
2: на руки,
1: я думала, это принадлежность к определенной субкультуре, про которую сейчас нельзя говорить, нет?
2: Нет.
1: Это вместо мультитула? Серьезно? Ух ты, домой вечером поеду, посмотрю. Рассказывайте, какие взрослые привычки появились у вас. Пишите в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте.
0: 2 Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани. Пани, о пани. А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Дверь шоу на Юмор ФМ.
1: Всем привет, всем вечер добрый. Это мы, я и она и я. И можно смотреть, как она вот вас приветствует в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру, в официальной группе Юмор ФМ ВКонтакте. Ну и давай третий раз.
2: Привет. Мы сегодня, друзья, спросили, какая взрослая привычка появилась у вас неожиданно. Я вот вспомнила, что у меня еще появилась привычка. Я теперь люблю разговаривать с соседями по подъезду. Но они, правда, что-то не очень общительные, боятся меня. Но я прямо...
1: Я бы тоже на их месте боялась, Юль.
2: А что там мне доброе лицо? Я очень хороший человек, ну, местами. В общем, рассказывайте, какие взрослые привычки у вас неожиданно появились. Мы ждем комментарии ВКонтакте, в нашей группе Юмор ФМ и в нашей группе в Телеграме, если он у вас еще немножко фурычит. Короче, пишите нам, где вам удобнее.
1: А я знаю, почему они тебе не отвечают. Они сразу вспоминают вот это. Жаль, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ну ничего, я поругаюсь с соседями. А в твоем случае я поговорю с соседями. Ну, начинается же все как будто бы с дружбы. А вот, не разговаривайте с деточкиной, если встретите ее где-нибудь. А в эфире нужно. Пишите свои комментарии. Номер ты озвучила? +7 915 0303567. И, конечно же, голосуйте. В телеграм-канале, в группе ВКонтакте, как обычно, у нас висит опрос. И вот пока что побеждает вариант, что большинство среди наших слушателей немного постаревшие дети.
2: Да?
1: Да, нежели взрослые и ответственные не дети.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Юля любит ваши комментарии, поэтому ждем их. Пишите. Вот Алексей, кстати, сказал, что ему 52, а год назад всего лишь он научился вязать веники, банные веники, если у кого-то возникает вопрос.
1: Фирма веников не вяжет, помнишь, была такая поговорка? Да.
0: А Алексей веники вяжет. Вот такая у него привычка, он теперь это делает регулярно и, если что, кстати, можно, наверное, продавать. Вот.
1: Да, он, наверное, и продает. А у вас веники из чего?
0: Видите? Стоило написать одно сообщение, как Деточкина уже заинтересовалась. Вот я понимаю бизнес. А мы никогда ничего с тобой не сможем продать, зато мы можем поставить разные классные номера в этом часе для наших слушателей, чтобы поднять настроение, сделать это совершенно бесплатно. И появится... во-первых, конечно же, ловить ту самую шутку Фоменко для того, чтобы сыграть с нами в суперигру «Автомобиль за улыбку» и попробовать выиграть новенькую машину. А еще будет рубрика «Реалити-криминалити».
1: Ну, а еще будет рубрика «Деточкина не виновата», где речь пойдет как раз про баню, причем про баню на колесах. Вот я почему про веники спрашивала.
0: Вот видишь, не случайно это сообщение пришло. Вселенная, она все видит и слышит. А она просто подглядела в твои хорошие новости. Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм, о чем там будет, точно не скажем, поэтому придется послушать, но это приятно и смешно. А прямо сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
1: Здрасте, здрасте. Счастья, здоровья. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь, мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре, слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
2: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
1: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт? Написано в самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Меня сейчас каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу, ну, чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили, она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа, уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали, постоянно. Она его бедного просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. В какой-то момент, когда уже прошло минут 40, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***а. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа, так. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, буду им статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону. Если честно, мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно. Мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом мерим друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу. Я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный. Я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, все... Не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже... Надо тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная. Вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая и говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты. Страшненькие девушки, молодцы. Страшненькие реально хорошие. Они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
3: Да.
1: Серьезно. Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей. Она не могла прийти. Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что страшненьких не берут в шоу «Холостяк». Потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Страшненькая бы пришла и сказала, вот такая я есть. Вот, вот она, вот. Вот фотография моей матери. Вот такой я буду. Бери пока на пике. Все. Лучшая форма. Дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все. Спасибо вам большое. Классная шутка.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Включил телевизор. Куда писать комментарий, не понял. Перемотки нет, не понравилось, выключил.

0: вечернее шоу на Юмор ФМ. Здесь с вами, кто мне свернул рабочий стол, деточкина, пока
1: свернул.
0: Я выходила пить чай. Что случилось? Где комментарии? Денис, больше не делай так. Но ничего, я все починила. И вот, пожалуйста, сообщение в Максе. Кстати, да, мы сегодня у вас спросили, какая взрослая привычка у вас появилась. И Наталья пишет, что у нее появилась привычка, которая очень ей была необходима. И нисколько об этом не жалею. А заключается она в том, что каждое утро я, говорит, делаю зарядку минимум по 20 минут, а то и больше. Много лет заставляла себя выработать эту привычку, потому что то, ой, лень, ой, не хочется, ой, завтра. Вот, но таки добилась результата, а еще, говорит, прочитала статью, что надо перетерпеть 21 день, а потом просто уже без этого жить не сможешь. Так оно и есть. Это с Брянщины, кстати, сообщение. И я поддерживаю Наталью. Я тоже с возрастом выработала привычку каждый день делать зарядку, правда, не по 20, а по 40, а то и 45 минут. Вот. Тоже не жалею, но тяжело. Да, вот так вот. Что,
2: не знаю, я 21 день и вот это вот делаю, мне ничего не вырабатывается.
0: Вообще, на самом деле, да, говорят, что ну, для того, чтобы какая-то привычка выработалась, нужен не 21, а 40 дней.
2: Вот. Мне кажется, там целый год нужен, а то и 5 лет, чтобы что-то там присосалось. Ну, спеши, хорошая. Плохие привычки прям сразу
0: прилипают. Ты до 40, видимо, не дожила, 21 поделай, такая, о, все, с меня хватит, попробуй.
2: Нет. Татьяна пишет, что она вдруг как-то полюбила огород и даже стала погоду предсказывать коленкой. Дар у нее появился. Вот что людей заставляет
0: Ух ты.
2: Зарядки делать.
0: Слушай, а вы можете будущее коленкой предсказать? Мне надо. Сколько стоит? Куда писать?
2: Давай мне деньги, я тебе предскажу. У меня тоже есть коленка, даже две. Валерия пишет, что она резко начала арты лепить. И
0: Чего?
2: Я арты какие-то. Я ее спрашиваю, можно посмотреть? Она мне пишет, в ЛС пришлю. И, короче, не прислала. Я
0: обожаю
2: сижу,
0: такой,
2: жду.
0: Да. А сколько стоит? В ЛС написала. Плюс 7-915-03-03-567 наш ЛС. Пожалуйста, смс-кой.
2: Туда присылайте арты.
0: Макс, да, в Телеграм и арты. И рассказы про то, какая у вас взрослая появилась привычка. Вместе почитаем, поржем. А сейчас Джейсон Стэтхэм.
3: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
4: «Я такого не говорил».
3: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Без подошвы тапочки — это просто тряпочки. Почему нельзя есть попки от хинкали, если я за них заплатил? Помню, однажды в детстве меня попросили дотерпеть до дома, но ведь я не терпила. Если твоя бабушка надеется на тебя, то ты Надежда Бабкина. В казахских шахматах первым делом надо съесть коня. Запомни, за черной полосой всегда идет белая. Если сегодня тебя укусила злая собака, завтра обязательно укусит добрая.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на юг.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90. Два высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок, яхты. Что не говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.

0: тебя, для меня, для всех, как говорилось в одном мультфильме, немножко перефразировано. Хорошие новости на Юмор-ФМ.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Странно, в этом выпуске в Штатах пришлось приостановить турнир по карточной игре, потому что от участников воняет. Как выяснилось, именно с этим соревнованием что-то не в порядке, потому что еще 7 лет назад организаторам пришлось прямо прописать в правилах, ну, кроме того, что не надо там шельмовать, все вот это вот, что все участники должны быть в чистой одежде и хорошо пахнуть. Ну, то есть они, может быть, не знаю, по какой причине, но, короче, не моются. В этом году гости мероприятия начали жаловаться, что не могут находиться в одном помещении с игроками. Мне кажется, что у них какая-то такая примета, что, типа, если помоешься, то проиграешь. Вот когда ты была студентом, у вас не говорили, что не надо перед экзаменом голову мыть, потому что тогда все знания в канализацию вытекают.
3: А мне кажется, что просто они тоже стали радоваться тому, что у них квитанции стали меньше.
0: А в этом месяце вы потратили меньше воды, чем в прошлом.
2: Что вода сейчас дорогая. А вот, например, японцы совсем другие люди. Они настолько любят мыться, что даже запустили баню на рельсах. Это целый поезд под названием Шикишима, где прямо в купе можно полежать в онсене, попариться, при этом разглядывая пейзаж за окном. Поезд рассчитан всего на 34 пассажира, а туры длятся от 2 до 4 дней. Представляешь, 4 дня в бане провести?
3: Нет, это пытка.
2: Именно, ты тоже не любишь мыться, только меня шеймишь. Ну и очередной секрет долголетия раскрыла 100-летняя женщина из Британии. Маргарет Хэм не скрывает, что выкуривает 40 сигарет в день и пьет крепкий чай с молоком, закусывая мармеладом. Она родилась в 1926 году, смотри, твоя ровесница, и никогда не вела здоровый образ жизни. Пережила Вторую мировую войну и даже собственную дочь, которая придерживалась ЗОЖ. Не зря говорят, что тот, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
3: У тебя все новости на эту минуту. Отлично.
1: Деточкина. Свобода.

0: мы не будем молчать, мы ответим. Вот вы, может быть, задавались вопросом, где Юмор ФМ чарт, когда его можно слушать, смотреть. И мы такие раз и пришли с ответом.
1: Да, мы пришли с ответом, потому что для начала нужно проголосовать за песни, которые будут потом звучать в Юмор ФМ чарте. Кстати, на этот раз ведущий Митя Фомин. Какой же он красивый. Тут вот на фото лучшее фото подобрали дизайнеры. Просто молодцы. Ну, а я проголосую за песни. Я какую-нибудь песню сейчас выберу, чтобы вот она обязательно победила. Это будет группа «Винтаж» и песня «Малахит». Мне нравится зеленый, у меня даже сегодня сережки зеленые, поэтому за «Малахит» голосую.
0: Так отрекламировала, я прям даже зашла посмотреть на лучшую фотографию Мити Фомина. Вы тоже заходите и голосуйте. А в эфире у нас «Реалити-криминалити».

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: 22 января, исходя из своей потребности купить продукты для семьи, я потребовал в сельпо баночку сгущенного молока. Мне отказали. Тогда я потребовал заменить ее банкой фруктовой смеси. Но и заменителя не нашлось. Крепко волнуясь за судьбу моих голодных детей, я купил четвертинку водки и выпил ее в том же общественном месте, то есть в магазине. Гражданку Савельеву я не пытался раздеть в лифте с неприличной целью, а просто подшутил над ней, слегка в похотливой манере. В темноте я наткнулся на голый предмет, который начал меня страстно обнимать и целовать. Поскольку я с детства не имел привычки пить по частям, то вышеупомянутая бутылка была прикончена мной прямо в столовой. После чего, выйдя на улицу, я вдруг обнаружил себя одетым в незнакомое мне женское пальто. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17. Завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Вільд за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Помню, как мама вела меня на первый звонок и как папа уносил с последнего.
2: Ну, может, кстати, у кого-то еще свежи воспоминания. Последние звонки уже же были?
3: Были, да. Вот, но сейчас, вот, говорят, зумеры вообще не по этому делу.
2: Ну, это смотря какие зумеры и смотря где. Не надо, Юлечка, обобщать. Все всегда разные. А самое главное, друзья, вот единственное, что, да, всех все-таки обобщит, это вот эта самая шутка. Ее нужно запомнить, потому что мы играем прямо сейчас в суперигру «Автомобиль за улыбку» и хотим, чтобы кто-то ее повторил в эфире и прошел наш суперфинал. Все очень просто.
3: Да, все просто настолько, что если вы пройдете в суперфинал, то у вас появится реальный шанс выиграть автомобиль. Ну, а прямо сейчас реальный шанс попасть в суперфинал. Для этого нужно будет взять трубку, когда мы позвоним, но перед этим...
2: Перед этим, напомним, у нас уже раскрутился улыбайзер, где ваши фотографии на огромной скорости берем. Мы его остановим, он выберет кого-то из тех, кто уже с нами в игре, и с этим человеком мы попытаемся связаться. Но останавливаем, как обычно, словами... Юля, готова?
4: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Какое красивое название у города Химки. Арина из города Химки выпала в нашем улыбайзере. Ты знаешь, кстати, где это? Где-то на севере, кажется?
2: Да, на севере. На далеком-далеком севере Москвы. Звоним в Химки и надеемся, что Арина возьмет трубку и сможет повторить ту самую шутку. Текс.
3: Надо отметить, что Арина в шляпке, наверное, на пляже.
2: Арина в шляпке на
3: заказывает
2: пляже.
3: Заказывает себе
2: чтобы...
3: джуз.
2: Попробуем перезвонить.
3: Давай.
2: Как мы это любим. Даем второй шанс нашей слушательнице Арине. Звоним. Ну, набор тоже красиво звучит.
3: Да?
2: Хотя красивее, конечно, звучали бы длинные гудки, чтобы Арина взяла трубку и сказала: «Алло, девчонки, да, я готова повторить ту самую шутку», но, увы.
3: Арина бы украсила, конечно, нашу галерею с суперфиналистами, но, может быть, в следующий раз улыбайзер ее снова выберет, а может быть и нет, а выберет вас, если вы, конечно, зайдете прямо сейчас на сайт веселорадио.ру и туда свою фоточку зальете. На фото вы обязательно должны улыбаться, других у нас пристрастий нет. Мы от улыбок таем.
2: От улыбок тает, деточки, ла-ла-ла-ла-ла. Дальше я не придумала. Зато мы придумали, что можно зарегистрироваться на сайте веселорадио.ру, и чтобы вам было это приятно сделать, приятней сделать, мы вот поместили туда Фоменко, на которого можно жмякнуть. Это же всегда приятно. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазине.

0: Юлии, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Это вечернее шоу Ой, зачем я говорю, вот же дяденька сказал, а представить он нас не представил, поэтому мы уж как-нибудь сами. Солнечная я, Деточкина она, всем привет.
2: Привет. И сегодня мы обсуждаем, какая взрослая привычка появилась у вас неожиданно, причем обсуждаем не только в эфире, но и за эфиром тоже. Вспоминаем своих знакомых, у которых какие-то прям странно раз, и появились взрослые привычки.
1: Да, ну вот просто по себе, значит, ближайшие выходные я планирую поехать в один недалекий от Ленинграда городок. Ну, на выходные туда и обратно. Как бы, чего, берешь там один рюкзак и все. Ну, и человек, который едет, тоже берет рюкзак. Нет, миллион вопросов. А вот до заселения, которое 2 часа. А где мы примем душ? А куда мы денем вещи? Прибываем мы, надо сказать, 10:30 утра. Ну, то есть, пока позавтракаешь, пока чего, вот тебе и заселение. Нет, нужно место, где душ, куда... Неужели мы
2: человек
1: до 2 часов будем с рюкзаком
2: не
1: ходить?
2: Немытый ходить целых 4 часа.
1: Вот, а ведь, ну, когда мы куда-то ездили, путешествовали, да боже, мы там в 18 лет на перекладных вообще добирались до какого-то города, на одной электричке, на другой, и вопрос про душ вообще даже не стояло. А с возрастом, видите, вот что. Как
3: еще возраст... где покушать, да? Очень важно стало.
1: Конечно, там, ну, вот куда мы едем, там же нет никаких едалин и таверин. Какие привычки появились у вас? Рассказывайте. +7 915 0303567 наш номер. Писать можно смс-очки, писать можно в Максе, писать можно в Телеграм. А еще опрос у нас висит.
2: У нас висит ВКонтакте и в Телеграм-канале. Мы спросили, вы чувствуете себя взрослым ответственным человеком или вы просто немного постаревший ребенок? И вот таких ВКонтакте 71%.
1: В Телеграм-канале их тоже большинство.
0: Дни Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ.
1: Деточкина для вас специально пляшет и танцует в видеотрансляции. Не забывайте заходить в официальную группу Юмор-ФМ ВКонтакте на сайте веселорадио.ру. Можно вот это вот все посмотреть. А она ведь говорила, что не может без музыки танцевать. Видите, моя речь, значит, звучит как музыка, раз
2: рэп.
1: Она пляшет.
2: Это рэп.
1: Ну, давайте, да, речитативом, что же в этом часе мы услышим на Юмор-ФМ. А появится у нас Лига городов.
2: Это Лига городов. А будет еще «Деточки не виноваты», где я расскажу, почему сейчас модно быть лысым.
1: Да, мы с тобой даже в рэперы, Юль, не годимся. Не рекламу услышим мы. Три смешные нерекламины. О, смотри, уже лучше. Ну, а прямо сейчас встречаем шоу «Однажды в России». Что ты завыла там?
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в гостинице».
3: Валерка, давай выпьем за Рики Мартина, за Кевина Спейси, за старика Бедросыча и не исключаю, что за Сергея Лазарева. Как говорится, не чпокаясь.
4: Мишка, а что, может, спать ляжем?
3: 3 дня до этого не спали, чтоб сейчас спать лечь, что ли?
4: Ну, по такой логике можно ж никогда не лечь.
3: Я вообще не понимаю, как ты на ногах стоишь, Валер. Мы 3 дня из жизни просто выпили с тобой.
4: Так я ж не пью все это время.
3: Вот же ты пьешь.
4: Это кола.
3: Типа ты целый час пьешь колу, потом целый час вискарь, а потом и все смешалось.
4: Да нет, я месяц назад бросил пить, ну а сегодня решил, ну, думаю, буду с вами тусоваться, но пить не буду, и чё?
3: То есть ты все время этот трезвый был?
4: Да.
3: И когда мы в знак дружбы трусами поменялись?
4: Да. Смотрите, мужики, я приехал, на час опоздал, вы говорите, догоняй.
5: Ну?
4: А я смотрю на вас, ну я не догоню никогда уже.
3: Подожди, прям все время ты был трезвый?
4: Да.
3: Ты же в караоке с нами ездил?
4: Конечно, да. Прекрасно съездили в караоке, мне понравилось.
3: Но ты же на стол залез же и там пел.
4: Так я потому что вы загородили, мне текст не видно. Я что, что попало петь буду, ну правильно? А вы, кстати, замечали, что в песне Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» используется слово «бередит». Оно, кстати, больше нигде в жизни, по-моему, не используется, только в песне Ирины Аллегровой.
5: Слушай, Мишань, он в текст вчитывался, он точно не бухал.
3: По-любому.
4: Да блин, пацаны, ну просто хотел отдыхать с вами в классной компании, но при этом не пить. Чё такого-то?
3: Аккуратней, Валер. Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
4: Пацаны, ну а если бы я вон пришел, давайте так. Пришел бы, я сказал, я сегодня пить не буду. Ну, началось бы вот это. Мол, если человек не курит и не пьет, невольно начинаешь задумываться, не сволочь ли он.
3: Это уже обидно, Валер. Мы твои друзья, ты нас знаешь сколько лет. Какой нахрен Чехов? Подожди-ка. То есть мы 3 дня бухали, как проклятые, просрали все деньги, поизменяли своим женам. Я какого-то черта на лысо постригся. А ты все время был трезвый и даже нас не остановил.
4: Не, ну почему, я там кое-что на телефон еще снимал.
3: Тащи вискарь, Денис.
4: Не надо.
5: Я не хочу уже, Миш.
3: Да не мне, да ему сейчас зальем, будем фотографировать, как он исполняет.
0: «Однажды в России». Лучше.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Интересно, что у жены сегодня на ужин? Устала или не успела?
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ведущий.

0: 2 июля на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем читать комментарии наших слушателей в веселом чате. И знаете, довольно забавно смотреть, какие привычки появились у наших слушателей с возрастом. Потому что, ну, как бы думаешь, ой, чё ж я вот такой старый, все уже вокруг омолодеют. А когда видишь, что нас таких много, уже не так страшно. Александр в молодости не интересовался погодой. Пофиг было, что на улице и во что я одет. А теперь каждый вечер смотрю, что же будет завтра. Одеваюсь по погоде и строю планы в соответствии. Александр, ты мне кажется, такой милый.
2: Нам один мужчина вообще написал, что он себе барометр купил, что, и потому что его интересует атмосферное давление.
1: Вот. А нас с деточкиной вдруг начала интересовать влажность. В студии в том числе у нас есть вот тут специальная коробочка. И мы на нее...
2: Она нам ничего хорошего не показывает, как правило.
1: Значит, пишет нам человек из Брянска, не подписался он или она. С возрастом появилась любовь к скидкам в аптеке. Но это еще не все. А ведь мне только 21. Пишет нам слушатель или слушательница.
2: Я вот слышала, что молодежь сейчас рано взрослеет, понимаешь, что вот они понимают жизнь очень рано. Мне вот вообще было неинтересно в 21, что такое аптека.
1: Что ты знала, кроме аспирина в 21?
2: Да я и аспирин не знала, да? Что ты... мама даст, то и пила.
1: А, я думала, ты головную боль после бурных вечеринок проживала даже без препаратов.
2: У меня ее не было. Евгений пишет, что он переходит дорогу только по зебре или на зеленый цвет светофора. А раньше мог и через ограждение перелезть, если очень надо. Но это еще не самое страшное. Теперь он пьет только если есть что поесть. А раньше мог выпить бутылку вина без закуски и пойти на дискотеку. Понимаешь? А сейчас...
1: Кстати, про бутылку красного сухого компота. Да, я теперь тоже только с водой, если есть рядом вода, употребляю. И, соответственно, воды должно быть в 2 раза больше.
2: В 2. Вы видели бы. Там, короче, чайная ложка на стакан воды. Продукт.
1: Ждем еще больше классных комментариев. Рассказывайте, какие привычки у вас появились с возрастом. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Писать можно в Макс, Телеграм и смс-очками. А мы напоминаем продажу суперигру «Автомобиль за улыбку». И если вы иногда заходите в видеотрансляцию, например, ВКонтакте Юмор-ФМ, то вы видите вот эти мониторы и людей, которые на них крутятся. Это все те, кто уже вступил в нашу игру. Деточкина заканчивает танцевать. Дальше говори сама.
2: Автомобили мутятся. На самом деле мы совсем скоро разыграем классные новенькие автомобили. Если вы хотите его получить, срочно делайте фото с улыбочкой, заходите на сайт веселыйрадио.ру и туда его загружайте.
1: А прямо сейчас не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
4: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте?
3: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
4: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий, ваша автоматическая надувная копия.
5: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
4: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
3: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самосдуется в 18.00. И никто ничего не заметит.
4: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
5: Разгильдяй и обалдуй. Афанасия надуй.
4: Надувной сотрудник Афанасий.
5: Купил, накачал, свободен.
0: Не реклама. Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоячих мест по следующим популярным направлениям.
6: Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
7: И можно полчасика посидеть.
8: Да ну?
7: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
8: Решение простое. Летим стоя.
7: Лоукостер «Покеда».
8: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
7: «Покеда». Потерпел, долетел.
0: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей механизатора и рационализатора. хотите сделать мир чище? Павел Бри. Лучший в ураганном боевике. Ассенизатор.
9: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
0: Ассенизатор. Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D. С ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
4: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Сережа случайно открыл дверь школьной подсобки и получил пожизненную пятерку по русскому языку и по физкультуре.

0: далеко.
1: Деточкины никогда не бывает далеко, когда приходит время хороших новостей.
2: Деточкина не виноват.
1: Лысые парни, ваш час настал. Мужчин с лысой головой назвали главным модным трендом 2026 года. Вот ты, Юлька, должна себе завести модного такого лысого парня. Это стало считаться олицетворением брутальности и уверенности в себе. Привет, наш продюсер Никита.
3: Я так и представила себе, когда ты сказала завести себе лысого брутального парня, надеть на него ошейник со стразами и водить на поводке.
1: И водить, да, классно, мне прям нравятся твои мысли. Короче, модно как полностью безволосое покрытие, так и частичные залысины и даже озеро в лесу. Знаешь, что такое озеро в лесу? Я недавно узнала. Ужас. Почему же это внезапно стало трендом? Стилисты говорят, что сейчас запрос на все натуральное. Среди мужчин очень популярна пересадка волос, это не натуральное. И поэтому лысики стали редкими бриллиантами. Извините, а когда морщины будут в моде? Ну, хочется, чтобы было натуральное.
3: Женщин никогда, Юль. Женщин всегда будут просить делать что-то, убирать, разглаживать, брить и так далее. Да.
1: Ужас.
3: Не дождешься.
1: Аналитики заявили, что имя Максим теряет популярность. В 2022 году Максим занимал третье место по популярности. В 2025 опустился на четвертое, а теперь сразу резко пал на шестое. Люди охотнее называют сыновей именем Марк, а не Максим. Ну и винят, конечно, во всем известный мессенджер. Самыми популярными мужскими именами с начала этого года остаются Михаил, Александр, Лев и Иван. Почему они не назвали мессенджер Лев? Ну хорошо же звучит.
3: Мессенджер Марк.
1: Или мессенджер Иван. Это очень по-русски. Иван. Подписывайтесь на нас в Иване. Аналитики из Яндекс.Карт решили понять, как чаще всего россияне называют свои бизнесы. Не Максами. Самое короткое название состоит из одной буквы. Это сервис доставки еды «Йо» в Набережных Челнах. Представляешь, классно. Часто в названиях есть имена Елена, Ольга и Анна, а среди самых редких – Августина, Миранда, Милослава и Лорена. Есть еще названия животных, например, ООО «Кот» или ИП «Лиса». Ну и растения тоже нравятся нашим соотечественникам. Чаще всего в России можно встретить организации, которые названы в честь ромашки или ели. Я вот для такси сразу придумала.
3: Ни одного цикория?
1: Какого цикория? Цикория у нас коллеги.
3: Пижма. О, пижма. Звучит же.
1: Пижма.
2: Деточкина.
4: Свободу, Юрий, деточкина.
2: Не виноват.

0: одно целое мы и наши подписчики в телеграм-канале, в группе ВКонтакте, потому что мы вас просим, вы заходите и голосуете, и сегодня мы решили узнать, вот среди наших слушателей больше все-таки повзрослевших детей или тех, кто взрослые, осознанные, не чувствуют себя ответственным человеком, таких меньшинство, а 70% в телеграм-канале голосуют за то, что они просто постаревшие ребята.
1: И 76% ВКонтакте поддерживают этих постаревших ребят.
0: Ребята ВКонтакте поддерживают ребята в Телеграме. Продолжайте голосовать и, конечно, рассказывайте про свои взрослые привычки, которые у вас появились, вот, собственно, с мудростью, с течением жизни. А мы пока Лигу городов послушаем.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: Встречайте! Команда «Творческое объединение 1435. Московская область».
1: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
2: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
3: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
2: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
3: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
2: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
3: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
2: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
3: Вы меня просто повертеть хотите?
4: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
2: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
4: До свидания, до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
5: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
6: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
7: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая уда. А вот он идет. Скажите, как стать таким, как вы?
8: Это просто. Запомните мои слова! Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
10: «Шлагбаум».
8: Но не сегодня!
9: Да!
8: Вперед на доставку!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
11: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, дождь и плюс 21 градус. Ночью осадки продолжатся, будет плюс 17. Завтра утром пасмурно и 16 градусов со знаком плюс.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: На детском утреннике очень толстый мальчик сам решал, в какую сторону все будут водить хоровод.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем читать ваши комментарии, тем более, что сегодня их много, они интересные. А мы с Деточкиной поинтересовались у слушателей, какие взрослые привычки у вас появились со временем, с опытом и много всякого классного. Вот, например, в Максе пишет нам, где же этот Макс, черт побери. Юля, почитай пока что-нибудь.
2: Короче, очень много пришло сообщений, что люди стали говорить с возрастом пу-пу-пу. Один мужчина написал, что, говорит, прям утром просыпаюсь, и первое, что я говорю, когда с кровати встаю, пу-пу-пу. И вот у него начинается день.
1: Некоторые люди с возрастом начинают день с зарядки, хотя бы, говорят, по 20 минут заставляю себя.
2: Это может быть...
1: Пу-пу-пу сделал, и все, понимаешь? Жир сразу растопился. Леонид с возрастом, значит, у него появилась привычка сравнивать цены на топливо на разных заправках.
2: А еще у него привычка писать вообще везде вот это одно сообщение, да, ВКонтакте, в Телеграме, везде написал, молодец, прочитали, все равно, вот так вот надо добиваться.
1: А у кого-то появилась привычка по вечерам слушать шоу «2 Юли» на Юмор-ФМ.
2: Классно. Хорошая. А у Олега хорошая привычка, выходя из комнаты, выключать свет, а когда уходит из квартиры, все из розеток выключает.
1: Кстати, да, вот с возрастом появилась вот эта привычка экономить. Ну, у меня не приходят такие вот, значит, красивые картинки, как Деточкины на Мосру, что в этом месяце вы использовали меньше воды, но я вот прям стараюсь делать такой маленький, вот эту вот струйку, малюсенькую.
2: Струйку чего?
1: Ну, воды. Воды, конечно, из крана. Не знаю, что ты там подумала. Потому что, ну, как бы ты же все равно умоешься. И этой маленькой тебе хватит.
2: Не хватит.
1: 90% у тебя утечет.
2: Нет,
1: подожди. А как тогда тебе эту картинку показывают? Я не понимаю. Откуда?
2: Я тебе потом расскажу свои секретики.
1: Давай прощаться уже. Комментариев сегодня действительно много. Продолжайте писать, потому что посты остаются в телеграм-канале Юмор-ФМ в нашей группе ВКонтакте. А мы всех благодарим и прощаемся. Прощаемся до завтра. Наша всем традиционная. Пока!
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Третий день читаю книгу «Как сделать суперклей своими руками». Просто невозможно оторваться.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда ИП Бондарев. Город Надым.
1: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город Надым.
2: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
3: Подожди, мы ж с Ямала.
2: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
3: А я могу.
2: А он может.
3: А мне пофиг.
2: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
4: Денис Денисович, а кто звонил?
2: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
3: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.

0: Алексеевич, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
1: Что ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «Амиг» Александр Александрович Масляков.
2: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
1: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир Сан Сантех.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: 12:00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. 12:30. Случилось.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
2: Что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
1: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет.
2: Без физической близости. Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
1: Ну, конечно.
2: Что вы мне такое рассказываете? Все, что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его так интимную его жизнь. Да. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
3: Своей жизнью.
2: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там правила ходила на какие-то мероприятия, сегодня танцы, кавешечка, завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся, ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. Понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор.

0: FM представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
4: 16+.
0: Реклама.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нравится мыть посуду ровно одну секунду, когда раскаленную сковородку суешь под холодную воду, она шипит, и ты типа кузнец.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Что не говори, друзья, есть такой страх, который очень сложно побороть. Беседуют два друга. Фима, ты знаешь, когда я выпью, я никого не боюсь.
3: Что?
2: Даже твою жену Сарочку?
3: Нет, ну до такой степени, если честно, я еще не напивался.
2: Маму, друзья, надо любить. Это естественно и очень правильно. Молодая еврейская семья, жена после 3 недель брака приходит в жутком расстройстве к сексопатологу. «Помогите, доктор, у нас не получается гармоничной близости». Но муж все время думает о своей маме. Даже в самые интимные моменты только о своей маме. Ну что делать? Доктор подумал и говорит: «А вы знаете, заранее оденьтесь посексуальнее. Ну там, купите себе черненький бюстгальтер, черные чулочки, коротенький такой полупрозрачный черный пеньюарчик. И как он придет с работы, сбрасывайте халат. Ну и сами все увидите. Все пойдет, так сказать, как по маслу». Так она и сделала. Вечером приходит усталый муж с работы, звонит в дверь, она открывает, сбрасывает халатик. Муж смотрит на нее и говорит: «Боже мой, ты вся в черном.
3: Что случилось с мамой?»
2: Немного о путешествиях. Мужчина пишет пост в социальной сети. «Кстати, друзья, а никто из вас случайно не летит в Рим на следующей неделе, а? У меня к вам маленькая просьба. Не летите, пожалуйста, а то я буду вам завидовать».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Мне нужна деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Я Круглов Степан Григорьевич из Ухты. До 68 года находился в городе Тула с родителями и отцом на излечении. Так ему требовалась тишина. В 1966 году, узнав, что страна остро нуждалась в гидротехниках, начал поступать в гидротехническое высшее заведение, в которое не поступил в мае 68 года, благодаря интригам и взяткам окружающих. 18 января 68 года, находясь в городе Тула, выехал в Москву, где продолжил попытки поступать в различные учебные заведения с учетом нужд всего народа. Осенью 1970 года, находясь в стесненных материальных условиях, отбыл в Ташкент, где был встречен на вокзале незнакомыми людьми, которые сказали: «Отдай чемодан». Я вступил в спор с возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал. Все мои попытки отдать мне чемодан обратно привели меня в милицию, откуда я вышел приободренный и заночевал. 26 ноября 1970 года, находясь в Ташкенте на центральной улице на Костыле, встретил одного из встречавших, обрадовался и дал сигнал остановиться. На мои сигналы он не реагировал, а возражал и вступил в спор. После чего мы разошлись, причем я побежал и поступил в Государственный орден Трудового Красного Знамени, Медицинский институт, в травматологическое отделение, откуда с большим успехом был выпущен 12 февраля 1971 года без ребра. Продолжая находиться в Ташкенте в стесненных материальных условиях, вылетел по приглашению друга на Камчатку, где остро требовались крабы. И поступил на траулер матросом с целью укрепить материальное благосостояние своей страны благодаря высоким заработкам необъятных морей бескрайних трудовых. Точка. Работая с 18 июля 1971 года матросом-тросовиком, продержался на плаву 12 дней, после чего, выронив за борт ценный прибор для определения местоположения траулера, который нес протереть, был списан на берег, куда мы не могли попасть ввиду отсутствия упомянутого прибора. После чего вступил в спор с последующими возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал, невзирая на боль в боку, куда прибыл 12 января 1975 года. В Баку остро нужны были нефтяники. И я устроился на камнях нефтяником «Каспия». Точка. К сожалению, работы оказалось несколько больше, чем я предполагал. И обладая незаурядным умом и большой памятью, я устроился официантом на камнях с радостью в Баку. На второй день работы в выходной, облив праздничного пациента борщом харчо, получил требование смыть, на что возражал. Он возразил мне, и мы разошлись, причем я побежал и временно потерял трудоспособность, которую восстановил 26 марта 76 года в 16 часов дня. Заканчивая яркую трудовую биографию труженика-передвижника в поисках растущего благосостояния, прошу 208 рублей подъемных средств для подъема и праздничного перелета Баку-Москва. Обратный адрес для организации частных лиц. Алма-Ата, главпочтамт до востребования, откуда перешлют мне в Ереван. Хачика 10, квартира 16. Где меня не искать, передадут.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
3: Вот можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре?
6: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь, вот оно счастье, а нет, опять опыт.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
3: На Юмор ФМ.
1: Саша начинает.
2: В эту ночь решили самураи вызвать гейш и подогреть саке.
1: Все коротко и по делу.
0: А все хорошо получилось.
2: А я слышу, тут ты что-то там это. Ноты какие-то.
0: Нет, нот вообще.
2: Ты о чем вообще?
0: Забудь, их всего три.
2: Просто.
0: И все. До.
2: Подожди, а третья какая?
1: Давай, Надю.
0: Так.
4: Старый лифт, старый лифт, свет внутри давно померк. Всяк в него заходит с долей опасения. Можно в лифт зайти в четверг. Ну а выйти разве только в воскресенье.
1: Так, у меня тут сейчас будет Тык-тыл-бех и Рашид Тюлюкбаев. Самокат оседлали не зря. Тык-дыльбек и Рашид Тюлькубаев возят утку и глухаря. Это раньше платили немножко, а теперь стопудовый оклад. По заснеженной велодорожке реактивный летит самокат. Заказ я вам привез который раз. Заказ платите, мальчики, кормите девочек. Заказ там суши-роллы, все для вас. Малина, ягода. Заказ! Заказ!
0: Саня,
1: следующая твоя песня.
2: Ну, я так понимаю, мы идем по любе, да?
1: Ну, видимо, да.
2: Мы на пару с грустным котом.

0: Грустно.
1: Грустно. Ну что делать?
2: Не надо было ходить.
1: Ветеринарку. Не надо было рождаться котом вообще.
3: Если ты нахмурясь, сбреешь себе брови, больше ты нахмурить не сможешь ничего.
0: Хорошо.
1: Ну так, ну просто.
0: Жизненно.
1: Жизненно, да.
2: Так, я, да?
4: Я не буду целовать холодных рук. Вы тут в паспортном столе все охренели, что ли, совсем?
0: Ага. Ну, то есть он пришел в паспортный стол, да, и
2: сказал
0: тебе холодные руки.
5: На Юмор-ФМ.
2: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
0: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
3: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока!
3: Пока!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне сейчас звонили мошенники. Короче, схема следующая. Звонят, говорят, что, мол, мы родственники, зовут на шашлыки, а потом по приезде оказывается, что нужно еще и в огороде поработать, чтобы съесть пару кусочков мяса.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: День рождения Оксаны исполнилось 10 лет. Именинница сидит на диване, вокруг подарки. Большой медведь, мозаика, детская энциклопедия, еще что-то в коробках. Но она сидит очень грустная. «Оксана, что невеселая такая?» – спрашивает мама. «А чему радоваться? Второй десяток пошел». В спортивной школе занимается 5-летний Иван. Тренер просит поднять гантели 20 раз. Ваня отвечает: «Я не могу». Тренер: «Так надо через «не могу», нужно пересилить себя». Ваня говорит: «Я не могу. Я не могу сосчитать до 20». Из школьных сочинений Димы. Онегин, как и все помещики, родился не в роддоме, а на берегах Невы. Рано утром Базаров пошел ловить лягушек и очень быстро нашел с ними общий язык. План сочинения. Первое – уход в лес. Второе – рванье цветов. Третье – упад в яму.
0: Угарный папа!
1: 1 сентября, первый раз в первый класс. После торжественной линейки и классного часа девочка Олеся и мама идут домой. Мама спрашивает: «Ну как, доча, понравилось тебе в школе?» Олеся отвечает: «Нет, мама, уж лучше замуж». Тетя поздравляет с днем рождения племянника Макса. Имениннику 3 года. Рядом старшая сестра. Тетя спрашивает: «Макс, и сколько тебе теперь лет?» Он радостно: 10. «Тетя, 10? Почему так много?» Сестра мрачно: «А в этой семье год за 3 идет». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Пьянка на Юмор-ФМ.
1: Алкоголь увеличивает половое влечение. Бывает, выпьешь, ляжешь на пол, и так неохота вставать.

0: Маленко. 5 шуток про бабушек.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц. Кто рано встает, тот бабка в поликлинику. Одна бабушка ставила внуку банки и случайно законсервировала его. Роза Львовна пыталась что-то строить из себя, но стройматериалы были уже не те. Бабушка научилась сама отправлять смс-ки и вычеркнула внука из завещания.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я всегда стою на весы с котом. Независимо от результата, кот прожорливая скотина. Я молодец.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. «Здравствуйте, батюшка!» — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. «Доброе утро, Ипполит Матвеевич!» Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил. «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет, отчего же, очень приятно было встретиться», — ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. «Обедню, небось, уже не служите?» — спросил он при следующей встрече. «Где ж там служить-то? Прихожане по городам разбежались. Сокровища ищут!» Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецко-подданного Остап Бендер в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. «Покупаете старые вещи?» — спросил Остап грозно. «Стулья, потроха?»
3: «Что вам угодно?» — прошептал отец Федор.
2: «Мне угодно продать вам старые брюки». Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Берете?» Дверь за служителем культа захлопнулась. Удовлетворенный Остап медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул.
3: «Сам дурак!»
2: «Что?» — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: «Почем опиум для народа?» В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: 15 детей из многодетной семьи уговорили наконец-то отца сбрить усы, которые сводят с ума их мамку.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу, он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров, Сережа Лазарев, Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим тюком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча, да. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи. Говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась, ты тоже должна стараться выучить эти кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, ну, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.
0: Это большой стендап. Стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Каждая девушка немного Дед Мороз. У нее всегда есть в запасе несколько оленей. Не жди перемен. Перемена для учителя. Когда жизнь закрывает перед тобой дверь, открой ее. Именно так работают двери. Терпение и труд сделают из тебя уставшего терпилу. Если ты в чем-то не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. Запомни, любой человек может оказаться у твоих ног. Главное – точно попасть в челюсть.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Да чтобы я, да еще раз, да с тобой, да с удовольствием.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
2: Гол! Штанга!
1: Ну что там говорить? Лучше один раз проиграть 4-0, чем 4 раза по 1-0. И знаете, из всех неизвестных японских лыжников он самый неизвестный. Ну, тут все понятно. Команду оштрафовали за то, что защитник вошел в ближайшего соперника после свистка. Абсолютно справедливое решение. Все журналисты сошлись во мнении, что в игре сегодня было два разных тайма. Первый и второй. В этом эпизоде Месси имел трех защитников. Двоих сзади и одного перед собой. И мы видим, как врачи поднимают Марьера. Давай, парень, вставай! Забивать надо! Не дали ему даже полежать как следует. И финиш! Пойду как следует, прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор
3: ФМ. Таких, как она, не водят в кино, мне должны...

0: Алечка.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Интеллигент, идущий в лес за березовым соком, читает вслух Есенина. И березы сами плачут ему в банку.

0: Я иногда стал ездить в метро из-за пробок. Надо же успевать на деловые свидания. Ну, чтобы не узнавали, конечно, я шифруюсь. Надеваю кепочку такую, так. Двое смотрят на меня, говорят, такой урод, а на Задорнова похож. Надо же. Опять вы надо мной смеетесь. И вот тоже. Из той же папки, из той же главы, только у нас. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой. Не держите двери. А, собственно, никто не держит. Все так что. Не держите двери. Ну и одному из молодых парней стало невмоготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. Бздынь по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции не держите двери. А он сразу встает, стоит. Бум, понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции. Какой умник на каждой станции держит двери. Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему. Никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу. Вы до какой станции едете? Этот говорит, до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказал он. Ну, наши уникальные люди. Как можно было ехать из Рязани на электричке покупать машину за 1 000 000 рублей? Два мужика поехали. Это только наши могли. Разделили по 500 000. Поехали на электричке. И не взяли билет. Только наши, имея по 500 000 в карманах, могли убегать от контролера. Объяснительное водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче. Пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот. Поразительные люди. В газете читаю. Продается пианино «Элегия БУ». На крышке небольшая трещина от топора. А вот такое объявление на станции, на перроне в Подмосковье. Ну, это только у нас возможно было появление такого объявления. Граждане, не пытайтесь преградить путь товарному составу. Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку в пьяном и в нетрезвом виде. Это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет. Телепортация.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скрипучие кроватки мамонтенок. Пусть мама услышит. Пусть мама придет.

0: FM представляет.
1: Снова наша сцена.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
3: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
4: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
5: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
4: Скажи, а ты украл этот девиз?
5: Нет, сэр, я его эвакуировал.
4: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
6: Да, на сегодня ты пешеход.
4: Ты что, вообще ничего не боишься?
7: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
4: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
7: Ха, накуси-выкуси!
4: Ох, ребята, переживаю за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
5: Сэр, а разве не...
4: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
8: Да!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. НК на «Юмор-ФМ».
1: Большой жизненный опыт – это когда точно знаешь, как не надо, но все равно так делаешь.

0: телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. Выбрести мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
0: Сатья отвечает.
2: Подвал, цепи, кляп, наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. А у меня еще оставались кирпичики, я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо, но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт, она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш или бамбук, или камыш. Ну, что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
4: 16+.
0: В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, если муж в постели назвал вас чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.

0: FM представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Случай возле роддома. Ох, чего и там только не случается. Ну вот, например, стоят под окнами мужики, естественно, в ожидании счастья и кричат: Тань, ну кто? Мальчик, ура! Лена, кто там? Девочка, у нас девочка, ура! Маня! Ну, Маня! Маня выглядывает. Чё тебе? Кто? Кто-кто? Немцы, англичан, 4-0! Да я чуть не родила! Ну, не знаю, ну, честно, вот на моих концертах такого пока не случалось. И так однажды, ну, не знаю, в Чебоксарах, например. Дворец спорта, концерт популярной группы, ровно в 19, начало программы. А где-то уже в 19:20 открывается дверь, из зала выходит мужчина и направляется в гардероб. Можно мне, пожалуйста, мое пальто? Гардеробщица такая суровая, знаете, серьезная бабулька, лет 100 уже на посту, спрашивает.
3: Ой, а что это вы уже уходите? 20 минут все прошло. Что вам там, не понравилось?
2: Да не-не-не, что вы? Просто дайте, пожалуйста, мне одежду. Бабулька не отступает.
3: Нет, вы мне скажите. Наверное, звук плохой, точно знаю.
2: Говорит, да не, звук замечательный, просто мед для ушей.
3: Странно. А что же тогда уходите? А, я все поняла. Свет, наверное, да? Мало света, не видно их там совсем, или много света, лазер слепит, да?
2: Да нет, вы знаете, свет идеальный сегодня. Спецэффекты, взрывы, все просто шикарно.
3: Я поняла. Наверное, что-то вам не понравилось в шоу. Плохо поют они, да? Мимо все попадают. Ужасное шоу, да, вот это все, молодые.
2: Да не, ну что вы, это ж такая крутая группа. Там офигенное шоу, просто подтанцовка, гимнасты, верблюд на сцене живой выходит. Все супер. Так что же вы уходите-то? Да просто понимаете, как-то очень страшно, если честно, одному в зале стоять.
0: Воистину, подобен чуду разум ребенка. Как вам такая история? В игре самый умный Тина Канделаки спрашивает пятиклассника Вову. Морковка, картошка, лук, Лексус. Что здесь лишнее? На что Вовочка невозмутимо отвечает. Морковка, картошка, лук.
4: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Песня – это когда слова положили на музыку. Современная песня – это когда положили и на музыку, и на слова.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывают босоножки, занял, тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил, занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардероб и тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко, проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах, пока. Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же пошла очередь сдавать, сдал, чтобы потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет 678. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетаю, попадаю на плавки, занимаюсь за финской рубахой, подходит холодильник, записываюсь на телефон, занимаюсь за туфлями, бам, успел. До свидания, друзья. Я жду, каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни я отдавал. Мне 60 лет, из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской, 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время, у меня его мало, но если нужно, мне 60 лет, в ожидании я провел 15, 20 лет я спал, осталось 25, из них 17 на счастливое детство, и только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше, зато я научился ждать, ждать упорно и терпеливо, ждать, не теряя надежды, ждать, сидя на стуле и покачиваясь, ждать, стоя и переминаясь, ждать, прислоняясь к стене, ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону, ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Ну, прочь эти мысли, подождем автобуса.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интереснее.
3: Ты со школьных лет

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Камера на Кутузовском собирает за год больше денег, чем все российские фильмы вместе взятые.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни и плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
1: Ну, это моя любимая тема.
3: Давай.
1: Ягодицы Нины не влазили в лосины. Ягодицы Нина в лосины пихнуть не смогла. Как трещали эти лосины на рассвете. Зря, наверное, Нина ночами жрала. Жрала, жрала, жрала, жрала.
0: Хорош. Я, да? Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
1: Шутки, песни,
0: так, дальше, Надя,
1: так,
0: ты.
1: Я, да?
0: Давай.

Губы нам пора спасать. Ага, и все, и конец. От этой тяжкой доли пухла губой горькой. Только муж по

0: веселая пчела!
1: Не, нормально, все.
2: Нюш, давай ты.
0: Так. Сегодня в белом платье кружишься, а завтра ты в роддоме тужишься. Тужишься.
3: На Юмор ФМ.
2: Следующую песню я, мне тяжело ее будет петь. Спойте вы, пожалуйста, девчонки.
4: Я с удовольствием, давай, какая песня.
2: Давай.
4: О, конечно,
2: поем. Вы ее знаете, 100%.
4: Гагарина. Давайте, мы готовы, да?
0: Любил крутить педали до хрипоты, чтоб летом пропотеть, а зимой согреться. Но нынче из продажи исчезла ты, и это боль.

0: Нет больше камы, больше нет колес, больше нет руля, нету рамы. Камы больше нет, школьника нет. Мой велосипед, твой велосипед, наш велосипед.
1: На два голоса спели. Красавчики! На два голоса спели. Смотрите, круто. Да, тогда, Нюш, следующая ты.
2: Да.
1: Да. А вы хорошо, так я буду вам отдавать.
3: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, надо ему вниз.
1: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
4: Стас Ярушин плюс Нюша.
1: Плюс.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Обидно, когда жена после свадьбы перестает следить за собой, а за тобой не перестает.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Юре 3 года. Гостит у бабушки. Видит, как бабушка вынимает искусственные зубы. Громко хохочет и кричит: «Бабуля, а теперь давай глазки вынимай!» Мама 4-летней Леры решила немного похудеть и объявляет: «Все, с завтрашнего дня я буду голодать!» Лера берет маму за руку и говорит: «Мамочка, я тоже буду голодать, но есть я все-таки буду!» Тимофею 5 лет. В очередной раз просит завести котенка или маленькую собачку. Мама говорит «нет». Тимофей со слезами на глазах продолжает конючить: «Ну, мам, ну давай заведем хотя бы бомжа!»
0: Угарный папа!
1: 5-летняя Света пришла с мамой в поликлинику. Рассматривает двери туалетов и неожиданно выдает: «Ну, М понятно, мальчики. А Ж почему? Жевочки, что ли?» Мама укладывает малышку Ладу спать и поет ей колыбельную. Спела 2 куплета, дочка, кажется, уснула. Мама на цыпочках выходит из детской. Прошло 3 минуты, раздается крик: «Мам, а про Люду ты спеть забыла!» «Про какую такую Люду?» «Ну, здрасте! Баю-бай! Должны все Люды ночью спать!» Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А что, если я никак не худею, потому что на день рождения мне пожелали всегда оставаться таким, какой я есть?

0: Фоменко. 5 шуток про...
1: Здоровый образ жизни.
2: Чтобы быстро постройнеть, Николай простыл. И за неделю накашлял себе пресс.
3: В семье Петровых практикуется здоровое питание. Кто поздоровее, тот и ест.
4: Уже полгода как записался на фитнес и никакого прогресса. Завтра туда схожу лично, узнаю, в чем дело. Человек, который следит за своим здоровьем, напивается в ортопедическую стельку.
2: Хотел похудеть за лето на 5 килограмм. Осталось еще 7.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: и Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв криков достиг ушей концессионеров. «Это черт знает что! Поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника!» «Куда же я поеду? Сейчас 6 часов. Рабис давно закрыт, да и пароход через полчаса уходит. Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите!» Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. «Товарищ!» – заорал Бендер. «Вы-вы, толстенький, которому художник нужен!» Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством и договаривался об условиях работы.

0: «Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем, предупреждаю, работы много». «Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу». «И вы можете сейчас же ехать с нами? Это будет трудновато, но я постараюсь». Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстячок смотрел на нового художника лучезарным взглядом. «Ваши условия?» — спросил Остап дерзко. «Имейте в виду, я не похоронная контора». «Условия сдельные, по расценкам Рабиса». Остап поморщился, что стоило ему большого труда. «Но, кроме того, еще бесплатный стол», — поспешно добавил толстунчик. «И отдельная каюта». «Ну ладно», — сказал Остап со вздохом. «Соглашаюсь, но со мной еще мальчик, ассистент». «Насчет мальчика вот я не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте». «Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке». Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака, солнце побагровело и свалилось за горизонт. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. «Что ж вы стоите, как засватанный? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают. Бегите скорее! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск!» Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. «Вот это ваш мальчик?» — спросил завхоз подозрительно. «Мальчик», — сказал Остап. «Разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко, фейк-радио!
5: Да, детка,

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Судя по фильмам и сериалам, после конца света выживают только красивые люди.

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Спасибо большое за аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к себе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини, она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. И это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну что такое издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Ну, бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. Это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде, вы знаете, что для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Энка на Юмор ФМ.
1: Провели ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Льва Толстого знаешь? Я откормил. Окуня знаешь? Я окунул. Якутию знаешь? Я кутил. Чуйскую долину знаешь? Я учуял. Позвоночник знаешь? Я позвонил. Знаешь, чем отличаются похороны от свадьбы? На одного алкоголика меньше. Знаешь, почему волосы покидают женскую голову? Просто из-за слишком дорогих шампуней они становятся не только сильными, но и независимыми.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только

0: однажды в России на Юмор ФМ. Валерий Рафтин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Ташенчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И молвил богатырь: «Выходи, чудище поганое!» И ответило чудище поганое:
2: «Извините, но мне только через две остановки выходить».

0: Юмор ФМ.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Большая радость пришла на Челябинскую землю. Вчера в упорной борьбе местный трактор вырвал очко у московского «Спартака». Как говорят, стоит-стоит футболист, а потом раз и гол забил. Красиво идут. Вот, одна из яхт перевернулась. Но это только добавляет зрелищности этому, в сущности, скучному виду спорта. Какой удар! Мяч попадает в девятку! Нет, это восьмерка. Полицейская восьмерка, которая стоит далеко в стороне от ворот. Да, похоже, в первом тайме соперники только принюхивались друг к другу. Не удивляйтесь, друзья, но мяч в сегодняшней игре красный. Хотя я сам очень удивился. Сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Приношу папе дневник, говорю, пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись «Учитель русского языка». Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
1: Ну, правильно.
0: На двери, как вам нравится надпись одного начальника,

0: чиновника московского на двери. Звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая. Памятник жертвам неизвестного матроса. Да-да, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано, с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. В зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками. Хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю. Изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент, вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепся в стране, идиота меня скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3. В конструкции лома использованы 12 изобретений. Лом предназначен. Не знаете. Для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов, двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Далее. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой, вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Парадокс. Экономического развития нет, а Министерство экономического развития есть.